0: братцы!
1: Казак ФМ!
2: Мой молодой, не пойду гулять с тобой над головой моей.
3: Всем привет! Мы группа «Белое злато».
4: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах.

отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

0: 99 FM в Армавире. Включай.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете Казак FM. Не переключайтесь.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Из первых уст на «Казак-ФМ».
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей Орлов, это программа «Из первых уст». Сегодня поговорим о работе Кубанской ветеринарной службы. И мой гость в студии – руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос. Рад приветствовать вас, Роман Анатольевич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые земляки.
2: Как бы вы в целом оценили текущее состояние ветеринарного благополучия нашего региона? Какие ключевые достижения департамента за последнее время вы бы особенно выделили?
3: Хороший вопрос. Касаемо достижений, знаете, работа ветеринарного врача – это каждодневное достижение. Каждый прожитый проработавший день – это достижение в части обеспечения стойкого психического благополучия. Если в ретроспективе посмотреть и проанализировать, то, конечно же, нам за последнее время удалось много сделать в части оздоровления нашего региона от такого хронического заболевания, как вирус лейкоза. Мы уже неоднократно с вами говорили в этой студии, с вашими коллегами на других площадках. Почему? Потому что, начиная с 50-х годов, наш край является стационарно неблагополучным, и в свое время насчитывались свыше 1000 неблагополучных пунктов вируса лейкоза. И знаете, как вот за последние, наверное, 5 лет мы активизировали, а удалось нам переломить ситуацию в части оздоровления. У нас сегодня мы, гордимся, это, наверное, неправильно будет сказано, фиксируем то, что у нас 33 муниципальных образования уже на территории нашего региона абсолютно оздоровлены от данного хронического заболевания. Уровень инфицированности, если мы смотрели то, там, на начало 2015 года, у нас 22% инфицированность была поголовья крупнорогатого скота в крае. Сегодня она составляет 0,2%. Это один момент. Самое главное, наверное, позитив вот в этой работе, то, что нам эту работу удается проводить без снижение численности поголовья крупнорогатого скота и с сохранением именно путем замены положительных животных на отрицательных животных, дабы сохранить баланс поголовья крупнорогатого скота. И с 2021 года на каждых совещаниях с районными ветуправлениями, с заместителями глав муниципальных образований городов и районов Краснодарского края я акцентирую внимание на проведении работ с владельцами животных, это будет общественный сектор, да, крупные животноводческие предприятия, либо личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства, чтобы, да, если собирается оздоровиться, только путем замены, чтобы у нас было понимание, откуда каких животных будет приобретаться, чтобы мы соблюли баланс. Конечно же, нельзя сегодня не упомянуть, наверное, о том, что за эти годы нам удалось, наверное, чуть-чуть подтянуть и провести капитальный ремонт зданий и сооружений. Мы вот за порядка 4 лет провели ремонт, капитальный ремонт 81 объекта, наших ветеринарных пунктов, лечебниц, участков. И, конечно же, сегодня 81 объект – это капля в море от тех объектов, которые необходимо ремонтировать. И, все-таки, когда начинали мы эту работу в части приведения в соответствие должным образом на вид, мы все-таки пошли не с точки зрения там какую-то сумму элементарную, да, для того, чтобы окна поменяли, а для того, чтобы именно капитально отремонтировать, чтобы наш доктор приходил на работу с большим удовольствием, чувствовал важность своей профессии, чтобы пациенты с своими владельцами приходили и понимали, что они приходят в современное, нормальное, обустроенное помещение, где нет сквозняков, нету каких-то там элементов, связанных с неудобствами. Поэтому это большое дело сделано. И сегодня, конечно же, нам хочется, и мы эту работу будем дальше продолжать. Конечно же, немаловажным сегодня является то, что вот в эти годы нам удалось развивать нашу материально-техническую базу в части, в том числе, лабораторно-диагностического оборудования. Свыше 144 единиц сложного лабораторно-диагностического оборудования было приобретено, и сегодня она дает возможность конкурировать с другими федеральными центрами лабораторных исследований. Я вот уже говорил о том, что у нас краевая лаборатория есть, которая в том числе сегодня, она не только что там учитываются ее лабораторные исследования, но является уже, по сути, одним из референтов в случае тех или иных спорных вопросов для проведения исследований. Коллеги из Минсельхоза Российской Федерации обращаются к нам, в том числе для испытания и исследования тех или иных диагностических наборов, вакцин, сред, то есть статус данной лаборатории и других лабораторий, он вырос благодаря нашим кадрам, которые в свое время повышают квалификацию, не останавливаются на достигнутом и, конечно же, укреплению материально-технической базы. Если говорить о таких вот новеллах, то мы, конечно же, сделали и продолжаем это установление модульных ветеринарных участков. Зачастую есть отдаленные населенные пункты, и сегодня, конечно, идеально, да, построить здание, но построить здание — это сумасшедших финансовых средств стоит. И мы пошли по модели обустройства модульных ветеринарных участков, которые сегодня очень хорошо себя зарекомендовали. Средняя площадь порядка 75 квадратных метров, где есть в том числе помещение для отдыха после работы, душ для возможности привести себя в порядок. Соответственно, там установка стиральной машины для того, чтобы спецодежду можно было постирать. Я уже не говорю о тех площадях и тех помещениях, где оказывается помощь нашим животным. Поэтому, кажется, работа такая многоплановая. И, конечно же, сегодня перед нами в том числе стоят, вот вы задали уже второй вопрос, да, который ключевой. Угу. И чтобы мы остановились внимание, да, конечно же, у нас сегодня остается в фокусе внимания это оздоровление нашего региона от бруцеллеза крупнорогатого скота. Да, как бы ситуация, вот можно двояко смотреть на бруцеллез. Кто-то говорит, вот выявляются. Хорошо, что мы выявляем. Если бы мы не выявляли, то болели бы люди. И, соответственно, вот раннее выявление этого карантинного заболевания, оно дает как раз-таки безопасность нашему населению, нашим жителям нашего края, нашим гостям. И, конечно, вот оперативно выявляем вновь ввезенные животные, проводим оперативные исследования, оперативно оставляем карантин и проводим оздоровление для того, чтобы беречь здоровье, в первую очередь, человека. Но зачастую, знаете, как меня удивляет, наверное, реакция некоторых источников СМИ, которые там под красными заголовками пишут, выявили страшное заболевание на территории такого-то района, пытаются нагнать какую-то жути для населения. И вот хорошо, что все уже начинают понимать, что как бы, ну, под страшными заголовками там ничего страшного не происходит. Происходит обычная, плановая, монотонная работа ветеринарного врача по обеспечению безопасности населения. В целом, вот ситуация, она в таком формате, и наш доктор ветеринарный, он держит на пульсе все ситуации, которые могут возникать. И, конечно же, зачастую кому-то, может быть, не нравится то, что мы выявляем заболевание. Но тут дело такое. Главное, мне кажется, не статистика, главное — это безопасность человека и здоровье человека.
4: Абсолютно.
3: Это первое. Второе, конечно же, и благополучие продовольственное и сохранение продовольственной безопасности нашей страны. Это тоже является. Будем в этом направлении дальше двигаться.
2: Роман Анатольевич, обязательно ли регистрация домашних сельхозживотных? И что будет, если этого не сделать? Расскажите.
3: Конечно же, животных необходимо в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства регистрировать. Более того, я скажу то, что у нас в Российской Федерации утвержден порядок идентификации животных, есть правила идентификации животных. И, соответственно, что необходимо сделать? Если вы приобрели животное, обратиться в районное ветеринарное управление для того, чтобы животное поставить на учет и, соответственно, получить идентификационный номер. Если вновь родившееся животное у вас тоже появились в хозяйстве от ваших животных, а ранее те животные, которые у вас содержатся, тоже в том числе были идентифицированы, необходимо также обратиться для того, чтобы животное идентифицировать, и ваши питомцы, ваши животные, они находились на учете в государственной ветеринарной службе, чтобы под этих животных в том числе планировались необходимые диагностические исследования и соответствующие вакцины. Повторюсь то, что большая часть против особо опасных заболеваний вакцины не бесплатные. И как раз таки для того, чтобы воспользоваться вот этой вот бесплатной вакцинацией, необходимо, чтобы животные были поставлены на учет. Касаемо административной ответственности, она тоже предусмотрена. И я повторюсь всем жителям нашего края то, что в соответствии с законом Российской Федерации о ветеринарии ответственность за здоровье животных несут их владельцы. И, соответственно, за выполнение требований правил содержания животных несут владельцы, в том числе вот и за идентификацию. Поэтому статья в КОАПе Российской Федерации в том числе предусмотрена. И призываю всех не нарушать требования ветеринарного законодательства. Сегодня есть возможность обратиться в районное ветуправление, поставить на учет.
2: Как получить справку для продажи мяса или молока с личного подворья? Куда обращаться? Мне кажется, сейчас вот как раз логично продолжение.
3: Да, животные в первую очередь должны быть идентифицированы, путем нанесения там бирки, либо, соответственно, клеймо должно быть стоять. Ну, животные, помимо того, что должны быть идентифицированы, должны быть ваши животные занесены в информационную систему Хориот, для того, чтобы была прослеживаемость, что это животные ваши. Соответственно, для того, чтобы реализовать мясо, избытки, а по закону, да, он там, возможность реализации избыток, произведенных в личном подсобном хозяйстве на рынке, то есть обратно же избытки, надо понимать, чтобы это не коммерческая какая-то история была, это все элементарно просто. Районный вид управления вас ждет, и там выстроена сегодня работа с каждым начальником районного вид управления для того, чтобы быть максимально открытыми и быть полезными для населения, начиная от содержание животных, заканчивая для реализации.
2: Роман Анатольевич, вот о чем хочу с вами поговорить. Не так давно, в феврале-марте этого года, в Новосибирской области и ряде других субъектов России произошла вспышка пастереллеза и бешенства среди крупного рогатого скота. Я знаю, что у вас по этому поводу состоялась даже встреча с руководством ассоциации «Народный фермер», по итогам которой были сформированы рекомендации для всех сельхозпроизводителей нашего края. Расскажите, какие меры принимаются силами госветслужбы для сохранения эпизоотического благополучия в регионе? И какой все-таки процент вероятности заноса заболеваний в наш край? Потому что этот вопрос волнует очень многих наших животноводов.
3: Безусловно, вы знаете, вот учитывая то, что вы сейчас сказали, то, что вопрос он очень острый, очень актуальный, очень важный для нашего населения, я провел ряд мероприятий как раз-таки для того, чтобы информационный вакуум заполнить полезной и нужной информацией для того, чтобы наши животноводы Краснодарского края были спокойны и понимали, что происходит. Я еще с января месяца текущего года начал проводить мероприятия, в том числе соответствующие указания, и провели потом контроль исполнения, их провели по усилению работы, по контролю за перемещением транспорта, учитывая то, что каждое заболевание, оно завозится с животными, транспортным средством, владельцами теми или иными. И на еженедельный контроль мы взяли, в том числе в формате ВКС, я проводил совещание с начальниками районных вид управления для того, чтобы возможные тонкие места сделать максимально стабильными, и те риски, которые возможны для возникновения, были минимизированы. В этой связи эту работу мы в части ветеринарного обеспечения провели и проводим. А касаемо информационного сопровождения, в том числе, правильно вы сказали о том, что мы с Денисом Васильевичем, это представитель народного фермера, встретились, обсудили, выработали такой алгоритм, понятный для каждого владельца крестьянско-фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя, порядка действий, что необходимо делать для того, чтобы не допустить возможности заноса заболеваний на территории своих хозяйств. Спустились мы на ступеньку ниже через районный вид управления и администрации сельских поселений, администрации районов, довели в том числе в простом формате, понятный для собственника личного подсобного хозяйства, порядок действий по профилактике возникновения особо опасных карантинных заболеваний. И в том числе через вот эти вот группы поселенческие мне присылали даже не подчиненные, не начальники районных вид управления, а люди, которые говорят, вот гляньте, как классно у нас тут рассылается информация, такая памятка. Написано обычным человеческим языком, не казенным, как говорится, а обычным, чтобы каждый человек, владелец ЛПХ, понимал, что ему делать. Посмотрел, говорю, да, хорошо, это наша памятка, которую мы довели, и она распространяется. Касаемо крупных предприятий, это ступенька такая выше фермеров в плане количества животных одномоментного содержания. Да, мы провели большое совещание, такое прям максимально эффективное межведомственное совещание. Это департамент ветеринарии Краснодарского края, Россельхозадзор, наше Южное межрегиональное управление, Министерство сельского хозяйства Краснодарского края. В студии в Краснодаре были, соответственно, в студиях муниципальных образований. Это замглавы, главы муниципальных образований, начальники районных управлений ветеринарии городов и районов края, руководители крупных и средних животноводческих предприятий, где эти вопросы в том числе еще раз подняли, расшили, рассказали, где-то, может быть, усадили всех в одну студию муниципального образования, лишний раз создали возможность еще раз пообщаться. Вдруг кто-то где-то что-то не дошел, где-то что-то недопонял. Учитывая то, что с января месяца с периодичностью раз в месяц, а то и два раза в месяц я направлял соответствующие рекомендательные письма в хозяйствующие субъекты, что необходимо делать для того, чтобы обеспечить стойкое и психическое благополучие хозяйства. Все эти письма доводились, я в том числе в формате ВКС уточнил, получали ли, читали, ознакомливались. Ко мне на прием в том числе приезжали ряд руководителей животноводческих предприятий для того, чтобы еще раз сверить часы и понимание сформировать, насколько правильно все делается. Более того, после проведения масштабного этого большого совещания соответствующий циркуляр ушел в районное ветуправление, также еще раз провести встречи с фермерами, индивидуальными предпринимателями, крупными предприятиями, для того, чтобы еще раз максимально довести до всех заинтересованных групп людей информацию по профилактике возникновения особо опасных карантинных заболеваний. Касаемо риска. Риски всегда есть. Говорит о том, что служба сделала все и можно жить спокойно. Нет. Благополучие зависит от каждого владельца животного. Какая бы служба ни была, какие бы мы меры ни предпринимали, но без ответственного подхода к своим животным, ответственного подхода к ввозу животных, соответственно, никаких профилактических мер не сработают. Когда мы рекомендуем, люди пытаются возить животных без документов. Ну, какие тут могут быть меры там, профилактики эффективными? Нет. Поэтому риск ввоза, он всегда остается. Риск возникновения, он всегда остается. Но хочется все-таки всегда, и пользуясь случаем, призываю и владельцев животных понимать о той важности сохранения стойкого эпизодического благополучия нашего региона как следствие продовольственной безопасности. Край аграрный, и нельзя подводить наш край и оставить без продуктов питания не только население Краснодарского края, но и в том числе тех субъектов Российской Федерации, куда мы поставляем эту продукцию. Поэтому вакцинация проводится, вакцина в крае соответствующая есть, диагностические исследования тоже проводятся, и совместными усилиями, я думаю, что у нас все будет благополучно поддержано. Более того, я скажу о том, что в том числе мы на этом совещании предложили на 2 месяца рекомендовали руководителям животноводческих предприятий, пока из других субъектов Российской Федерации, не возить животных с целью содержания, разведения, так как все-таки можно приобрести животных благополучных, но перемещаясь с территории на территорию, где-то все-таки, конечно, что-то привезти на колесах транспортного средства, либо как-то еще. Поэтому сегодня мы находимся в таком состоянии внутренней мобилизации региона, и нам необходимо должным образом эту ситуацию пройти и удержать ту ситуацию, что сегодня есть.
2: Угу. Роман Анатольевич, расскажите, как часто должны проводиться прививки от бешенства в районах и где можно узнать график?
3: Хотел бы акцентировать внимание, что вакцинация против бешенства она является абсолютно бесплатной. Угу. Проводится она раз в год, животные прививаются. Соответственно, необходимо тогда обратиться в районное ветеринарное управление, записаться на прием или просто уточнить график и приехать привить своего питомца. Почему? Потому что бешенство это все-таки особо опасное антропозоонозное заболевание. Поэтому не подвергайте опасности ни себя, ни питомцев, которыми вы владеете, ни, конечно же, близких вам людей.
2: Ну и давайте расширим предыдущий вопрос. Где, в принципе, узнать, какие прививки обязательны для животных в нашем регионе? Есть же какой-то официальный список, да?
3: Конечно же, список он есть, и этот список формируется на календарный год. Называется это план диагностических исследований и противоэпизоотических мероприятий, где учтены все виды животных и соответствующие те обработки, которые должны быть проведены в отношении этих животных. Мы план корректируем в течение календарного года. Ежеквартально происходит корректировка на основании тех данных, которые вновь добавились, либо выбыли. И, соответственно, в случае увеличения количества животных, которые нам необходимо поддерживать вакцинацию, мы пишем доп. Заявку для получения федеральной вакцины. Получаем и, соответственно, проводим эти обработки.
2: Роман Анатольевич, хочу поговорить с вами вот на какую тему. Она, собственно, традиционная, когда мы встречаемся в этой студии. Сколько контрольных постов и мобильных групп на сегодняшний день работают на территории края? Какие их основные задачи и результаты работы за последний там, период, может, за последний год?
3: Касаемо работы мобильных групп, вот мы отвечали когда-то на вопрос по усилению мер. Угу. И здесь мы говорили как раз-таки одной из первых мер, которые мы проводили, это усиление работы. И тут надо дать должное и слава благодарность нашим коллегам, сотрудникам полиции. Соответствующие мои письма направляли. Я направлял начальнику ГАИ края для того, чтобы соответствующие указания дали по усилению досмотра. И эта работа проведена и проводится. И повторюсь, слава благодарность сотрудникам полиции, ГАИ, дорожно-постовой службы. Учитывая то, что Межведомственная работа проводится, и она проводится с 2017 года на территории Краснодарского края. У нас работают 6 постов на границе нашего региона с другими субъектами Российской Федерации. И, конечно, 72 мобильные группы, которые по графику патрулируют муниципальные образования. Графики не согласованы. Не менее 3 раз в неделю такие группы выезжают для проведения анализа перемещения поднадзорной грузовой продукции. И в этой связи хотел бы акцентировать внимание на то, что с начала текущего года в рамках усиления уже досмотрено 25 тысяч транспортных средств. Выявлено 106 фактов нарушения требований ветеринарного законодательства при перемещении грузовой продукции. Недопущено перемещение 2439 голов животных и птицы и 38 тонн продукции животного происхождения, условно неблагополучного и небезопасного для употребления человеком. Группы эти показывают свою эффективность, и все-таки мы пытаемся ставить барьер для того, чтобы не ввозили к нам без документов. И есть определенные результаты. Конечно же, повторюсь, тут без совместной работы с сотрудниками полиции, ну, наша работа, она, в принципе, была бы бесполезна, учитывая те полномочия, которые сегодня определены законодательством.
4: Роман Анатольевич, чуть раньше вы говорили о том, что те же лаборатории, они оснащены сегодня современным высокоточным оборудованием. Вот как раз я хочу с вами поговорить о цифровизации, о новых технологиях в отрасли ветеринарии. Какие современные технологии или, может быть, инновационные методы применяются в крае для диагностики и профилактики заболеваний животных?
3: Касаемо цифры ветеринарии, это вот у нас есть такая информационная система, называется ВЕТИС. В нее входит ряд компонентов информационных, в том числе, вот мы неоднократно говорили о Меркурии. Это компонент ВЕТИСа по выдаче ветеринарных документов. Вот мы уже сегодня с вами соприкоснулись, отвечая на вопрос по хорио, то это компонент ВЕТИСа, где необходимо учитывать животных, их идентификационные номера и в том числе указывать на те обработки, которые были в отношении животных проведены для того, чтобы они синхронно работали с Меркурием, то есть выдается ветдокумент, исследования, они подтягиваются с другого компонента и, соответственно, уже упрощается перемещение и выдача веспроддокумента. Касаемо других компонентов. У нас есть компоненты по проведению лабораторных диагностических исследований в случае. Все данные, экспертизы, протоколы испытания, они в том числе заносятся в информационную систему ВЕТИСа, которая также является таким вопросом контроля и синхронизации для выдачи. То есть сегодня вот такая, скажем так, инфраструктура, такой, может быть, микромир в части выдачи ветдокументов и перемещения контроля за здоровьем животных, он уже организован, просто проводится синхронизация модулей и компонентов. Куратором данного направления является Россельхознадзор в лице ВНЗЖ, это Институт защиты животных, расположенных в городе Владимир, Владимирской области. Но мы в том числе являемся участниками и пользователями этих компонентов, где мы это все выдаем. Касаемо новелл в части каких-то цифровых исследований. Конечно же, мы говорим о том, что сегодня все больше и больше лабораторий диагностического оборудования, оно синхронизируется именно с теми компонентами и сразу производит после проведения соответствующих исследований выгрузка тех данных. И когда-то мне там начинают говорить, вот мы там не верим в какие-то исследования, что-то еще. Я говорю, что вот, наверное, прошел тот век, когда можно было там кому-то что-то не верить. Сейчас все данные, которые проводятся исследования, автоматически они погружаются на информационную систему, являются достоянием, в том числе тех контрольно-надзорных органов в лице Россельхознадзора, где все это видно и референтно отражается. Касаемо развития тоже лабораторной сети, мы сейчас вот проводим работу. Это такое долгоиграющее мероприятие в части капложения и достроительства Новороссийской ветеринарной лаборатории. Это такой долгострой, который еще был начат очень давно, и сегодня мы потихонечку, а учитывая требования законодательства в области строительства, оно, которое меняется, и необходимо проводить актуализацию тех или иных строительных документов, сегодня тоже работа проводится, тем самым мы расширим нашу лабораторную сеть. Это один из таких вот крупных, наверное, лабораторных, в том числе, объектов будет у нас в крае, который мы сможем в том числе сделать и объективизировать ту работу ветеринарной службы, которую сегодня мы проводим.
4: Роман Анатольевич, знаю, что в крае существует обязательная регистрация и чипирование собак. И сегодня предлагаю напомнить, когда появилась эта программа и как она работает.
3: В Краснодарском крае, наверное, это один из таких прецедента. В 2016 года введена программа учета и идентификации мелких домашних животных. Угу. Нашим краевым законом от 2 декабря 2004 года 800 КЗ о содержании и защите домашних животных в Красноярском крае. В 2016 году мы данный вопрос урегулировали, определив то, что необходимо животных там, после приобретения в течение 7 дней ставить на учет ветуправления, оформлять, получать ветеринарный паспорт. Если народился щенок, котенок, то в течение 3-месячного возраста также ставить на учет. При реализации перепродажи, в том числе, соответственно, также определены элементы идентификации у нас региональным законом, учитывая то, что федерального законодательства сегодня в этом отношении нет. Чипирование путем имплантации микрочипа под кожу собаки либо кошки, либо нанесение соответствующей татуировки, которая сможет дать возможность верифицировать данные животные. Касаемо информационного обеспечения, сегодня мы используем ряд программ общего доступа, которым работают в том числе и частные ветеринарные клиники. И мы заносим эти данные туда для того, чтобы, вот, в принципе, потеряшек, так называемых, можно было, сканируя, в этой базе найти и отдать владельцу. И в том числе, когда там спрют, попадают животные без владельца, в том числе владельческие, также можно сканировать их и передавать владельцам. Но обратно же это за самый выгул у нас тоже определена ответственность, административная ответственность, поэтому сотрудники департамента неоднократно привлекали к ответственности владельцев животных за самый выгул, потому что выпускают, а такие животные потом, конечно же, возможно, и наносят ущерб здоровью другим гражданам и другим животным.
2: Роман Анатольевич, могут ли волонтеры как-то сотрудничать с ветеринарной службой нашего региона? Можно ли, к примеру, получить льготные прививки для бездомных животных?
3: Волонтеры — это у нас такие вот действительно помощники и помогают во всех направлениях. Я вспоминаю события, происходящие в Анапе, когда действительно большое количество волонтеров со всей нашей большой необъятной страны приехали и оказывали помощь пострадавшим птицам. И за это им отдельные слова благодарности. Конечно же, также здесь волонтеры, они могут быть помощниками ветеринарных врачей, приходя на прием, в том числе оказывать те или иные мероприятия, но обратно же, где возможно, без получения соответствующего ветеринарного образования. Касаемо льготных моментов, связанных с вакцинацией, то я повторюсь, что вакцинация против бешенства собак, кошек, она является абсолютно бесплатная. И даже не является льготой, это является обязанностью тех владельцев животных. А если это животное без владельца, то у нас во всех приютах в рамках средств краевого бюджета выделяется финансирование на краски проведения вот мероприятий, связанных с реализацией закона об ответственном обращении животных, где животные без владельцев получают ту необходимую вакцинацию против бешенства. Более того, в крае, наверное, уже порядка 4 лет как действуют меры поддержки для тоже групп волонтеров, для льготной стерилизации, соответственно, животных без владельцев, для вот НКОшек. И знаю, что у нас очень хорошо эта работа поставлена, в том числе и доводятся субсидии нашим районным ветеринарным управлением для проведения льготной стерилизации. Но брать это для организованных групп волонтеров, которые представляют собой какую-то организацию. Не просто там человек пришел со своей собакой и рассказал, что он является волонтером, а эта собака бездомная, и провел стерилизацию. Это действительно для тех животных, которые остались без владельца и которые, наверное, в перспективе найдут и должны найти владельца.
2: С приходом весны наши земляки и гости края стали часто посещать рынки и ярмарки выходного дня. Поэтому следующий вопрос, я уверен, вы слышите довольно часто. Как можно убедиться, что мясо и молоко на рынке качественное? Кто и как его проверяет перед продажей?
3: Тут, наверное, ничего сложного нет. Если вы пришли на рынок, это организованный рынок, не стихийная какая-то торговля, то вы должны понимать о том, что продукция, которая там реализовывается, она уже прошла через руки и глаза ветеринарного врача. А для того, чтобы убедиться, вы можете у продавца попросить предоставить выданные госветслужбы по результатам ветсанэкспертизы заключения о пригодности продукции мяса, молока, меда, яйца, рыбы, растительные продукции к использованию для пищевых целей. Соответственно, такие заключения на рынке выдаются ветеринарным докторам, которые проводят эту работу. Если мы говорим о розничной торговле, то можно спросить у продавца наличие ветеринарных документов, которые подтверждают безопасность данной продукции. Правильный вопрос, и зачастую ко мне также обращаются мои знакомые, говорят, как вот убедиться, что мы покупаем там в безопасном ветеринарном отношении продукцию, и качественную. Поэтому вот это как раз вот тот случай, когда вот этот вот вопрос, и Алексей, я вам благодарен, и радиостанции «Казак-ФМ» о том, что вот мы сегодня собрали вопросы, и они, может быть, маленькие такие, mm-hmm. элементарные, простые, и, ну, абсолютно понятные, да, но они у людей в голове у всех есть, и они вот, наверное, вроде неудобно где-то там задать этот вопрос, где-то так, вот там на большом совещании, вроде mm-hmm. так, такая история мелкая, но она очень важная, поэтому в пользу случая мы как раз-таки проводим разъяснение людям, что, какие у них права есть и как они могут убедиться в том, что продукция действительно безопасна в ветеринарном отношении.
4: Роман Анатольевич, ярмарки выходного дня, те же правила, да? Абсолютно. Обязательно сотрудник госветслужбы.
3: Абсолютно. Угу.
4: Какие кадровые вопросы сейчас наиболее актуальны для ветеринарной службы Краснодарского края? Хватает ли специалистов? Как идет подготовка новых кадров, Роман Анатольевич?
3: Алексей, касаемо кадров, такая крылатая фраза «кадры решают все», она на все времена, наверное, остается актуальной. И когда-то, наверное, в начале своей трудовой деятельности в лице руководителя департамента я, наверное, во главу угла поставил вопрос кадров. И с районными начальниками ветеринарных учреждений, и на балансовых комиссиях приходилось, наверное, убеждать, где-то заставлять путем поручений с последующим контролем исполнения поручений необходимость заниматься целевой подготовкой кадров. Кто-то мне говорит, вы, наверное, там как-то угадали то, что может быть кадровый дефицит, напряженная какая-то ситуация с кадрами. Я говорю, я, в принципе, не пытался угадывать, не пытался там прогнозировать, просто-напросто я понимал то, что у нас средний возраст службы у людей был порядка 70 лет, я прекрасно понимал то, что рано или поздно у нас люди будут уходить на пенсию, и кому-то необходимо эти трудовые места замещать. Соответственно, мы начали заниматься целевой подготовкой кадров. Если мы говорить, вот я вам там обозвал, там порядка под 70 лет, да, там у нас средний возраст службы был, то сегодня он 43-45 лет, значительно омолодился, благодаря тому, то, что мы занимаемся сегодня целевой подготовкой. В среднем у нас ежегодно мы направляем там порядка 40 человек по целевому обучению в наши ветеринарные вузы, аграрные вузы, не только Краснодарского края, там в лице Кубанского градского университета, но и Московскую ветеринарную академию, Санкт-Петербургскую, Донской ГАУ, Ставропольский аграрный университет. Только в 2026 году у нас 54 заявки размещено на портале «Работа в России». Это наши целевики, которые в текущем году будут поступать в ветеринарные и аграрные вузы. На 2027 год у нас уже сформировано 68 заявок наших целевиков. То есть это уже план тех людей, и финансирование уже планируется вузами на следующий год для того, чтобы набрать наших студентов обучиться. Я небольшую статистику вам приведу, что с 2021 года по 2025 год включительно у нас в учреждении было трудоустроено 305 молодых специалистов. Поэтому вот одномоментно сейчас у нас происходит обучение вот порядка там 27 ребят в вузах за пределами Краснодарского края учатся. Остальные учатся в крае. Вот. То есть работа по подготовке кадров, она является актуальной. Если вот так начало вопроса убежать, то там процентное соотношение кадрового обеспечения, там 98% укомплектованность, но она меняется. Где-то люди увольняются, где-то трудоустраиваются, текучка идет. Но благодаря тому фундаменту и той базе, которую мы заложили в виде целевых наших студентов, которые выпускаются, приходят на работу, даже вот там звонила к нам девочка там с Ростовской области, говорит, я вот только хочу в госслужбе работать, в учреждении. Конечно же, мы ее взяли на сопровождение, и после завершения обучения мы ее на работу возьмем, потому что кадры не всегда нужны будут. Насколько там цифровизация не будет развиваться, но без участия человека искусственный интеллект не научит и не вылечит ни животное, не обеспечит благополучие. Конечно. Должен быть человек, который будет управлять всеми процессами.
4: Ну и в продолжение вопроса кадров, Роман Анатольевич, если молодой человек хочет стать ветврачом, куда лучше поступать и когда правильнее всего, после 9 класса или после 11, расскажите.
3: Мы должны понимать и быть реалистами, если у нас, ну, у всех разные способности. Если человек, ну, ребенок, он высокими способностями, возможностями проведения обучения, то, конечно же, я рекомендую после 11 класса на основании результатов ЕГЭ через районное ветуправление также получить целевое направление и поехать учиться. Начиная от Кубанского аграрного университета, заканчивая Московской ветеринарной академией, Санкт-Петербургской академией, я говорил о том, что вот даже находясь в Москве, я заезжаю Московскую ветеринарную академию, я с проректором по образованию встречаюсь и спрашиваю, как наши целевики учатся, как они себя ведут, потому что, ну, это наши дети, это наши студенты, которые сегодня представляют Красноярский край, и где-то, я говорю, там, давайте, наверное, пройдем какую-то встречу, там, пообщаемся, если кто-то себя там хулиганит. Конечно же, сам я начинал свою трудовую деятельность и обучение с ветеринарного техникума Армавирского зооветеринарного техникума. После 9 классов средней школы я пошел учиться. После, конечно же, начал понимать, что мне нужно высшее образование, и поехал учиться в Московскую ветеринарную академию. Поэтому это такая долгая многоступенчатая система образования. И я, в принципе, у меня было затрачено 9 лет для того, чтобы стать ветеринарным врачом. А так можно и за 5 лет стать ветеринарным врачом, но в базе уже 11 классов. Бывает, смотришь различные интервью, там спрашивают, кем стать. И, стать надо наперво хорошим, достойным человеком, гражданином, патриотом своей страны и выбрать профессию, нужную для страны, которая будет полезной.
4: Роман Анатольевич, ну и в завершении нашей с вами встречи, что бы вы хотели пожелать владельцам животных и сельхозпроизводителям нашего края?
3: Алексей, хочется пожелать всем крепкого здоровья, начиная от владельцев. Пусть будут владельцы животных здоровы, а у владельцев животных будут животные здоровы. Всем нам стойкого эпизодического благополучия, стабильной продовольственной безопасности и совместными усилиями вот все те вопросы, которые мы сегодня поднимали, о обеспечении благополучия нам, возможно, будут реализовывать. Спасибо большое.
4: Сегодня мы говорили о работе региональной государственной ветеринарной службы, и мой гость, руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос. Роман Анатольевич, я благодарю вас за интересный и обстоятельный разговор. Вам успехов и до новых встреч в нашей студии.
3: Спасибо большое, Алексей, вам, радиостанции «Казак-ФМ» и всем нашим жителям Краснодарского края, нашим гостям за то, что в том числе были на протяжении этого времени заинтересованы нашим с вами разговором о важной, нужной, необходимой профессии. Еще раз слова благодарности вам всем, будьте здоровы.
4: Спасибо. Меня зовут Алексей Орлов. Всего доброго. Услышимся.
1: Из первых уст на «Казак-ФМ».

0: На Кубани 7 утра, к этой минуте казаку стало известно, когда жара в наш край придет, куда библиотеки Армавира собрали помощь гуманитарную, где сегодня состоится военно-патриотический фестиваль. В студии Екатерина Плукарова. Здравствуйте. После затяжных холодов на Кубань придет настоящая жара. Циклон уходит, и осадки постепенно начинают прекращаться. Об этом сообщает «Комсомольская правда» Кубани. Сегодня дожди в крае еще сохранятся. Завтра они пройдут лишь в отдельных районах. А уже начиная с 7 мая на территории Краснодарского края установится сухая погода. Воздух начнет прогреваться. Настоящий температурный рывок произойдет в праздничные выходные. 9 и 10 мая в большинстве районов региона будет солнечно, сухо, а столбики термометров местами могут подняться до 28 градусов. В армавирских библиотеках собрали гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции в преддверии майских праздников. Две городские библиотеки имени Чуковского и семейного чтения имени Лунина провели сбор гуманитарной помощи. Инициативу поддержали не только сотрудники учреждений, но и постоянные читатели, жители города, а также активисты волонтерского движения «Серебряные волонтеры». Общими усилиями удалось собрать все самое необходимое на передовую. В состав посылок вошли продукты длительного хранения, домашние сладости. На особую заботу проявили те, кто связал теплые носки, и те, кто приготовил ароматную борщевую заправку, настоящую частичку родного дома. Самыми трогательными пожеланиями стали письма от юных читателей. Дети написали бойцам добрые слова поддержки с пожеланиями скорейшего возвращения домой. В Новороссийске сегодня состоится военно-патриотический фестиваль в программе «Гонки дронов», технические симуляторы, реконструкция боя времен Великой Отечественной войны. В турнире примут участие спортсмены от 7 лет и старше. Открытие гонок в 11:00 в Центре спортивных единоборств. А на площадке у Дворца единоборств гостей ждут показательные выступления, мастер-классы и выставка. Мероприятия посвятили 81-й годовщине Великой Победы. По народному календарю сегодня день Луки. Без лука не обходилось практически ни одно блюдо русской кухни. Имя святого нашло отражение и в земледелии. Лук как татарин, как снег сошел, так и он тут. Это растение считали на Руси целебным, и не зря впоследствии его свойства подтвердили и медики. Об этой зелени говорили: лук от семени дуг. Кто ест лук, избавлен от вечных мук. Лук да баня все исправят. Его ели в сыром виде, с соленой рыбой и хлебом, да и салат тоже очень вкусно. Согласно народным приметам, 5 мая кукушка закуковала, заморозков больше не будет. На этом у меня пока все. Что еще станет известно казаку в 8 утра, вам расскажу больше новостей на сайте kazak.fm. Далее ситуация на дорогах Краснодара. В городе оцениваются сейчас в 2 балла. Транспорт медленно двигается по Тургеневскому шоссе до моста Тургеневского, по Красных Партизан. Небольшой затор до Лукьяненко тянется. Не промчаться с ветерком по Ростовскому шоссе от Зиповской до Офицерской, по Ялтинской от Селезнева до Уральской и по Ставропольской. Плотное движение от Селезнева до улицы Айвазовского. Будьте внимательны на дорогах. Всем желаю счастливого пути. В завершении выпуска расскажу о погоде. В Краснодаре сегодня облачно, дождь будет срываться с неба, сейчас за окном 12 градусов, днем до 15, к вечеру будет тоже 12. На Кубани во вторник на большей части погода облачная, 16, тепла, пасмурно, ожидается в Абинске, Апшеронске, Белореченске, Горячем Ключе, Крымске, Лабинске, плюс 14 по прогнозу, в Армавире, станица Каневской, Кущевской, тоже 14, с дождем. Сегодня в Славянске, на Кубани и поселке Мостовском, 13 выше нуля в Белой Глине, Тимашевске, плюс 12, осадки, синоптики обещают в Кореновске, Кропоткине, Тихорецке и Услабинске. Утренний привет улетает в станицу Крепостную. В Северском районе такая находится. У вас сегодня до 16. Воздух прогреется. День пройдет при малооблачной погоде. Подует легкий ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Далее слово предоставляю ведущему утреннего шоу «Алло, село». Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Мы рады встретить этот новый день вместе с вами. Пусть он будет наполнен улыбками, хорошим настроением и мелодиями, которые поднимут настроение с первых нот.
1: Ну, традиционно сегодня много интересных историй, хорошее настроение и, конечно же, множество любимых хитов.
2: Так что устраивайтесь поудобнее, все самое лучшее только начинается.
3: Спонсор часа – Компания «Славянский кирпич».
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич», 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.

0: Для тех, кто с утра пошел не в отпуск, а на работу, мы напоминаем, утро сегодня очень-очень-очень доброе.
1: Очень-очень доброе. Доброе-доброе утро, друзья. С вами, как всегда, веселый дуэт Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. И это шоу «Алло, село» на волнах Казак-ФМ. Привет, родные.
0: Приветствуем всех на Кубани, на юге России и, конечно, во всей нашей необъятной стране. Да поможет этому утру хорошее настроение и теплый радиоприемник.
1: Так, время сейчас у нас 7 часов. 10 минут в центре Краснодара. Время для зарядки, для бодрости. Погодка сегодня, ну, такая себе. Мы легендарную неделю с вами проживаем, когда из зимних курток
0: мы будем переодеваться.
1: Да, впрыгивать будем в летние шорты. Да, в летние шорты, потому что перепад такой. Вот я сегодня приехал вот просто в зимней куртке с шарфом, и вот это все завязанное было, и ехал, и холодно, и дождь. А тут говорят, плюс 28 будет. Ну что, все в ожидании, все в ожидании. Но погода очень идеальна для работы, чтобы сидеть и ни на что не отвлекаться.
0: Если честно, я сегодня вот, знаешь, я вот думаю, если бы не моя лень... Я бы, наверное, не умела находить красивые места. Я бы вообще из дома не выходила.
1: Ну, Юля, соберись. У нас у каждого, мне кажется, есть свое место силы. И есть у тебя лень, нет лени. Но ты знаешь, что здесь тебе точно будет хорошо. Будь то парк, может быть, дворовая скамейка с видом на водопад. Вот как новый в парке Галицкого. Ну, или если вы фанат своего района, как я, например. Фонтан на Авроре перед администрацией. Помнишь, девчонки и мальчишки маленькие такие бегают перед администрацией города. Это плоскостной, да, фонтан. Любят его.
0: Ну, вот это мой... Ты сравнил, конечно. Мой любимый уголок — это, конечно, побережье. Там всегда свежий воздух, чайки. И главное, ты, знаешь, не рискуешь встретить начальника на прогулке. Они там не водятся.
1: Водятся, водятся. Только отдыхают. Ну, кстати, а какое у вас место есть такое особенное для души в вашей станице, в вашем поселке, в вашем городе, по всей России? Давайте. Вот где вы любите гулять и где вам лучше всего отдыхается душой? Давайте об этом поговорим.
0: Давайте. Пишите нам и звоните по номеру телефона +7 928 401 2020. Делитесь своими историями и местами.
2: Алло, село! Частушка для казака от казачки Зинаиды из станицы Каневской.
3: Нам Нагайкина читает сказки из волшебных снов. В этом деле помогает Настя, Лешенька, Орлов.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
5: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай 102-500-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
6: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
7: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим.
8: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: Андрей, знаешь, как я люблю путешествовать в такую погоду?
1: Ну, рассказывай, давай.
0: Я очень люблю путешествовать от кухни.
1: До дивана?
0: До дивана. Вот это, потому что кухня – это вот центр, столица квартиры или дома, да? И вот это, вот, наверное, самое лучшее путешествие.
1: Я тебя понял. Доброе утро, казаки и казачки. Доброе утро, друзья. Вы снова на волне Казак FM и ваши любимые ведущие. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и мы здесь. Хотелось бы сказать, на солнечной Кубани, да? Но давайте верить, что там за облаками, откуда идет дождь, действительно светит солнце и совсем скоро будет тепло. А вообще... У нас, наверное, погода влияет, но не все зависит от погоды. Мы кубанцы такие, внутри теплые, и настроение у нас горячее, как
0: вот,
1: чай.
0: Вот ты прав, Андрей. Вот давай мы решили сегодня устроить путешествие, не выходя из студии. И, как по-южному скажем, а где ваш любимый, самый родной уголок на Кубани, в России, а может быть, даже в целом мире?
1: Не успели мы поспорить, кто же первый к нам напишет по теме, но первым был большой край. Красивый, классный город Армавир. Давай зачитаем.
0: Да, Василий прислал нам сообщение.
1: Здравствуйте.
0: Не поверите, люблю по рынку армавирскому бродить. Хоть есть деньги или их нету.
1: Это прям моя студенческая новороссийская история. Вы знаете, что по рынку новороссийского студенты могли, знаете, прогуляться, особенно по Хамсовому ряду раньше, да? И тебе везде давали пробовать.
0: Да. Пока прошел, пока все прошелся, ряды ты... уже наелся хамсы.
1: Конечно, ты голодный пришел, прошелся, каждый дал тебе попробовать, ты все, и позавтракал, и можно и пообедать, и поужинать. Поэтому вот такие же истории у меня связаны с Новороссийском. Люблю тоже этот город-герой.
0: А у нас есть сообщение еще от слушателя Георгия Васильевича. Он пишет: «Мое сердце — это берег Черного моря и моя набережная любимая Геленджика».
1: Геленджик — место мечты. Но мне кажется, что там такой вкусный-вкусный воздух, ну, даже слаще иногда, чем... Ну, да простит меня моя бабушка, чем у нее пирожки. Ну, правда, иногда такое удовольствие получаешь. Кстати, и вот еще не решил для себя все-таки, какое место больше люблю. Набережную Геленджика, когда там бываю, смотрю, ну, красота. Либо набережную Сочи тоже, когда закаты идут. Тоже сижу, смотрю и думаю, как же хорошо.
0: Дилемма прямо у тебя, я смотрю. Итак, дорогие наши радиослушатели, сегодня мы говорим о ваших любимых местах, ваших населенных пунктах. Или вы куда-то выезжаете и вам нравится. Или вы где-то были, и теперь это место запало в вашу душу и ваше сердце навсегда. Поэтому расскажите нам. Можете прислать нам фотографии в мессенджер Макс по номеру телефона +7 928 401 2020.
2: Алло, село! Люба, братцы, 88,5 FM, горячим

0: «Дорога для казака» от Лиди Васильевны из села Сергеевского.
1: В этот день пойду плясать, и начну я дробью, и руками, и ногами, а еще и бровью.
0: Реклама на «Казак-ФМ».
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Детская офтальмология в Новороссийске. Лечение миопии, амблиопии, косоглазия, аппаратное, лазерное и физиолечение на современном оборудовании. Прием ведет офтальмолог высшей категории Трофимова Екатерина. Стаж работы более 16 лет. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. 8 800 600 603.
7: Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
12: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
13: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
14: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8 861 292 97 76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, а к нам ежик приходил.
3: Да ты что? В городе ежика не часто увидишь. И что было, когда ты его увидела?
0: Я его хотела погладить, а он убежал в кусты.
3: Наверное, он тебя испугался и спрятался.
0: А почему он боится? У него же колючки есть.
3: Ты большая, Нина, а ежик маленький. От такого большого зверя, как человек, лучше уйти, чем пугать его иголками.
0: А зачем ему тогда эти иголки?
3: Защищаться. Но от врагов поменьше, чем человек. От собак или кошек, например. А в лесу от волка или енота.
0: А как у ежика растут эти колючки?
3: Так же, как у нас волосы. Иголки у ежика – это преобразованная шерсть, очень-очень жесткая. Лапки у ежей короткие, быстро бегать они не умеют, а врагов в природе у них достаточно. Вот они и придумали себе такой способ защиты. Когда кто-то опасный к нему приближается, ежик сворачивается в клубок. Иголки топорщатся в разные стороны, и хищник, если попробует дотронуться до ежа лапой, уколется. В общем, никто не хочет связываться с таким колючим шаром.
0: А еще я видела в книжках, ежики носят на себе грибы и яблоки.
3: Это только в сказках, дочь. На самом деле на иголках ежик никаких грибов и яблок не носит. Он вообще хищник и ест жуков, червяков, кузнечиков и даже лягушек.
0: Эх, а я хотела его яблоком угостить. Ну ладно, как-нибудь ящерицу для него поймаю.
2: Папа знает.

0: Доброе утро, казаки и казачки! Доброе утро, Кубань! Доброе утро, Россия! Доброе утро, все, кто с нами на одной волне! С вами Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и утреннее шоу «Алло, село».
1: Доброе утро! У нас летят сообщения. Ведь сегодня мы говорим о ваших любимых местах, ваших населенных пунктах или в населенных пунктах, которые вам очень нравится бывать, или места, которые лежат в вашем сердце и фоточки в вашем телефоне. Поэтому
0: места
1: мы хотели бы...
0: души.
1: Места души и сердца. И у нас есть сообщение от наших слушателей. Александра Яковлева пишет нам. «Мое любимое место – это Домбай. Там горы обнимают душу, а воздух – как зарядка для души».
0: Александра Яковлева, и все, кто нам пишет, а вы, знаете, не просто сообщения еще пишите, мы вас благодарим за них, но вы еще и прикрепляете фотографии, потому что хочется еще и посмотреть на всю эту красоту. Мы постараемся, может быть, из ваших фотографий даже пост ВКонтакте сделать. И напоминаю, что у нас есть сайт хороший, kazakh.fm. Если вы где-то что-то пропустили, заходите на него и тоже путешествуйте по нашим проектам, по нашим программам. И, конечно же, группу ВКонтакте, где можно писать, где можно оставлять свои комментарии под передачами. И можно, конечно же, присылать ваши фотографии. Так, следующее сообщение от Валерия, Славянск на Кубани. «Лучшее и любимое место – это протока и поселок Ачуево у нас. Море, рыбалка, природа, красота». О-о-о!
1: Вот это да, все в одном флаконе.
0: Я так люблю тоже эти места, потому что ни с чем не сравнится это побережье. С одной стороны, камыши растут, да, с другой стороны, ты идешь по вот этой вот хрустящей ракушечке. Хрусть, хрусть, хрусть. И людей мало. Вот мы сейчас рассказали про такие места с вами.
1: Теперь там
0: Валерий,
1: будет много,
0: да,
1: людей, да?
0: Да, ну, ладно, надо делиться хорошим, я думаю, что это все
1: Я тоже
0: вернется.
1: Люблю эти места, потому что я же тоже там была когда-то.
0: Наши дорогие, а как вы понимаете, что место по-настоящему ваше? Тоже давайте подумайте и вот...
1: Что для вас важно? Там уютно, тепло или просто потому, что душа вот там поймала определенное настроение?
0: Слушай, а может быть, знаешь, как люди приезжают в любимые места, и это делает их настроение из-за того, что там самая вкусная еда. Кто-то готовит, либо они когда-то приготовили шашлык.
1: Может
0: самый
1: быть,
0: вкусный,
1: запах, да, или место вот там, где вы повстречали новых друзей. Ведь у нас каждое место с чем-то связано, с каким-то воспоминанием или людьми. Поэтому, дорогие наши радиослушатели, мы очень хотим получить ваши красивейшие фотографии из ваших любимых мест по номеру телефона +7 928 401 2020. А еще мы хотим напомнить о том, что у нас совсем скоро будет розыгрыш.
0: Вы, дозвонившись первой по номеру 8-928-401-2020, пока звучит песня, но имеете возможность поучаствовать в викторине. И если все сложится,
1: получить билеты.
0: Да. На хороший концерт. Поэтому присоединяйтесь. 8-928-401-2020. Ждем ваших звонков.

0: мигом поднимаю.
1: Реклама на Казак-ФМ.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
7: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о дружбе.

0: Казак FM. Для соседа.
1: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Какие же замечательные песни на волнах радиостанции «Казак-ФМ». «Сокол, сокол» — это современная песня. Это все навевает на нашу историю, на нашу победу, которую совсем-совсем скоро мы будем праздновать всей нашей страной. 9 мая на наших волнах на радиостанции «Казак-ФМ» ведущие будут читать подлинные фронтовые письма. Свидетельства мужества, стойкости, веры.
1: А любимые фронтовые песни сплетаются с ними в единую мелодию победы. 9 мая в 13:00 специальный праздничный концерт.
0: Юль, я думаю, что это будет подарок и нам, и всем тем, кто с нами на одной волне. Это все 9 мая. Готовимся, вспоминаем и в предвкушении. Ну а прямо сейчас наша рубрика, которая тоже подарит кому-то и приятные ощущения, и подарок от нашей радиостанции.
2: Послесловица.
1: Сегодня мы решили сделать песенную послесловицу. Мы начнем с строчкой из известной песни про путешествие, а задача нашего слушателя, который дозвонится, должен ее продолжить. А я хочу напомнить о том, что у нас сегодня розыгрыш билетов на концерт филармонии 6 мая в 20:00. Поэтический концерт Дмитрия Кравченко, один из самых популярных современных поэтов. Он приезжает в Краснодар, и, знаете, его стихи проникают глубоко в душу, и уже с первых слов бархатный голос просто погружают вас в невероятные краски чувств и эмоций. Итак, у нас есть зазвонившийся.
0: Мы говорим доброе-доброе кубанское утро. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте. Вам в ответ доброе сибирское утро.
1: Доброе-доброе.
3: Значит, приветом из Новосибирска.
0: Великолепно. Мы решили сегодня немножко по-другому обыграть рубрику и взять устойчивые выражения, но они связаны с песнями. Вы можете назвать себя меломаном, Дмитрий?
3: Что?
1: Меломаном можете себя назвать?
3: Да, я... Люблю и петь, и исполнять.
0: А ну-ка сейчас проверим. Мы начнем строчки песен, которые связаны с поездками, с путешествиями. Но ваша задача дополнить их, вспомнить, чем они продолжаются, а лучше еще даже допеть. Вот, ну, раз вы прям вот из
3: постараюсь,
0: Новосибирска, ну-ка.
3: Постараюсь.
0: А ну-ка попробуем. А я еду за туманом, за мечтами и...
3: А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.
0: А ну-ка вот это следующее. Давай, Юля, вдвоем.
1: Мы поедем, мы помчимся.
3: На оленях утром ранним.
0: Так, еще
1: вот
0: одна.
1: Вот это наша любимая.
0: На недельку,
1: до второго.
3: Мы уедем в Комарово. Все прямо.
0: А ну-ка, вот это вот. Хватит. Он уехал прочь.
3: А на ночной электричке.
1: И последнее.
0: Да. А вот,
1: вот это мне нравится.
0: Вот это, ну давай.
1: Хорошо бродить по свету.
3: С карамелькой за щекой.
0: Вот такая вот связь Краснодара и Новосибирска.
3: Я очень люблю радио «Казак-ФМ». Всем огромный привет обоим Андреям, Леночке Маловой, Ксении Прудник.
1: Нету Леночки Маловой.
3: Радио. И с наступающим Днем Радио.
0: Спасибо большое. Дмитрий, совсем скоро с вами свяжется наш продюсерский состав, расскажет, как забрать билеты. И если будет у вас возможность, знаете, как вот раз из Новосибирска сюда, 6 числа, и посетить филармонию, и поэтический концерт Дмитрия Кравченко, будет замечательно. Либо можете передарить. Уверен, что друзей у вас по всему нашему краю много, и это тоже будет подарок. Ну, а следующий подарок мы будем дарить уже в рубрике «Ленивые варенички». И если у вас есть кого и с чем-то интересным

0: Ленивые Лореночки.
1: На радиостанции «Казак ФМ» рубрика «Ленивые вареночки» и с вами ведущие Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. И к нам присоединяются наши соседи, мой любимый Крым. Доброе утро, Павел, здравствуйте.
2: Доброе утро, Кубань, доброе утро, Крым, доброе утро, Россия, доброе утро всем.
3: Доброе утро.
1: Итак, кого и с чем будем поздравлять, Павел?
2: Вы знаете, начну с себя. Mm-hmm. Значит, сделай себе приятно, поздравь себя сам. Хочу поздравить себя с наступающим днем рождения.
3: Когда же он у вас будет?
2: Завтра.
3: И завтра позвоните.
2: И завтра позвоню, и послезавтра позвоню, если дозвонюсь. Да. В общем, всех, кто меня знает, ребята, всем здоровья, мира, добра. Все меня знают, и Кубань, и Крым все. Сейчас по голосу слышат, буду говорить.
1: Павел, значит,
2: меня с днем рождения, всех с наступающим днем победы. Ребятам, кто за ленточкой, здоровья, благополучия, уверенности, все будет за нами. Победа будет за нами.
1: Павел, вы сейчас запускаете цепную реакцию. Говорят, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Сам себя поздравил. Да. Здесь подключились ведущие. Андрей, Юлия тоже говорят. Павел, с наступающим днем рождения. Ну, а там уже и Крым не за горами, и Кавказ, и Краснодарский край. Все вместе.
2: Согласен.

0: в таком бодром расположении духа и, знаете, и в предвкушении вы своего дня рождения живете, ну и после тоже, наполнившись, все будет хорошо. Так, ну а раз крымчане нам дозвонились, ну-ка, какие есть любимые места у крымчан? Рассказывайте, потому что сегодня-то...
1: Ребята, вы знаете, Крым, как сказать, он весь любим для крымчан. Куда пальцем не ткни, везде чудеса. Черноморский район. Знаете как, Ялта. Я вообще проработал в курортах хоть и много времени.
0: Угу. Павел, а вот такой вопрос. Смотрите, если бы вам доверили такую миссию именно с помощью одного места показать красоту Крыма, ну, это с помощью вашего места. Понятно, что я тоже очень люблю.
1: Естественно, я бы вам показал Черноморский район, я бы вам показал Судак. Вы знаете, я бы вам показал Западный Крым, это Бахчисарайский район. Мест очень много.
2: Одним местом даже не получится, понимаешь? Только обойтись.
0: Одно место, это Крым. Спасибо вам большое, спасибо за эту энергию, за этот позитив. Ну и идем дальше все вместе. Мы сегодня вспоминаем интересные места, места вашей силы, что вы любите посещать, что бы вы порекомендовали всем нашим слушателям посетить. И все это присылайте на наш номер
2: 928-401-2020, мессенджер Макс, и звоните нам.
3: Алло, село!
4: Спонсор часа — компания «Славянский кирпич».
5: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич», 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: На Кубани 8 утра, и к этой минуте Казаку стало известно, где ветераны специальной военной операции патриотическое мероприятие провели, куда маршрут здоровья сегодня отправится и какой день в календаре. В студии Екатерина Блокарова. Здравствуйте. Темпы социально-экономического развития региона обсудили на совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. В период ежедневных вызовов, санкций и охлаждения экономики всей страны важно искать и продумывать новые стратегические шаги для удержания и развития показателей. Поэтому подобные заседания глава региона проводит на регулярной основе. В прошлом году валовому оригинальному продукту края не дали опуститься ниже 100%. Благодаря слаженным действиям в первом квартале 2026-го удалось удержать снижение на показатели 1,3%. Динамика улучшилась почти по всем базовым отраслям. Но работу необходимо продолжать, отметил глава Кубани.
1: Эффективность расходования средств выходит на первый план. Сегодня каждую копейку считаем. И деньги на те цели, которые мы выделяем, на нацпроекты, на строительство социальных объектов, на любые задачи, которые в рамках наших различных программ предусмотрены, должны до копейки осваиваться. Качество освоения бюджетных средств сегодня номер один в нашей работе. Номер один. Поэтому, конечно, мы должны сегодня сохранить сбалансированность бюджета, еще очень важно. Расходы и доходы, это должен правильно быть баланс выстроен. Приоритетность должна быть. Конечно, на социальную сферу номер один у нас приоритет. На жизнь людей, на качество жизни. Ну и дальше, опять-таки, ну, конечно, на поддержку бизнеса. На поддержку бизнеса, особенно малого бизнеса.
0: От устойчивости экономики зависит выполнение задач по наполнению бюджета региона. В этом году в планах властей мобилизовать в консолидированный бюджет края 630 миллиардов рублей собственных доходов. Руководитель региона подчеркнул, что в непростых условиях важно грамотно распоряжаться средствами для сохранения сбалансированных показателей. В приоритете остаются социальная сфера и все обязательства перед жителями. По мнению краевых властей, необходимо использовать резервы, стимулировать деловую активность и поддерживать малый, средний, а также крупный бизнес. Первоочередная задача – сохранение производства, рабочих мест и привлечение инвестиций. В Динском районе ветераны специальной военной операции провели патриотическое мероприятие для молодежи. Его участниками в Центральном парке станицы Пластуновской стали школьники, казаки, юнармейцы, военнослужащие, представители боевого братства. Герой России, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Кубани Евгений Масейко отметил, молодежь проявляет интерес к истории своего народа, своей страны и основам военной подготовки. Присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне и в зоне специальной военной операции, возложив цветы к вечному огню. Для гостей развернули выставку оружия, амуниции, квадрокоптеров и медицинского оборудования. Школьники также познакомились с историей наград. Далее новость Краснодара. Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» снова отправляется в путь. Сегодня он будет работать в дачном товариществе «Виктория». Находится оно недалеко от хутора Ленина. С 9 утра до 14.00 все желающие смогут измерить давление, рост, вес, сдать экспресс-анализы на холестерин и глюкозу в крови, а также получить консультацию врача-терапевта. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Акцию проведут в рамках недели популяризации здорового образа жизни и активного долголетия. Сегодня день кубанской журналистики. Свой праздник отмечают десятки тысяч профессионалов. Он был учрежден в 1996 году постановлением Законодательного собрания Краснодарского края. Считается, что на Кубани праздник приурочен к дате выхода первого номера газеты «Прикубанская правда». Ее 5 мая 1917 года в Екатеринодаре начал издавать русский писатель и большевик Митрофан Сидин. В настоящее время на Кубани насчитывается около 1500 средств массовой информации. На этом у меня пока все. Что еще станет известно Казаку, узнаете в 9 утра. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе крепчают, уже в 5 баллов оцениваются по сравнению с предыдущим часом. На 3 балла выше стали. Скопление машин наблюдается по улице Школьной от Восточно-Кругляковской к Северной. Также в сторону Восточно-Кругляковской не разогнаться по 40-летию Победы на участке от Российской улицы и в обратном направлении. Ростовское шоссе задерживает от Солнечной до Офицерской, водителей по Дзержинского в сторону Круговой тянется пробка. Не разогнаться по Тургеневскому шоссе до моста Тургеневского и по Красных партизан от западного обхода до улицы Лукьяненко. Будьте внимательны на дорогах. Всем желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде расскажу.
2: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
0: Немного теплее станет во вторник на морских берегах кубанских. На побережье без осадков обойдется, облачно с прояснениями. До 19 воздух прогреется в Новороссийске. Тоже погода облачная, плюс 17 сегодня днем в Анапе и Туапсе. 16 градусов синоптики обещают в Геленджике, Ейске, Темрюке. 15 по прогнозу в Сочи и Приморско-Ахтарске. Утренний привет улетает поселок Южно-Озереевка. Есть такой по Новороссийскому. У вас сегодня плюс 17. Погода облачная, слабый ветер подует. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Екатерина Плукарова, радио «Казак-ФМ».
2: У вас катаракта? Сонталь Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией. Комфортный стационар с питанием. Хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня. Всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adigea.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Слово уступаю своим коллегам утреннего шоу «Алло, село» Юлии Андрею. Доброе утро вам.
3: Доброе утро. А, Кать, мы вообще сегодня про любимые места, и на этих выходных я очень интересно посидел дома. Но бывает же такое настроение, когда хочется бросить все, уехать в соседнее
0: конечно,
3: село на дискотеку.
0: Конечно.
3: Ну, давай,
0: у меня
3: открывай
0: соседнее
3: свою.
0: Село – это город Апшеронск. Не село, но там очень хорошо.
3: Курорт. Тихо, красивый.
0: Спокойно. Воздух чистый. Ночью холодно. Звезды рукой можно достать с неба.
3: Ну смотри, если сейчас путешествовать по гулять по Апшеронску на машине, то не очень-то и холодно.
0: На машине неинтересно. Не-не-не. Там лес, там речка, там ножками надо гулять.
3: Ножками гулять. Ну, а вы гуляйте с нами, наши дорогие слушатели. Мы сегодня и в Крыму побывали, и Краснодар смотрим, и Сибирь, и Дальний Восток. Все с нами на одной волне. Не переключайтесь, отправляемся вместе дальше. Казак-ФМ.

0: Юля, знаешь, что в утреннем кофе самое главное?
1: Что же?
0: Место, в котором ты его пьешь.
1: Доброе утро. Дорогие радиослушатели, в эфире утреннее шоу. Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк. И у нас что сегодня интересного, расскажи?
0: Да у нас все всегда интересно. Вот нет такого дня, чтобы не было интересно, а когда мы говорим о тех местах, которые вас вдохновляют, это вообще здорово и замечательно. Давайте читать сообщения и открывать.
1: Итак,
0: что же...
1: Ирина нам сегодня пишет. Доброе утро, казачок. Любимое мое место — это в станице.
0: Ахтанизовской. Есть вулкан Блевака. Называется.
1: Выходишь на него, на самый верх, и вся станица как на ладони. И кричишь как можно громче. После этого такой кайф, заряд получаешь надолго.
0: А я лично был. Стоял на вершине этого вулкана. Он, с одной стороны, небольшой, но действительно возвышается над станицей. И если вы будете ехать на Тамань, ну, потратиться совсем чуть-чуть времени, заехав в станицу Ахтанизовскую, посмотрите, и на этот вулкан. Достопримечательность, и мы тоже гордимся. Спасибо за это место.
1: Так, у нас есть еще сообщение. Федор Гончар нам пишет. Здравствуйте, я слушаю вас из Павловского района, хутор Ленинодар.
0: О, здорово, вот здесь я не был. Федор, прикрепите еще несколько фотографий.
1: Что у вас там есть интересного, красивого?
0: Может быть, памятники, достопримечательности, может быть, какие-то природные места, которыми вы бы хотели поделиться, и то, что вас радует каждый день.
1: Федор пишет, что он слушает Казак ФМ каждое утро, и вот прям нравится ему все. А нам-то как нравится, когда вы нам пишете.
0: А давайте так, мы сейчас поставим хорошую музыку, а вы доставайте свои телефоны и на номер +7 928 401 2020 пишите, а лучше с фотографиями, а лучше звоните и рассказывайте о тех местах, любимых местах, которые вам

0: на Казак-ФМ.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
3: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
0: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00. Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
6: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все – качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар – Красная 127, Сочи – Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
7: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: Юля, ты знаешь, только что звучала песня Марии Грай, такая вся мелодичная, потом «Доброе утро!» Это вот похоже на мое утро, когда я сплю, вижу какой-то сон, да,
1: и в 5
0: утра «Доброе утро!» Привет все, кто с нами на одной волне, надеемся, что вы просыпаетесь, несмотря на дождливую погоду в центре Краснодара. У вас настроение солнечное, Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина, и наше шоу «Алло, село» продолжается.
1: «Доброе утро!»
0: Так. Сегодня у нас особенная тема. Ваши любимые места и в Краснодарском крае, и по всей нашей большой родине. Делитесь своими фотографиями, историями, впечатлениями. Вообще, какие любимые уголки есть у вас в душе, в сердце. Замечательное сообщение от Сергея приходит, и он открыл нам место, которое
1: важное
0: его
1: место
0: вдохновляет больше
1: пишет
0: всего.
1: Сергей, нам доброе утро. Казак ФМ, мое самое любимое место – это кухня. Там кормят. Хорошего дня и настроение.
0: Не просто так говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Это тоже путешествие, Юля?
1: Да.
0: Да? Нужно все-таки...
1: Гастрономическое.
0: Гастрономическую карту и путешествовать по ней. Павел пишет, мое любимое, мое место Воробьевы горы под Москвой. Там учился, там жил, часто вспоминаю. Ой, тоже красивые места. И походишь, и действительно, вот это должен посетить каждый, вообще Москву, я считаю, должен посетить каждый житель нашей страны. И Воробьевы горы, да, да.
1: Так,
0: да,
1: у нас
0: согласен.
1: Есть сообщение от Дмитрия. Угу. На Кубани мне по душе Тамань. Мое море, солнце и добрые люди.
0: Ну и вот как нам тоже писали ранее, вот если вы пропустили, обязательно посещайте станицу Ахтанизовскую и вулкан Блевака. Все это по пути находится. Угу. Лена пишет, реки и водопады в Адыгее. Все вот коротко и понятно, да, куда можно отправиться. Выходные, кстати, вот Краснодарский край, это уникальное место, когда ты за несколько часов можешь добраться от степей до бескрайней вот этих вот горных массивов. И это тоже все даже в туре выходного дня помещается.
1: На самом деле сегодня шикарная тема, о которой мы говорим. Наши любимые места в городе, край, станицы. Вот,
0: а вот смотри,
1: давай.
0: Екатерина прислала, да, про какие-то культурные, вернее, про природные достопримечательности. Она пишет, люблю Тихорецк, родные места, где я выросла, где всегда тепло и уютно. Да? Вот короткое сообщение, но с такой любовью.
1: Но мне кажется, что у каждого человека должно быть такое место, где он чувствует себя дома.
0: Хорошо.
1: Дом,
0: да,
1: как
0: хорошо.
1: Дома.
0: Ждем ваших сообщений и ждем ваших фотографий о том, какие места вызывают у вас особый трепет. Наш номер Макс, на который все это можно присылать.
1: +7 928 401 2020.
0: Впереди хорошая музыка, впереди доброе утро. Не переключайтесь, а наоборот, подключайтесь к этой беседе, подключайтесь к нашему общению. Алло, село, мы не просто так, поэтому еще и звоните нам.
2: Чистушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из

0: Зак Эдам. Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
9: Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки? «Геоснап Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8 861 292 97 76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
10: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
11: Коль, а Коль, давай попробуем взять торговое место в огороде.
12: Где?
11: Ну, в огороде.
12: Да ты шо, там же аренда. Ого-го будет.
11: Да нет, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Каждое место оборудовано, никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй. Коль, ну поехали, а?
12: Торговый комплекс «Огород». Звони 8 861 205 15 25.
11: И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57 75. Казак ФМ.
14: По пути с Казак ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Кавказский барабан – это национальный музыкальный инструмент народов Северного Кавказа. Название у него несколько в зависимости от местности, но суть одна. Ни один танец не проходит без игры на барабане. Для горцев он ничуть не менее значим, чем бурка или кинжал. Кавказский от обычного барабана отличается принципиально двумя моментами. Он внутри абсолютно полый, и палочки к нему не прилагаются. Кавказцы играют руками, ставя барабан на бедро. Традиционное дерево для изготовления инструмента – грецкий орех, который считается музыкальным. Внешне его украшали кто на что был гораст, даже драгоценными камнями. На открытые стороны корпуса натягивали кожу. Считается, что первые барабаны на Кавказе появились примерно за 2000 лет до нашей эры. Применялись они изначально в военных целях для подачи сигналов. Сейчас представить музыку горцев, особенно лезгинку, без барабана просто невозможно. Игру на нем называют кавказским джазом. Два барабанщика не играют, а состязаются. Каждый раз у мелодии новые оттенки. Барабан — это характер, темперамент, страсть, любовь к жизни. Это песнь души народов Кавказа.

0: утро, дорогие друзья. С вами утреннее шоу «Алло, Селона Казак ФМ». С вами я, Юлия Кирюшна, и Андрей Мартынюк. Какое же настроение? Говорят, бодрость и хорошее настроение – это половина успеха. Вот я лично уверена, доброе утро – это половина победы.
1: Так оно и будет. А когда к нам присоединяется вся наша страна, то все точно у нас получится. И сообщение, которое мы только что получили из города-героя Севастополя, тоже радует.
0: Людмила Николаевна наша, любимая, дорогая, которая нам всегда присылает фотографии и видео.
1: В этот раз дельфины. Дельфины, да. И такое сообщение. Доброе утро, любимый казачок. Город-герой Севастополь на связи. Трепет вызывают дельфины в Балаклаве. Бухте. Эти мирные, ласковые, божьи существа вызывают умиление и восхищение. Мира, счастья и тепла желаю всем людям нашей необъятной планеты. И с наступающим праздником, Днем Победы, Людмила Николаевна. Спасибо большое за эти теплые слова. Ну и знаете, вот совсем скоро мы на волнах радиостанции Казак ФМ будем объединять и все поколения, и все города, и всех тех людей, которые с нами на одной волне. 9 мая на Казак ФМ ведущие будут читать подлинные фронтовые письма, свидетельство мужества, стойкости, веры. И любимые фронтовые песни тоже будут звучать в нашем праздничном концерте.
0: Поэтому приглашаем вас 9 мая в 13:00. Специальный праздничный концерт. Смотрите нас, слушайте. Ведь это будет мероприятие, которое будет завораживать сердце, душу.
1: Да, да, мы просто обязаны нести память о подвиге и идти вперед, зная, что у нас страна великая и что мы народ-победитель. А также, что наша страна, она уникальна, она интересна, и сегодняшний эфир тому подтверждение. Столько сообщений о ваших любимых местах. Так, вот сообщение, которое от Виктора пришло. Мое любимое место – это парк «Солнечный остров» в Краснодаре. А там я отдыхаю, когда хочется расслабиться и вдохновиться природой в большом городе. Ну, здорово же, да, когда... Кстати, уникальный парк в Краснодаре, потому что у нас их несколько, ну, наверное, самые знаменитые, самые распиаренные, куда едут и все регионы, это парк Галицкого, да?
0: Но вот, у нас столько красивых парков,
1: да,
0: еще,
1: да,
0: есть.
1: Да, да, да, но вот я большую часть своей жизни прожил возле Чистяковской рощи, там есть такие места, которые душу радуют, и деревья огромные, вот. А парк «Солнечный остров», знаешь, почему люблю? Потому что там, с одной стороны, есть инфраструктура, и если ты хочешь как-то культурно и во благоустроенном месте отдохнуть, пожалуйста, но стоит там перейти через канал, ты попадаешь в рощу. И там уже и птицы, и
0: белочки.
1: Все, и белочки, и, ну, такое ощущение, что там и не только белочки.
0: И на сапах можно поплавать, все, там, кстати говоря.
1: Все мы делаем. А вот опять же, возвращаясь к Севастополю, я максимальное количество дельфинов, ну тоже можно открою одно из своих любимых мест.
0: Да,
1: возле города, возле Судака есть мыс Меганом. И там потрясающей красоты маяк. Он старый, его еще французы когда-то подарили нам, либо построили по французской технологии. Так вот, в прошлом году я на этом мысе видел дельфинов 30, вот с высоты. Причем это было весной, именно туда они приплывают резвиться, и когда ты сверху на это смотришь действие, ну это завораживает. Это мне... по душе.
0: Ну, а еще куда можно пойти, что посмотреть, мы расскажем вам в следующей рубрике. И хотим вам напомнить о том, что у нас будет еще розыгрыш билетов, поэтому сейчас вы можете нам позвонить и поучаствовать в нашем розыгрыше.
1: Наш номер телефона 8 928 401 2020. Испытайте свою удачу, звоните.

0: Частушка для казака. От Любови Недвиги из станицы Привольной.
1: Я люблю Казак ФМ. Он мне сильно нравится. Как услышу поздравления, сразу лучшее настроение.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: ООО «Мартин». Убирай 102-500-391, 24-93, 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
9: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
10: Тогда важно, где проект собираете.
9: И где?
10: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
9: То есть можно собрать весь проект сразу?
10: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8 952 81 11 888. 8 952 81 11 888. Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8 952 81 11 888. 8 952 81 11 888.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
12: Для соседа.
13: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: казаки и казачки, доброе утро всем, кто с нами на одной волне. Это радиостанция «Казак ФМ», Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Так, мы переходим в нашу любимейшую рубрику, расскажем, куда пойти и что посмотреть.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
0: Как всегда, особенно в майские праздники, в мае месяце множество событий. И очень люблю Краснодарскую филармонию имени Пономаренко. И здесь я рекомендую концерт, который посвящен Дню Победы. И это действительно будет настоящим праздником музыки, танца. Это школа, которая там сейчас находится, действительно дает те события, которые стоит посещать. И вот на сцене артисты вокальной группы «Молодежка» не только исполнят проникновенные песни современных авторов, ну, которые отражают истоки, доблесть и духовность русского народа, но и будут устраивать настоящие шоу, танцевальные номера. И все это можно будет посмотреть в филармонии. И, кстати, в программе будут такие атмосферные номера с нотами патриотизма и гордости за страну. И Иван Купала, и «Дикая вода», и «Проснись, и я воин». Поэтому отправляйтесь на этот концерт, и я уверен, что вы получите максимум эмоций.
1: Вот. Так, хорошо. Ну, а я... Знаешь, что расскажу?
0: Так.
1: Все-таки мы хотим напомнить нашим радиослушателям о том, что будет очень интересный спектакль. Это проникновенная история памяти, жизни и

0: Юфо и солисты Кубанского симфонического оркестра.
1: Вот так вот. Ну и вновь возвращаемся по улице Красной к филармонии, где 6 мая в 20.00 пройдет поэтический концерт поэта Дмитрия Кравченко. Это один из самых популярных современных поэтов. Он приезжает в Краснодар, и можно послушать его стихи. И, кстати, мы сейчас можем разыграть пригласительные на две персоны. Активируем наш номер телефона +7 928 401 2020. Так, ну и смотрим, кто у нас на связи. Доброе утро, здравствуйте.
2: Кика. Доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе. Как зовут вас?
2: Меня зовут Елена.
1: Елена, как к поэзии относитесь, Елена?
2: Великолепно.
1: У вас сейчас будет возможность выиграть пригласительный на две персоны на поэтический вечер Дмитрия Кравченко. И для этого нужно будет ответить на вопрос. Раз уж мы говорим о поэзии, ну, как кто из русских поэтов самый большой любитель майских гроз? Ну, и варианты ответа мы вам дадим. Это Афанасий Фет, это Александр Блок, либо это Федор Тютчев. Ну-ка, раз уж у нас май за окном, так. Дождь идет.
2: Федор Тютчев. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром. Грохочет в небе голубом.
1: Да, как бы резвясь и играя.
0: Аплодисменты.
2: Спасибо за срочку. Ну, вы знаете, с утра вспомните, что в России хоть одно знаменитое.
1: Да, действительно, но мы поражены знанием классики наших слушателей, это здорово. Я надеюсь, что и вечер современной поэзии Елена доставит вам удовольствие. Кому привет и поздравления от нашего победителя будут отправлены?
2: Ой, ну... Всем моим подругам, Ирочке, Ларисочке, Мариночке, Леночке и всем моим сотрудникам тоже. Хорошего дня и хорошего настроения, несмотря на вот на такую погоду дождливую. Хоть и без грома в мае.
1: Спасибо большое. Елена, вас еще раз поздравляем. Вы отправляетесь на концерт Дмитрия Кравченко, одного из самых популярных современных поэтов. Ну, а мы отправляемся в нашу рубрику «Ленивые варенички».
0: Поэтому вы можете позвонить по номеру телефона +7 928 401 2020 и написать свои поздравления на месседже Макс.
3: Алло, село!
4: Эх, Люба, братцы! 108 FM у

0: Ленивки.
1: На радиостанции «Казак ФМ» открывается кухня ленивых вареничков. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и наше утреннее шоу «Алло, село» приготовило следующее поздравление.
2: Итак, друзья Сергей и Татьяна, Сергей и Юлия от всего сердца поздравляют своего друга с днем рождения Илью Редюкина. Желают всего самого наилучшего, крепчайшего здоровья, благополучия и только вершин и успехов в работе.
1: Илья, мы присоединяемся всей нашей радиостанции и желаем вам действительно богатырского здоровья и всего самого доброго.
2: У нас есть еще одно поздравление. Пишет нам Ирина. Здравствуйте. Хотим поздравить с юбилеем 90 лет нашего папу, дедушку, прадедушку Николая Власовича. Мы тебя очень любим. Желаем тебе крепкого здоровья и долгих, очень долгих лет жизни. Из Кузбасса от семьи Балабиных и Петрачковых, от внуков и правнуков.
1: Ну, а эфир нашей радиостанции продолжается. Заряжайте с нами утренней энергией, пойте и танцуйте.
3: Алло, село!
0: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: На Кубани 9 утра, и к этой минуте к закусу стало известно, в какой краснодарской школе, работая, завершаются строительные, сколько наград краевая команда на Всероссийской олимпиаде школьников завоевала, и что в Щербиновском районе открыли. В студии Екатерина Плукарева. Здравствуйте. Уровень воды в реках Кубани может подняться до опасных отметок. Предупреждение об этом действует до 6 мая включительно. Подъем воды ожидается в реках почти по всей южной части Краснодарского края. Это Отрадненский, Мостовский, Апшеронский, Белореченский, Лабинский и другие муниципалитеты, а также реки Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри. Повышение уровня воды синоптики связывают с сильными дождями и таянием снега в горах. А уже начиная с 7 числа в регионе установится сухая погода. Воздух начнет прогреваться. Настоящий температурный рывок произойдет в праздничные выходные, когда столбики термометров местами смогут подняться до плюс 28. Далее новость Краснодара. Завершаются работы в новой школе на 1500 мест на улице профессора Малигонова в поселке Березовом. Специалисты продолжают чистовую отделку и проверяют оборудование. Это первое общеобразовательное учреждение для нового микрорайона. Ученики начальной школы будут обучаться в двухэтажном здании. Ребята с 5 по 11 классы в трехэтажном. В отдельном блоке здания предусмотрены общешкольные и вспомогательные помещения. Во внутреннем дворике можно будет проводить торжественные линейки и другие мероприятия. Также будут оборудованы 2 актовых зала. Победителей Всероссийской олимпиады школьников поздравил губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев рассказал, что краевая команда завоевала 50 наград, 8 дипломов победителей и 42 призеров. Это лучший результат за последние годы. «Гордимся каждым», отметил глава региона. По его словам, ребят показали не только глубокие знания, но и волю к победе. Таланты в Краснодарском крае продолжат поддерживать. Уже осенью победители получат премии по 150 тысяч рублей, а призеры по 100 тысяч, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Ежегодная премия на Кубани установлена специально для одаренных школьников. В прошлом году по решению губернатора Кубани единовременную выплату увеличили. В станице Новощербиновской открыли новую мини-футбольную площадку. В прошлом году сельское поселение выиграло краевой конкурс проектов местных инициатив. Жители поддержали идею современного футбольного поля и проект одобрили на региональном уровне. Изюминка нового поля в Щербиновском районе – качественное искусственное покрытие. Оно не боится дождей, выдерживает интенсивные тренировки и игры круглый год. По сложившейся традиции, первый удар по мячу доверили ветеранам станичного футбола Александру Синельнику и Геннадию Новохадскому, которые много лет защищали честь Новощербиновской на футбольном поле. На этом у меня пока все. Что еще станет известно, казаку узнаете в 10 утра. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее ситуация на дорогах Краснодара. Пробки в городе сейчас в 6 баллов оцениваются по сравнению с предыдущим часом. На балл больше стали. Медленно транспорт передвигается по Ростовскому шоссе от улицы Солнечной до Офицерской. Не разогнаться по Школьной от Восточно-Кругляковской к Северной улице. По Ставропольской сейчас от второй пятилетки аж до Вишняковой затор тянется дорожный. По Тургеневскому шоссе с ветерком не промчаться до моста Тургеневского и по Красных партизан в сторону Лукьяненко. Будьте внимательны на дорогах. Всем желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре сегодня пасмурно, временами может дождь срываться с неба. Сейчас за окошком 11 градусов, днем до 16, к вечеру будет 13 тепла. На Кубани во вторник на большей части погода облачная будет, 16 тепла, пасмурно. В Апшеронске, Абинске, Белореченске, Горячем Ключе, Крымске, Лабинске. Плюс 14 по прогнозу в Армавире, станицах Каневской, Кущевской тоже 14. С дождем сегодня в Славянске, на Кубани и поселке Мостовском 13 выше нуля. В Белой Глине, Тимашевске плюс 12. Осадки обещают синоптики в Кореновске, Кропоткине, Тихорецке и Усть-Лабинске. Привет, утренний улетает в хутор Крутоярский. Есть такой в Кущевском районе. У вас сегодня плюс 17, без осадков и легкий ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Екатерина Плукарева, радио «Казак-ФМ».
1: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Все мы разные, но на одной волне. «Казак-ФМ».

0: Доброе утро!
1: Привет всем, кто с нами на одной волне. Казаки, казачки, от Майкопа до Владивостока, от Хабаровска до Тамани. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина приветствуют вас. 9 часов 11 минут в Краснодаре. Благодарим, что вы с нами на одной волне. Ну и продолжаем наше путешествие. Вот очень удобно, находясь здесь, в центре нашего города, в центре краевой столицы, путешествовать. А давайте вот так вот. Третий час. Начнем как раз с утренней переклички. Да, где вы вот сейчас находитесь? Хотим знать географию. Будем сейчас рисовать такую контурную карту людей, которые не просто нас слушают, но еще имеют силы взять и на наш номер WhatsApp, вернее, номер Макс.
0: Да. Плюс 7-928-401-20-20 прислать нам, откуда вы нас сейчас слушаете, где вы находитесь.
1: Если еще добавите туда какую-нибудь красоту в форме фотографии, либо
0: или
1: описание.
0: Даже видео, как Людмила Николаевна нам прислала. Мы вообще будем в диком восторге, если честно.
1: Вот Павел взял и сделал. Прислал сообщение. Доброе утро, казак и вся Кубань. И далее сообщение. У нас на Кубани есть места на выбор. И степи, и плавни, и предгорье, и основной хребет Кавказа, и два моря. И от Ее и Керпелей до Большой Лабы. Есть все, и мы это ценим. Еще пожелание хорошей погоды. Ох,
0: хорошая Павел. Погода никому не помешает.
1: А и, может быть, знаешь, есть такие люди, которые любят, когда за окном дождь, а ты сидишь такой в тепле. Ну и, кстати, работоспособность повышается, мне кажется, в офисе, когда ты не думаешь, что сейчас можно по улицам вот гулять.
0: Особенно, когда у тебя шторы закрыты, и ты не видишь, что там дождь поливает.
1: Ну ничего, сейчас наши радиослушатели возьмут и отправят свои фотографии, мы попутешествуем, все это потом перенесем в наши социальные сети, и можно будет также подписаться на нашу группу ВКонтакте, и куда мы регулярно выкладываем те или иные интересные. Казак.фм. В общем, утро доброе, начинаем вместе. Сейчас хорошая музыка. Ждем ваших сообщений и звонков.
0: Плюс 7-9.
2: Алло, село!
3: Частушка для казака от Зинаиды Козырь из хутора Стринский.
4: Приходите свататься, я не буду прятаться. Я невеста хороша, выбираю жениха.
3: Реклама на Казак.фм.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
8: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
9: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Краснодарское утро распространяется на всю Кубань и на всю Россию. Продолжаем утреннее шоу «Алло, село». Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. Привет.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня мы говорим с вами о том, какие места вы любите в своих населенных пунктах. Или, может быть, вы куда-то ездите, и вам греет душу именно это место, или этот населенный пункт, или этот горы и реки. И вот у нас есть сейчас сообщение от Катерины из Краснодара. Она пишет: «Мне очень нравятся красивые парки и леса. Они успокаивают, заполняют энергией. Но и архитектура хороша. Старинные здания, уютные улочки или современные кварталы».
0: Екатерина, вот вы сейчас такую тему для разговора дали, что я сам не могу определиться, все-таки что же мне больше нравится. Потому что и то нравится, и другое, и природа, и архитектура. Ну, мне кажется, что это, Юль, как две стороны одной медали, да? Вот. Но главное, чтобы место было особенное, и трогало и сердце, и давало заряд позитива. А бывают удивительные места, когда ты открываешь и архитектурные произведения какие-то, и они находятся, знаешь, таком, в парковом комплексе.
1: Вот. Ну, конечно, архитектура помогает формировать характер города, и даже... Также всей страны. Она делает место узнаваемым, создает атмосферу. Ну, согласись, наша Красная, которая может... Вот эта архитектура, она может вдохновлять, она может также успокаивать. Все зависит от стиля и от того, где находится. Вот, ну, как ты сказал про парковую зону.
0: Ну, знаешь, да, по сути, природные места дают энергию, здоровье, свежий заряд, а архитектура, удобство и история. А еще знаешь, что радует? Что вот город наш тоже развивается, и я замечаю, что появляется все больше и больше рядом, ну, с домами, которые также украшены в нашем городе. Каждый же хочет, ну, у нас на Кубани как принято, чтобы хата была не хуже, чем у соседа. И поэтому и появляются какие-то новые растения. Сейчас период цветения глицинии, и, по-моему, любое место, где вот эти вот фиолетовые, сиреневые цветы глицинии находятся, такое ползучие, вьющиеся растения, становятся сразу достопримечательностью улицы.
1: Ну, я знала, что ты любитель вот этих вот всех зеленых.
0: Да, но они сейчас, видишь, листочков нету, а глициния, она прям именно гроздьями, как виноград, такой светло-фиолетовый цвет. И любое, еще раз повторюсь, место, когда там есть такая красота, становится достопримечательностью. И смотрю, даже на людей проходят, которые мимо дворов, и все обязательно фотографируются.
1: А у нас есть сообщение, посмотри.
0: О, солнечная Мордовия на связи.
1: Мордовия.
0: Здравствуйте.
1: Хотелось бы поздравить всех с прошедшими праздниками, пожелать всем здоровья, много неба над головой мирного, поставить... А, ну, песни, к сожалению. Но вот я, знаете, что мне больше всего понравилось? Это картинка. Картинка, на которой что мы видим?
0: В Мордовии сейчас, внимание, в ближайшие дни от 23 до 26 градусов, а прямо сейчас в Саранске 21 градус, ясно. И люди улыбающиеся там. Ну, друзья, вот она.
1: Даже не знаю, что сказать, если честно.
0: А давай так, мы сейчас говорить ничего не будем, мы лучше попоем. И вместе с Надеждой Бабкиной тоже отправимся в путешествие по улочкам московским. А вы на наш номер Макс 928-401-2020 пишите, какие места вы считаете знаковыми, а лучше присылайте фотографии и звоните нам.

0: Чистушка для казака от казачки Екатерины из Краснодара.
1: Гармонист у нас веселый, то играет, то поет. Его звонкая гармошка мне покоя не дает.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
7: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Каждый день на Казак-ФМ душа поет.

0: дорогие казаки, казачки, любимые слушатели Казак ФМ, в эфире утреннее шоу «Алло, село». С вами Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк.
1: Доброе утро всем. Филипп Киркоров только пел, что давно все хорошо. Мне кажется, что именно такими голосами поют краснодарцы, когда смотрят на погоду. Сегодняшнюю.
0: Это успокоение.
1: Да, успокоение, когда давно все хорошо, но, друзья, знаете, что солнышко, оно там, за облаками находится, и совсем скоро плюс 26-28, выпрыгнем мы из этих курток, запрыгнем в любимые шорты и пойдем радоваться той самой настоящей короткой весне, потому что обычно у нас же сразу раз и лето наступило, и можно куда-нибудь отправиться в места замечательные, они у нас есть, и спасибо за то, что вы делитесь. Вот, например, Василина нам пишет: лучшее лето — это в станице Ивановской. Свой огород, помидоры, зелень, виноград. И люди здесь такие душевные. Ну, замечательная же станица Ивановская. Вот просто хочется тоже оставить здесь все и рвануть именно туда.
0: А угу. Еще у нас есть сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Татьяна Анатольевна. Она нам даже фотографию прислала. Знаете, как красиво. Пишет: добрый день. Греет душу и море, и лес, и равнина. Очень нравится бывать в горячем ключе. Глициния там тоже есть. Спасибо за тему, она всегда бесконечно актуальна. И фотография горячего ключа с глицинией. Это красиво. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна, что вы за нас никогда не забываете, нас слушаете, присылаете нам теплые сообщения, фотографии. Для нас это очень ценно. Кстати, давай скажем, вот у нас сегодня звонок был от Павла. Вот, и вот только после того, как мы поговорили...
1: Да, и Павел сказал, что он сам себя поздравляет, мы присоединились.
0: С наступающим днем рождения. И тут нам пришло сообщение после этого звонка: у меня тоже завтра день рождения. Валерий из Майкопа.
1: Валерий! Тоже в предвкушении этого праздника мы готовимся к нему, мы готовимся и уже сегодня хотим вам пожелать всего самого доброго и самого-самого лучшего. Знаете, есть тоже такая пословица, что человек счастлив, когда открывает новые места и новых людей. Вот, если у вас в жизни есть это, вы счастливый человек. Вот мы сегодня через вас открываем какие-то места, в которых еще не были, и довольные, и счастливые. И это тоже очень-очень здорово. И людей будем поздравлять.
0: Ну, смотри, я хочу еще зачитать одно сообщение. Нам прислал его Евгений. Доброе утро, казачок. 1 мая у нас с женой был знаменательный день. 26 лет, как мы познакомились. Я свою Оленьку сильно, очень сильно люблю. И передаю большой привет своим детям Веронике и Ивану. У нас сейчас плюс 20. Евгений из города Иваново. Плюс 20. Спасибо. Пожалуйста.
1: Саранск нам некоторое время назад прислал фотографии. Плюс 20. Иваново плюс 20.
0: Как будто мы... в каком-то другом городе живем. Я даже не узнаю Краснодар. Что это такое?
1: Южане, давайте соберемся и своими улыбками разгоним эти тучи. Ну, а для того, чтобы это было сделать лучше, давайте тоже песню послушаем. Хорошая, и называется она тоже «Непогода». Будем клим

0: Частушка для казака от Ирины из Москвы.
1: Знаю, на какой волне казачок находится. Без веселых звонких песен день там не обходится.
0: Реклама на Казак FM.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. Время строить. Время брать.
3: Катаракта не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кирилл. Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
10: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
11: Ведется запись на оперативное лечение косоглазия и птоза взрослым и детям. Оперирует микрохирург-офтальмолог Светлана Стешкова. За 16 лет работы выполнено более 10 тысяч операций по исправлению косоглазия и птоза. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Мы рядом. Новороссийск, улица Видова, 16. Телефон 8 800 600 603. Сайт clkz123.ru.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
15: Казак FM.
16: Для соседа.
17: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа.
18: На Казак FM.

0: утро, кубанское утро замечательное на волне Казак ФМ и радиошоу. Алло, село, Юлия Казачка Кирюшина и Андрей Казачок Мартынюк.
1: Доброе. Сегодня мы говорим о местах, которые вас вдохновляют, места, которые вы любите, места, которые вам очень нравятся. И, может быть, даже мы сегодня столько всего уже посмотрели.
0: Очень мне понравилось сообщение, которое пришло от Татьяны Никифоровны из Лабинского района. И она отвечает: лучшее место в Лабинском районе – это Лабинский район.
1: Понятно, там можно посмотреть все.
0: Ну, я тоже считаю, что куда ни пойди, куда ни взгляни, там вся красота. И она еще привет передает всем тем, кто за ленточкой. Татьяна Никифоровна, привет отправлен, все замечательно.
1: Андрюш, а как же насчет сланц на Кубани?
0: Слева рынок, справа баня.
1: Это сланец на Кубани.
0: А город еще, он все краше и краше становится. И парки там замечательные. А еще возле набережной нашего родного города есть вот эта вот арочка такая. Вот она очень интересная. Когда вы идете по центральной улице, и вы упираетесь в протоку, и видите, мне кажется, что это арочка из Санта-Барбары. Это сериал.
1: Кстати, похоже.
0: Очень похоже. Только в Санта-Барбаре она одна, а там, ну, они друг за другом идут, а здесь они все в ряд находятся. И не можете представить себе, отправляйтесь в Сланск на Кубани.
1: Ну, а озеро какое там красивое.
0: И все краше и краше.
1: Там же лебеди, кстати, будут. Сейчас не знаю, но мы были в прошлой осенью, и они там были.
0: Были. Ну, а давайте отсюда, из центра Краснодара, через Сланск, мы отправляемся в Ярославль. У нас на связи Руслан. Доброе утро, Руслан. Здравствуйте.
2: Доброе утро, моя любимая радиостанция.
0: Как поживает город на Волге? Здравствуйте, здравствуйте. Как поживает на город Волге? На Волге?
2: Третий день весна пришла у нас. Так. Солнышко на улице.
0: Какие погоды сейчас в Ярославле? Рассказывайте.
2: Такая у нас погода, нелетная в этом году.
1: Только три дня у вас тепло, я так понимаю, да?
2: Елена, вас всех. Яну Валентиновну, конечно, с днем радио наступающим.
0: Спасибо большое, спасибо большое. Принимается. Вот, Руслан, а что мы можем, как туристы, посмотреть в Ярославле? Вот мы приехали, у нас есть буквально несколько часов. Да. И что в первую очередь нам необходимо увидеть в этом славном городе? Куда вы нас отправите? Куда вы отрекомендуете нам отправиться?
2: Я хотел бы сначала показать, где косарик главный, который у нас на 1000-рублевой купюре изображен.
0: Ага.
2: Мы узнали, откуда пошел. Этот, он там гостей встречает, я так называю, мужик с тортом попелось, когда приехал, мне так интересно было. А это Царьград, Ярославль, у него в руках, и он как основатель этого города. В 2010 году у меня дети родились в этом городе, поэтому как не знать этот город?
0: Спасибо, Руслан, вам большое.
2: Потом отправимся на Волгу, прокатимся на... Москва-река, она называется такая, по Волге. Это живописно открывается такой трамвайчик.
1: Трамвайчик открывает места, да?
0: Речной трамвайчик.
2: По Волге, который, представьте, когда ты плывешь по этой Волге, весь город тебе открывается. Церковь главная там, такая на купола видно, так переливается солнце вообще, это...
1: Руслан, может быть, когда-нибудь вы нам пришлете фото.
2: Мне Кубань нравится, море теплое, солнце. И сравнится с нашей Кубани, конечно.
0: Так, кому приветы будете отправлять? Куда, в какой населенный пункт полетят приветы из Ярославля? Раз уж вы на волне Казак ФМ находитесь.
2: Вы слышали, наверное, говорила Виктория, что я никого не осталось в этом году. Ну, останется Бредуховская, как всегда. Радиостанции моей любимой, Виктории, Сакуре, кто меня знает, уже общаемся со всеми.
0: Спасибо большое, Руслан. Ваши приветы отправляются и в Жевдуховскую, и всем, кто находится. Ну, а дальше, знаете, вот я, например, о городе Калининграде знаю через песни Олега Газманова. И недавно он тоже был у нас здесь в гостях. Все мы радовались. Пускай тоже это замечательная песня. Слова — это просто ветер. Поднимет настроение всем нам.

0: 9 часов 54 минуты в Краснодаре. И вот сегодняшний эфир с Андреем Мартынюком, с Юлией Кирюшиной показал всем, что путешествовать можно даже сидя. Сидя у себя дома, сидя
1: в студии.
0: Да, сидя за рулем автомобиля, можно раз и с помощью радиостанции «Казак-ФМ» моментально перенестись из центра Краснодара в города и станицы нашей Кубани, да и по всей нашей необъятной матушке стране.
1: Я считаю, что мы сегодня очень хорошо попутешествовали.
0: Мы сегодня получили массу фотографий красивых. Мы сегодня открыли ваши места, и вы именно своими словами влюбили в то, что вам тоже нравится. Давайте продолжайте быть вместе на одной волне. Впереди вас ждет большой дневной эфир, затем вечерние программы. Напоминаем, что все ваши замечания, предложения, все ваши такие вопросы и советы вы можете присылать на наш номер Макс плюс 7 928 401 2020. Ну, а мы, утренние ведущие,
1: прощаемся с вами и говорим вам до завтра. Завтра в 7 часов утра мы будем ждать вас на радио «Казак-ФМ».
2: Алло, село! Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Эх, Люба, братцы. 98,2.

0: На Кубани 10 утра, и к этой минуте казаку стало известно, сколько инвестиционных проектов в нашем крае реализуют, какие профессионалы поздравления сегодня принимают и график каких трамваев этим вечером изменится в Краснодаре. В студии Екатерина Плукарова. Здравствуйте. В Краснодарском крае в активной стадии реализации находятся более 700 инвестиционных проектов. Такие данные озвучили на совещании по социально-экономическому развитию региона. Об этом рассказал заместитель главы края Александр Рупель. По его словам, инвестиции сегодня перестраиваются, бизнес адаптируется к новым условиям, перераспределяет финансовые потоки. Каждый проект взят на строжайший контроль. О реализации инвестпроектов губернатору Вениамину Кондратьеву доложили руководители муниципалитетов. Так, в Северском районе в начале года подписали протокол о намерениях по созданию орехоплодного сада грецкого ореха «Нефисташки» на сумму 50 миллионов рублей. Автолюкский район остается инвестиционно привлекательным в курортно-туристической отрасли. Сейчас в муниципалитете реализуют 3 крупных объекта. 5 мая во всем мире отмечают День акушерки, специалистов, чья работа связана с одним из значимых событий в жизни каждой семьи. В Краснодарском крае трудятся свыше 2500 акушерок. Именно они помогают малышам появляться на свет, сопровождают мам на всех этапах беременности, родов и в послеродовом периоде, а также оказывают психологическую поддержку. В профессии трудятся как молодые кадры, так и опытные специалисты. Яркий пример тому Любовь Гольцова, акушерка перинатального центра из Армавира, в котором она работает вот уже 55 лет. За это время приняла более 30 тысяч родов. В регионе вопросы поддержки материнства и детства являются приоритетными. Для повышения качества медпомощи обновляют учреждения и оснащают их современным оборудованием. В рамках национального проекта «Семья» и программы охраны материнства и детства только за прошлый год были открыты 5 новых женских консультаций в Белоглинском, Кавказском, Новопокровском, Брюховецком районах и Краснодаре. Для них закупили 259 единиц медоборудования, а для краевых перинатальных центров еще 158 единиц. Кроме того, обновляются и роддома в нашем крае. Далее про Краснодар. В городе вечером 5 и 7 мая будет скорректирована работа трамвайных маршрутов под номерами 4, 5 и 8. Изменения обусловлены проведением капитального ремонта путей на улице Вишняковой. По четвертому маршруту Комсомольский микрорайон, улица Индустриальная. Последние рейсы отправятся из Комсомольского микрорайона в 22.09, от Индустриальной в 22.19. На маршруте номер 5, улица Бершанская, Метальникова, корректировка коснется только последнего рейса от конечной улицы Метальникова. Состав В-22-56 направится в Восточное депо по улице Садовой. Последние трамваи номер 8, хладокомбинат улица Метальникова, поедут от хладокомбината В-21-31, от улицы Петра Метальникова В-22-27. В завершение о спорте. Новая победа в рамках летней спартакиады учащихся Кубани. Во дворце самбо прошли соревнования по спортивной борьбе. В турнире приняли участие почти 240 спортсменов из 20 муниципалитетов Краснодарского края. У девушек первое место занял Гулькевичский район, у юношей Краснодар. Спартакиада учащихся – масштабное спортивное событие, объединяющее юных атлетов со всего региона. Соревнования прошли по нескольким видам спорта, подарив зрителям яркие эмоции, ну а участникам возможность продемонстрировать мастерство и побороться за место в сборной страны. На этом у меня пока все. Что еще станет известно о казаку, расскажу в 11 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Не переключайтесь. Пробки в городе в 4 балла сейчас оцениваются, пошли на спад. Медленное движение все еще сохраняется по улице Лукьяненко от Калинина до Красных Партизан. Дорожный затор тянется и по Тургеневскому шоссе до моста Тургеневского. Ростовское шоссе, там тоже сейчас задерживаются водители от Солнечной до Офицерской. По Школьной от Восточно-Кругляковской к Северной. Не разогнаться, плотное движение по Ставропольской улице от Селезнева до Старокубанского кольца. Будьте внимательны на дорогах. Всем желаю счастливого пути в завершении выпуска о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
0: Немного теплее станет во вторник на морских берегах Кубанских. На побережье без осадков обойдется дождь и 16 тепла. Синоптики обещают только в Темрюке. Пасмурно. До 19 прогреется воздух. Сегодня в Новороссийске тоже погода облачная. Плюс 16 днем в Анапе, Геленджике, Ейске. В Туапсе до 17 прогреется воздух. 16 градусов солнечно по прогнозу в Сочи. В Приморско-Ахтарске 14 выше нуля. Тучи набегут на небо. Привет утренний улетает в село Гойтх. Есть такое в Туапсинском округе. У вас сегодня 17. 15 градусов. Погода малооблачная, легкий ветер подует. Дому вашему я желаю хорошей погоды, а вам прекрасного настроения. Екатерина Плукарова, радио «Казак ФМ».
1: У вас катаракта? В Сантель Адыгея все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией, комфортный стационар с питанием, хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adygea.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хорошо-то как, когда душа поет.
3: Здравствуйте, я Татьяна Куртукова. Слушайте мою новую песню.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи при выборе игрушки для ребенка берут ту, в которую хотят поиграть сами. Это наши соседи учатся в школе два раза. Первый раз сами, а второй, когда делают уроки с ребенком по всем предметам. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба!

0: Петрович, как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Русланчик, именно с молоком.

0: для казака от Алексея из Темрюка.
1: На Кубани все станицы яркие, красивые. Даже люди здесь живут самые счастливые.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, убирай 102-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигают потому что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? Выходной же!
7: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
6: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
7: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Раз. Места оборудованы. Два. Привози свою продукцию и торгуй.
6: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни, нынче в моде продавать в огороде!
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации. Не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги, в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
10: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
11: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.
2: Шутки, прибаутки. Частушка для казака. От Ляниной Нины из станицы Переяславска.
3: Казачок, казак ФМ, ты сегодня нужен всем. Чтобы долго не скучать, нужно радио включать.
2: Реклама на Казак ФМ.
4: Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Лечение витриоретинальной патологии. Катаракты любой сложности, в том числе с подвывихом и вывихом хрусталика. Операции проводит Александр Васильев. Новороссийск, Видово 16, 8-800-600-603. Сайт clkz123.ru.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.

0: 89,5 FM в Севастополе. Включай.
1: Всем привет! Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио «Казак-ФМ» и слушайте нашу новую песню с группы «Ламба Ильича. Дорога».

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена мужу говорит: значит так, если ты еще раз будешь шутить насчет моей фигуры, ты получишь в лоб, понятно тебе?
2: Да.
1: Что тебе понятно?
2: Что твой лишний вес планирует меня убить, дорогая.
0: Частушка для казака от Анны Кокановой из станицы Старорюшковской.
3: Я частушечки люблю и писать, и слушать. Вы готовьте за меня, а я буду кушать.
0: Реклама на Казак-ФМ.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Каждый житель Краснодарского края может бесплатно получить юридическую помощь. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в консультации грамотного юриста, обращайтесь в Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Остерегайтесь мошенников, которые вводят в заблуждение и под видом бесплатных консультаций навязывают платные юруслуги. Помните, что государственная юридическая помощь квалифицированная и бесплатная. Наш официальный сайт госюрбюро.краснодар.ру. Адрес центрального офиса для обращений: город Краснодар, улица Ставропольская, дом 78.
7: Для соседа.
8: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

На Кубани 11 часов, и к этой минуте казаку стало известно, а правила сдачи каких экзаменов в России изменились, какой культурно-досуговый центр привлекать больше зрителей научат и где юные казаки осваивают прикладные дисциплины. В студии Екатерина Блукарова. Здравствуйте. В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права. Их утвердило правительство страны. Документ ужесточает сроки проведения практического экзамена. Теперь его назначат не позднее 60 дней. Также прописывается, что если кандидат не сдал практический экзамен в течение полугода со дня сдачи теоретического экзамена, ему придется сдавать теорию повторно. Новый регламент расширяет список нарушений, которые препятствуют допуску кандидата к экзаменам. В перечень включили использование экзаменуемым средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, а также иных средств хранения и передачи информации. Сегодня важный день для Анапы и Туапсе. 5 мая, правда, в разные годы они стали городами воинской славы. Туапсе в 2008, Анапа в 2011. Звание присваивается населенным пунктам, на территории которых или рядом шли ожесточенные бои. Защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм. В Краснодарском крае высший статус города-героя носит Новороссийск. 5 городов носят звание «Город воинской доблести». Это Кропоткин, Геленджик, Крымск, Темрюк и Армавир, а станица Кущевская, Шкуринская в Кущевском районе и Каниловская в Староминском носят почетное звание «Рубеж воинской доблести». Культурно-досуговый центр в Курганинском районе научит, как привлекать больше зрителей. Учреждение в станице Петропавловской внедряет лучшие практики федерального центра компетенции в рамках национального проекта «Эффективная конкурентная экономика». Эксперты помогут оптимизировать информирование жителей о концертах и спектаклях, чтобы залы были заполнены. Такой подход делает культуру доступнее и учит учреждение работать с максимальной отдачей. Юные казаки военно-патриотического клуба «Казачья застава» в Абинском районе осваивают прикладные дисциплины. Они необходимы для будущей службы. Программа тренировки включает отработку взаимодействия боевой двойки, углубленное изучение правил безопасного обращения с оружием, а также тактические элементы ведения современного боя. В ходе занятий ребята продемонстрировали высокий уровень дисциплины и стремление к достижению результатов. А по словам организаторов, регулярные тренировки по военно-прикладным дисциплинам развивают в юных казаках командное взаимодействие и чувство взаимовыручки, а также тактическое мышление и способность оперативно принимать решения. На этом у меня сегодня все. Что еще станет известно казаку, Юлия Сорока вам ровно в полдень расскажет. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре сегодня пасмурно, сейчас за окном 13 градусов, днем до 16, к вечеру будет 14 тепла. На Кубани во вторник на большей части погода облачно ожидается, 16 градусов, пасмурно в Кореновске, Крымске, Кропоткине и Услабинске. Плюс 14 по прогнозу в станице Каневской и Славянске на Кубани, до 18 с дождем сегодня в Апшеронске, Лабинске и поселке Мостовском. 13 выше нуля в Белой Глине, Тимашевске и Тихорецке. Плюс 17 синоптики обещают в Абинске, Армавире, Белореченске, Горячим ключем и станице Кущевской. Привет в этом части. Отправляю в станицу Ирклиевскую. Есть такая в Василковском районе. У вас сегодня 14 градусов. День пройдет при облачной погоде и подует слабый ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды, прекрасного вам дня и отличного настроения. С вами была Екатерина Блукарова, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты не знаешь, у кого можно говорящего попугая купить?
1: Петрович, тебе попугай зачем?
0: Ха, научу его фразе «вам кому». Всегда хотел, чтобы у меня личный консьерж был.

0: аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
3: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ — цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8-800-2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.
7: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а когда я родилась, у меня были зубы?
3: Нет, Нина, младенцы рождаются без зубов. Первые зубки у них вырастают только где-то после 6 месяцев.
0: Почему?
3: Зубы человеку нужны для того, чтобы измельчать твердую пищу. А грудные младенцы питаются маминым молоком, ну или молочными смесями. Измельчать им ничего не надо, поэтому и зубы не нужны. Да и пищеварительная система еще не развита. Она не может переваривать твердую пищу. А вот когда для роста и развития перестает хватать молока, тогда и начинают расти зубки. Обычно к 3 годам у ребенка вырастает уже полный комплект зубов. Кстати, ты знаешь, что их называют молочными?
0: Ой, они что, из молока?
3: Вовсе нет. Это просто такая историческая традиция. Первым их так назвал знаменитый врач Гиппократ, который жил в Древней Греции. Он полагал, что первые зубы у человека состоят из молока, поскольку ребенок в период их роста в основном питается молоком мамы. Якобы именно оно обеспечивает растущий организм необходимым запасом кальция. Позже, конечно, ученые выяснили, что это вовсе не так. На самом деле, зачатки зубов формируются у ребенка, когда он еще находится в животике у мамы. Но название «молочные» так и осталось.
0: А почему они выпадают?
3: Потому что это временные зубы, и годам к 6-7 они свою задачу выполнили, сформировали челюсть для постоянных зубов. Поэтому они начинают выпадать, а на их месте растут новые, которые останутся у тебя на всю жизнь.
0: Жалко. Мне нравится, когда зубы выпадают. Мне тогда зубная фея подарки приносит.
2: Папа знает.
4: Эх, брат!

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Остановил полицейский блондинку. Ну, та притормаживает, он ей в окошко наклоняется и говорит: «Барышня, будьте добры, документики ваши покажите». Она говорит: «Ой, мужчина, знаете что? Наведите уже порядок в своей этой ГИБДД. Ну, невозможно просто какой-то. Вот вчера ваши коллеги у меня права отобрали, а вы сегодня хотите, чтобы я вам их показывала. Ну куда это как?»
0: Частушка для казака от Валентины Колесник из станицы Новощербиновской.
2: Я люблю свою станицу, я люблю мой дивный край, и мы надо всем гордиться, край родной мой, расцветай!
0: Реклама на Казак ФМ.
3: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужны биг-беги? Надежные крупногабаритные мешки? Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-беги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
5: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
6: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги. Подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
9: Для соседа.
10: От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Маяк ФМ.
1: На Кубани 12 часов. К этой минуте КЗАКу стало известно, как качество сельхозтехники проконтролируют, где вечный огонь зажгли и когда в Краснодаре концерт «Правда» пройдет. В студии Юлия Сорока. Здравствуйте. В стране усилят контроль за качеством сельхозтехники и стройматериалов. Президент России Владимир Путин подписал закон. С 1 сентября нынешнего года документ вводит новый вид государственного контроля. Речь идет о товарах, которые имеют стратегическое значение для экономического развития страны. Это сельхозтехника, электротехника и стройматериалы. Росстандарт будет следить за тем, как изготовители и продавцы соблюдают требования техрегламентов. Сегодня день кубанской журналистики. Губернатор края Вениамин Кондратьев поздравил всех причастных с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что уже 30 лет этот праздник объединяет тысячи талантливых и неравнодушных людей, которые формируют информационную повестку региона, рассказывают о его достижениях, поднимают острые проблемы и, конечно, знакомят с судьбами земляков. На Кубани работают более 300 средств массовой информации, от небольших районных газет до крупных медиа холдингов. Губернатор пожелал журналистам вдохновения, крепкого здоровья и успехов. Профессиональный праздник учредили в 1996 году постановлением ЗСК. Дата связана с выпуском 5 мая 1917 года в Екатеринодаре газеты «Прикубанская правда». Ныне это «Вольная Кубань». В хуторе Мариинском Добелиского района вечный огонь зажгли у памятника защитникам. Десятки жителей собрало это событие. Зажжение вечного огня – дань уважения и благодарности героям, которые проявили мужество и самоотверженность в борьбе за родину. Сам памятник является объектом культурного наследия. Он был воздвигнут в 1975 году и хранит память о жителях Мариинского сельского совета, которые отдали свои жизни во время Гражданской и Великой Отечественной войны. В завершение событий в Краснодаре. В Дню Победы концерт в городе посвятит вокальная группа «Молодежка». Он пройдет 8 мая на сцене Краснодарской филармонии. Начало в 19 часов. Артисты подготовили музыкальное путешествие, где прозвучат песни о доблести, истоках и духовной силе народа. Зрители ждет динамичное шоу, в котором каждый номер – это отдельная история. В программе авторские композиции и песни, которые стали символами времени. Новости, гимн истоков, Иван Купала, «Дикая вода» и другие. Артисты не только поют, но и создают на сцене яркие танцевальные образы. Атмосфера патриотизма, гордости за страну и искренних эмоций ждет каждого зрителя на концерте «Правда». Что еще станет известно КЗАКу, узнаете в 13 часов. Далее о погоде расскажу.
2: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
1: На кубанских морских берегах сегодня пасмурно, дождь и 16 тепла в Темрюке, до 19 градусов в Новороссийске, плюс 16 днем в Анапе, Геленджике и Ейске, в Туапсе до 17 градусов, 16 тепла в Сочи, в Приморско-Ахтарске до 14 градусов, а привет от синоптиков улетает в этом часе в станицу Приазовскую Приморско-Ахтарского района. Сегодня днем 13 градусов, без осадков и слабый ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды и приятных вам новостей. Через несколько минут начнется программа «Варенички». Встречайте Алексея Орлова, Юлия Сорока, радио «Казак ФМ».
2: У вас катаракта? Санталь Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией. Комфортный стационар с питанием. Хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня. Всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adegea.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: Ну что, где вы, мои дорогие? Приглашаю вас в гости. В течение 2 часа можно набирать смело наши цифры 8-928-401-2020. Дозванивайтесь, поздравляйте, говорите теплые слова тем, кто сегодня отмечает свой личный или семейный праздник. Ну и, конечно же, напомню, что к этим цифрам подключен Макс для ваших сообщений. 8-928-401-2020. Но вначале я, конечно же, хочу поздравить всех коллег с Днем кубанской журналистики. Как всегда, традиционно в этот день профессиональный праздник все журналисты отмечают нашего региона. Поэтому, коллеги, вам теплый привет от всей команды радиостанции «Казак ФМ». Конечно же, своих коллег я также приветствую и поздравляю с профессиональным праздником. Ну, а первый звонок у нас раздался из поселка Южный. Наталья, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день, Алексей. Сегодня я хочу поздравить свою старшую внученьку Кариночку Федоренко с Краснодара с днем рождения. Хочу пожелать ей счастья, здоровья, любви родных и близких. Всего только-только хорошего, чтобы ее доченька всегда ее радовала. Всего-всего только счастья, счастья и здоровья, самое главное.
0: Дай
1: спасибо,
0: Бог.
1: Алексей. А вас с наступающим праздником.
0: Спасибо.
1: Завтра. Спасибо вам за такую передачу.
0: Ой, не завтра, послезавтра у нас день радио 7 мая. Но спасибо большое, да, спасибо. Вот мы так в преддверии. Сегодня день кубанской журналистики. Через день у нас наш профессиональный праздник, уже непосредственно день радио. Поэтому май такой любим на празднике вот с самого начала. И... майские наши традиционные праздники, дальше профессиональные праздники, ну и, конечно же, впереди самый великий праздник, День Великой Победы. Будем отмечать 9 мая. Кариночка, поздравляем вас также от коллектива нашей радиостанции. Для вас этот музыкальный привет от Азамата Биштова. Цветы.

0: «Частушка для казака» от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
1: Я включила казака, танцевала пока, а частушки услыхала, сердце лучше застучало.
0: Реклама на «Казак FM».
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, убирай 102-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
7: Тогда важно, где проект собираете.
6: И где?
7: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
6: То есть можно собрать весь проект сразу?
7: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
10: Друзья, не забывайте про наши электронные адреса. Наша почта электронная вареник@казак.фм. И при помощи нашего официального сайта можно отправить свое сообщение, поздравление, либо привет казак.фм. По этому адресу мы находимся в интернете. На главной странице есть специальная форма. Пользуйтесь. Армавир у нас на связи. Ольга Петровна, здравствуйте. Добрый день.
11: Добрый день. Алешенька, добрый день. Во-первых, с праздником. С днем журналистики.
10: Спасибо. Спасибо.
11: С днем радио. И с главным праздником, с днем победы.
10: Угу. Спасибо.
11: А сегодня мы хотим все одноклассники выпуска 68-го года станица Ильинская Коренунского района поздравить наших девчонок. Таю. Бойко, девица фамилии. И Ткаченко Лида. Девчонка.
10: Так, так, так, так, так, так. Ольга Петровна, алло. Ну вот. Ах, как жалко. Да, друзья, ну, бывает, связь убегает. Ольга Петровна, ну, давайте, может быть, попробуйте сейчас дозвониться. Вот прямо сейчас перенабрать наши цифры. Буду по возможности держать для вас телефон. А я вижу просто еще сообщение тоже в этой связи. Но все-таки хотелось бы... Так, ну я смотрю, да, другие слушатели пытаются сейчас дозвониться. Давайте тогда сделаем так. Я ваше поздравление поддержу, и я понял, кого мы поздравляем. От всей души поздравляем наших дорогих одноклассниц из станицы Сергиевской, Таю Пчелка и Лиду Бакирь, с юбилеем. Желаем мира, добра, благополучия, крепкого здоровья, побольше оптимизма и радости, любви и заботы близких. Скалозубовы, Конопля, Бакуменко, Крупченко, Сагациян, Зяблова и Хохутская подписались под этим сообщением. Дорогие Тая и Лида, мы присоединяемся ко всем добрым пожеланиям. Ваш адрес, всего самого хорошего. Хочется пожелать красивым женщинам красивое поздравление и красивая песня. Дарите женщинам цветы.

0: штучки на Казак-ФМ.
1: Станис Чимлыкскую я приветствую в нашем эфире. Татьяна, здравствуйте вам, добрый день.
2: Добрый день.
1: Слушаем. Татьяна, алло. Говорите, да-да-да, говорите, пожалуйста.
2: Сегодня хотелось бы поздравить с днем рождения нашу любимую мамочку с 91-летием, Ленцову Нину Филипповну. Желаем ей здоровья и долгих лет жизни. Ее желание – дожить до 100 лет. Пусть ее желание сбудется. Поздравляют ее дети, внуки и правнучка. И песенку ей.
1: Пусть это желание не просто сбудется, а давайте договоримся, ну, как минимум для начала 120. Поприветствуем вас со 120-летием. Поэтому давайте расширять план, друзья. Чего тут 100 лет? 100 лет это уже так, проходящий этап. Ну, а если серьезно, дорогая Нина Филипповна, ну, во-первых, от души хочется вас поприветствовать, от всей команды радиостанции «Казак-ФМ». Здоровья, бодрости, хорошие планы, хорошие желания. Пусть все обязательно исполнится, пусть родные и близкие окружают вас заботой, дарят только приятные события, приятные эмоции, и чтобы вы гордились тем, может быть, какими-то маленькими эпизодами жизни, но которые вот действительно у вас в душе будут вызывать тепло и такое вот спокойствие. Золотая свадьба, кукушечка, в вашу честь. Ну, ансамбль «Кукушечка», естественно. Эта песня была обозначена в качестве музыкального подарка. С удовольствием послушаю вместе с вами.

0: для казака от Надежды Галушкиной из Краснодара.
1: Я казак FM включаю, и работа спорится. А еще я замечаю, с мужем мы не ссоримся.
0: Реклама на Казак FM.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
6: Застройщик ООО «СЗСК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: заявки на Казак-ФМ.
1: Это дневная программа по заявкам. Я, Алексей Орлов, приветствую всех, кто настроен на волну Казак-ФМ. Хорошего дня, приятного настроения в нашей компании. Есть кого поздравить, набирайте наши цифры, дозванивайтесь. 8-928-401-2020. И к этим же цифрам подключен Макс. Если удобно, пишите. Не забывайте, пожалуйста, подписываться и указывать, кому адресуете свои теплые слова. А у нас Новокубанский район на связи. Поселок Восход, Лидия, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Хочу поздравить семью своего брата с днем свадьбы. Они проживают в Армавире. Ртищев Олег и Галина. 36 лет совместной жизни. Пожелать им счастья, здоровья, благополучия. Успешные детей уже почти вырастили, трое детей у них. Все у них. Ладно, дай Бог им счастья, здоровья, любви. С днем свадьбы, дорогие. Я вас обожаю.
1: Агатовая свадьба. 36 лет совместной жизни. 36 лет. Вы уже шагаете рука об руку, дорогие Олег и Галина. Я хочу пожелать, чтобы это была только малая часть вашего долгого, счастливого пути. Наслаждайтесь друг другом. Пусть у вас все будет хорошо. Пусть все получается и складывается исключительно так, как вы запланировали, так, как ваша семья видит продолжение и развитие вашей жизни. Дай Бог всего самого хорошего. Горько кричим, конечно же, и от коллектива нашей радиостанции. Что-нибудь такое хорошее, красивое. Да давайте красивую, свадебную, вашу честь. Поздравляем, горько.

0: Ямочки на Казак ФМ.
1: Ну, а следующий звонок у нас раздался из Каневской. Татьяна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Хотелось бы поздравить весь коллектив женской консультации Каневского в районной больнице и родильного дома с днем акушера. Девочки, здоровья вам всем, семейного счастья, улыбок, побольше здоровых деток, чтобы с вашей помощью родилось. Всего-всего самого-самого доброго и наилучшего.
1: От души хочется поприветствовать, поздравить, присоединиться, конечно же, ваша работа. Да я даже не знаю, работа ли это назвать. Скорее всего, это призвание. Дорогие, Международный день акушерки сегодня отмечается в нашей стране. Международный, да, ну, в нашей стране в том числе, конечно же. И поэтому вас, дорогие акушеры, мы приветствуем и поздравляем. Вот хочется, да, пожелать успехов, чтобы еще больше малышей с вашей помощью появились на свет. И вам, каждый из вас, и каждому из вас, потому что есть и мужчины, акушеры, конечно же, хочется пожелать счастья, мира, добра, гармонии. Всего самого доброго. Ну и, как сказала Татьяна, все-таки в этой профессии больше женщин, поэтому песню мы подобрали соответствующую. Давайте, наверное, еще несколько сообщений. Их очень много. Наверное, отдельным даже выходом я еще порцию зачитаю. Ну, а прямо сейчас всем добрый день, всем привет и самое наилучшее пожелание. Здоровья всем, главное, мирного неба над головой. Это Валентина из Мингрельска. Это сообщение прилетело. Добрый день. Сегодня хотим поздравить свою бабулю Линцову Нину Филипповну с днем рождения, с 91-летием. Пожелать ей здоровья до 100 лет, любящие внуки и правнуки из Чемлыкского, Лабинского района. Да, Нина Филипповна, еще раз вас приветствуем от всей души. Помним вашу установку. Так. Так, ну здесь уже мужские пошли сообщения. Давайте, да, тогда чуть позже вернусь. А вот для всей прекрасной половины человечества этот музыкальный подарок. И, конечно же, для наших дорогих акушеров.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Ну а следующий звонок у нас раздался из Приморска, Ахтарска. Евгения Ивановна, здравствуйте, добрый день вам.
2: Добрый день, Алексей. Во-первых, я хочу всех журналистов с профессиональным праздником.
1: Спасибо.
2: Днем рождения. Я хочу поздравить Татьяну Александровну Айнге Егорову из Санкт-Петербурга с 53-летием. Танюша, желаю тебе оставайся такой же веселой, оптимистичной. Всех благ тебе и твоей семье и мирного неба.
1: Ну и музыкальный привет, конечно же, прозвучит в нашем эфире. Это будет песня в исполнении Марины Девятовой. Пусть будет все в радость от души. Поздравляем также и от нашей команды, и всех журналистов нашего региона. Еще раз чествуем и поздравляем с Днем кубанской журналистики. Всем успехов, коллеги, всего самого доброго. Доброго дня. Поздравляю всех журналистов Кубани с Днем кубанской журналистики. Читатели Северского района поздравляют коллектив районки «Зори» с праздником. Желаем вам еще долгие годы быть с ними рядом, делиться с нами рядом, конечно же, делиться новостями района, знакомиться с интересными людьми. Поздравляем. Приветствуем, коллеги. Так, поздравляем с днем рождения Валерию Мальчевскую. Желаем новых творческих успехов, личного благополучия, огромной любви близких. И пусть удача всегда будет рядом с ней. Да, на днях Лерочка отметила свой день рождения. Еще раз хочется поприветствовать уже в эфире. Лера, наше улыбчивое солнышко, оставайся всегда такой же яркой, красивой, заботливой. И пусть все складывается так, как ты хочешь, так, как ты запланировал, потому что ты этого достойна. Ты достойна всего, всего, чего можно пожелать красивой девушке. С наступившим с днем рождения, 29 апреля, Лерочка отмечала свой праздник, свой день рождения. Ну и Марина Девятова, как я уже сказал, в нашем эфире.

0: Леночки на Казак-ФМ.
1: Друзья, мы продолжаем. Есть время еще дозвониться или дописаться. Наши универсальные цифры 8-928-401-2020. Это и телефон прямого эфира. И к этим же цифрам подключен Макс для вашего удобства. Пользуйтесь, пишите, не забывайте подписываться. Электронная почта вареник@казак.фм, наш сайт казак.фм. Вот с его помощью также можно отправить свое сообщение в программу «Вареночки». Не удается дозвониться, пишите, пишите. Есть еще время, порядка, ну, чуть больше 10 минут эфирного времени. Все обязательно зачитаю. Сейчас, как и обещал, я хочу исключительно ваши сообщения почитать и поздравить всех, кто сегодня отмечает свой личный праздник или профессиональный праздник. Родственники, внуки, и хотим сегодня в этот чудесный, яркий день... Так, сейчас, давайте, все, обнулились. Родственники, внуки, хотим сегодня день чудесный, яркий. Сегодня дарим мы подарки Варакину Силе Ивановичу. Ему исполнилось 80 лет. От души поздравляем с 8-м десятком тебя. Желаю никогда не унывать, удачу и улыбку не терять. Счастливой жизни еще много лет. Он может. Город Луховцы, Московская область, жена, внуки и родственники. Ну, немножко тут с началом чего-то тут, наверное, соскочили строчки, но тем не менее. Самое-то главное... Юбилей у замечательного мужчины. Сила Иванович, имя-то какое у вас? Сильное, яркое. Поэтому 80 – это только всего лишь малый этап. Доброго вам здоровья, мира, добра, счастья, долголетия. Пусть в вашей жизни будет много счастья. Пусть ваши родные окружают, дарят заботу, хорошее настроение. Еще раз повторюсь, пусть здоровье обязательно будет только крепким. Хотим поздравить с юбилеем, с 90-летием нашего папу, дедушку, прадедушку Николая Власовича. Мы тебя любим, желаем тебе крепкого здоровья и долгой, очень долгой жизни из Кузбасса, от семей Балабиных и Петрачковых. Это сообщение прилетело от внуков и правнуков. Ну, напомню вам и всем, кто настроен на нашу волну, чтобы заказать песню, нужно дозвониться в прямой эфир по сообщению. Музыкальные заявки не выполняются. Любимая радиоволна, коллективы Вольной Кубани, Околица, Честная Пенсионерская, наши районки Каневские, Зори, с профессиональным праздником, везения, удачи, творческих успехов. Спасибо за ваш труд. Новиковы подписались из хутора труда. Вот, значит, что пахать и сеять без огреха. Вот такое вот пожелание хорошее. Коллеги, это все вам. Приветствуем, поздравляем с нашим праздником. Добрый день, я хочу поздравить свою коллегу и подругу с днем рождения и с днем акушерки. Это пчелка Тая. Пожелаю ей здоровья и долгих лет жизни. Вот, Тая, выяснили, что вы сегодня не только именинница, но еще и ваш день сегодня. С днем акушера вас поздравляем. Еще к тому же. Добрый день, хочу поздравить свою подружку с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья. Здоровья. Будь такой же красоткой, Ульяна, с днюхой от Саши Шмариной. Это сообщение прилетело. Ну что ж, чуть позже еще обязательно вернусь к вашим сообщениям. 8-928-401-2020 номер прямого эфира. Еще раз напомню, что к этим же цифрам подключен Макс. Друзья, срывается звоночек, не удается дозвониться. Быстренько забежали, написали свое поздравление. Все, поймали его в эфире. Время еще есть.

0: уже дозванивайтесь в вечернюю программу по заявкам. Завершать будем звонком из Полтавской. Валентина Ивановна, здравствуйте вам, добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Алексей. Всего вам доброго с вашим наступающим праздником.
0: Спасибо.
1: Вот, я хочу поздравить станицы Атаманской. У меня живут племянники Ковалевы. Коля, Галя, Люда, Зоя. Поздравить их с наступающим Днем Победы, пожелать им здоровья, счастья, чтобы они жили прекрасно, хорошо, лучше, чем мы пережили те годы. Дай Бог им здоровья. И ту песенку пусть пропоют, что я заказала.
0: Да, вы заказали День Победы, ну как же без этой песни? Какое 9 мая без песни в исполнении Льва Лещенко? И эта песня обязательно появится в нашем эфире. Еще от Оксаны поздравления всем слушателям Казак ФМ с наступающим праздником, с Днем Победы. Здравствуйте, Казак ФМ. Поздравьте нашего любимого дедушку Матвея Дмитриевича из Белореченска. Он ребенок войны. Дедуль, здоровья тебе и долгих лет жизни. Любим тебя. Ваши внуки подписались. Матвей Дмитриевич, присоединяемся. Вам доброго здоровья. Конечно же, вновь и вновь хочется поприветствовать ныне здравствующих ветеранов. И, конечно же, низко поклониться вам в ноги. С наступающим праздником. Меня зовут Алексей Орлов. Я с вами прощаюсь до завтра. Хочу пожелать хорошего дня, хорошего настроения в нашей компании. Оставайтесь на волне Казак ФМ, потому что все самое интересное и самое любимое звучит только в нашем эфире. Услышимся завтра. Пока.

вы, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

0: Рак FM.
1: На Кубани 13 часов. К этой минуте казаку стало известно, какой прогноз по турпотоку в Анапе, чей подвиг сегодня в Крымске вспоминают и где кубанские акробаты отличились. В студии Юлия Сорока. Здравствуйте. Министерство экономического развития России фиксирует рост бронирований туров в Анапу, сообщает ТАСС. Как отметили в ведомстве, турпоток может вырасти на 25% при готовности береговой линии и вернуться на высокие показатели в 2027 году. По информации Роспотребнадзора, три песчаных пляжа получили положительное заключение. Это стало возможным благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка. Региону надо максимально ускорить работу по отсыпке, чтобы вся береговая линия была готова к высокому сезону, сообщили в пресс-службе ведомства. Сегодня памятный день для Крымского района. 5 мая 1943 года станицу Крымскую освободили от немецко-фашистских захватчиков. В годы войны она стала важным рубежом. Через нее проходили ключевые железнодорожные и автомобильные пути на Анапу, Новороссийск, Тамани, Темрюк. Бои за Крымскую длились месяц. Наступление провели 56-я армия под командованием Андрея Гречко и 4-я воздушная армия Константина Вершинина. За мужество и подвиг тех, кто защищал и освобождал станицу, сегодня это город Крымск. Он получил звание «Город воинской доблести». В Сочи начали реконструкцию пограничного пункта пропуска «Адлер». После обновления через границу сможет проезжать до 14 тысяч машин в сутки. Это в 9,5 раз больше, чем сейчас. Пешеходов и пассажиров станет больше в 2,5 раза, до 80,5 тысяч человек в сутки. Российская и абхазская стороны договорились усилить совместную работу, особенно при контроле экскурсионных автобусов. Для них сделают отдельную полосу. В завершении о спорте. 36 акробатов защищали честь Кубани в Великом Новгороде. Там прошло первенство России по спортивной акробатике. По итогам наши ребята стали абсолютными победителями в трех дисциплинах в тройках и обладателями трех наград в выступлениях смешанных пар. В Волгодонске завершились всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек от 12 до 17 лет, а также среди мужчин и женщин. Турнир был посвящен годовщине Победы. Краснодарская команда заняла второе место, а среди мужчин женщин третье место. Успешно выступили и кубанские конники на всероссийских соревнованиях в Ростовской области. Спортсмены из Динского района показали высокий уровень подготовки и завоевали несколько призовых мест в дисциплине конкур. А в Краснодаре завершился Кубок России по BMX-фристайлу. Наш спортсмен Арсений Любешкин вновь на первой ступени пьедестала. Что еще станет известно казаку, узнаете в 14 часов. Далее о погоде расскажу. В Краснодаре переменная облачность, сейчас 15 градусов, вечером будет 14, облачно на Кубани, до 16 градусов в Кореновске, Крымске, Кропоткине и Услабинске. Плюс 14 сегодня в Каневской и Славянске на Кубани, до 18 градусов и возможен дождь в Апшеронске, Лабинске и Мостовском. 13 тепла в Белой Глине, Тимашевске и Тихорецке, плюс 17 сегодня в Абинске, Армавире, Белореченске, Горячем Ключе и Кущевской. Привет от синоптиков, летит в станицу Ивановскую, Красноармейск в районе 15 градусов сегодня, без осадков и слабый ветер. Дома вашему желаю хорошей погоды и приятных вам новостей. Юлия Сорока, радио «Казак FM».
2: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
4: Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными.

0: пути.
1: Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
2: Ах, наварю я холодца, приглашу я молодца. Будем кушать и чай пить, счастливо мы будем жить.
1: Реклама на Казак FM.
3: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Лечение близорукости и астигматизма, удаление катаракты, детская офтальмология. Первичный прием от 2500 рублей. Запись по телефону 8 800 600 603.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
11: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
12: Тогда важно, где проект собираете.
11: И где?
12: Профимол. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
11: То есть можно собрать весь проект сразу?
12: Да, Профимол. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
14: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства szn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

0: Витя, ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки. Чистушка для казака от Анастасии Богдан и Станицы Шкуринской.
3: На Казак ФМ артисты закружили хоровод. Вот и мы чистушкой нашим веселим честной народ.
2: Реклама на Казак ФМ.
4: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
5: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Якутский хамус – древний музыкальный инструмент народов Республики Саха. Ему более 5000 лет. О происхождении хамуса существует несколько легенд. Одна из них гласит, что охотник увидел, как медведь, сидя на пне, дергал щепу, которая издавала необычный звук. Косолапый рычал, словно старался что-то спеть. Вероятно, это зрелище понравилось охотнику, и он решил усовершенствовать изобретение мишки. В результате на свет появился хамус. В древние времена его делали из костей или дерева, а сейчас из металла. Хамус представляет собой язычок, закрепленный одним концом на металлической основе. Сам по себе звучит он тихо, но если приложить хамус к зубам или губам, тогда рот и дыхание будут служить резонатором и усиливать звучание. Якуты дополняют игру горловым пением, имитируя птиц или животных. Звук получается необычный, завораживающий, космический. Якутские шаманы использовали хамус для лечения людей и изгнания злых духов. А еще он нередко сопровождал любовные признания. Этот музыкальный инструмент – один из брендов Якутии. В ней даже официально отмечают День хамуса, и музей ему посвятили. Это символ национальной культуры Республики Саха. В его звучании – душа.

0: шутка.
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: Идет мужичок по улице. По улице, причем незнакомого города. Ну, и навстречу ему такой пенсионер в развалочку, значит, направляется. Ну, он к нему подходит и говорит: мужчина, скажите, пожалуйста, а если я вот туда вот пойду, там автовокзал будет? На что пенсионер ему и отвечает: молодой человек, знаете, что я вам скажу? Автовокзал там будет, даже если вы туда не пойдете.
1: Частушка для казака от казачки Нины из станицы Новотитаровской.
3: Я частушек много знаю, и хороших, и плохих. Хорошо тому послушать, кто не знает никаких.
1: Реклама на Казак ФМ.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
8: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
7: Подробности на сайте pds.napf.ru.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: Добрые соседи.
1: За ненакрытым столом молитва не пойдет, говорят рутульцы, один из коренных народов Кавказа. Всего в России 35 тысяч рутульцев, и 510 из них – наши ближайшие соседи. По одной из легенд, своим рождением этот этнос обязан древним рутулам, переселившимся из Италии. Однако твердой опоры у версии нет, а потому большая часть народа считает, что Кавказ был их родиной во все времена. Почти все они говорят на двух языках – родном, рутульском и русском. А в 19 веке каждый владел лезгинским, азербайджанским, арабским и персидским языками, с легкостью общаясь с любым встреченным им в горах путником. Внешний рутулец выглядит, как и любой представитель Республики Дагестан, смуглым, чернобровым и черноглазым. Но сами дагестанцы с легкостью отличат его от аварца, даргинца или табасаранца по незаметным для нас нюансам ширине лба или носа или высоте височной доли. Но что бы их ни отличало друг от друга, законы гостеприимства народов Кавказа общие. Чтобы не навлечь на свой дом несчастье, хозяин должен тепло встретить путника, накормить и, если нужно, защитить. Спрашивать, зачем он пришел, у рутульцев считалось и считается неприличным. Но и гость, в свою очередь, должен себя вести скромно и с достоинством. Национальная поговорка про гостя, который очень спешит, звучит в переводе на русский так. «Огонь взять пришел, что ли?» Правда? Похоже на наше русское «забежать на огонек». Так что заглянуть к соседу-рутульцу на минутку не получится. Вас усадят за стол, и пока вы будете пить чай и вести беседы, хозяйка подаст вкуснейший хинкал. Это сытное блюдо готовится несложно. Чаще из баранины, но подойдет и мясо курицы или индейки, или даже мясное ассорти. Мясо варят до готовности с луковицей и лаврушкой. И уже готовое солят и перчат. Из круто замешанного теста раскатывают тонкие колбаски. Их нарезают кубиками и, придавливая пальцем, делают небольшие ушки или ракушки. Тесто 2-3 минуты варят в мясном бульоне и разливают хинкал по тарелкам. Отдельно подают нарезанное мясо и кинзу. Рутульский хинкал славится во всем Дагестане, и даже самая молодая хозяйка знает, что к нему всегда подают соус – толченый чеснок с уксусом, сметаной или томатом. Это уж кто как любит.
0: Добрые соседи!
2: Хорошо-то как! Как!

0: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
2: Люба, братцы, 104.9 FM в Ейске. Уключай.
3: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наши.

0: когда душа поет. Казак ФМ.
1: На Кубани 14 часов. К этой минуте Казаку стало известно, как соцсфера края к курортному сезону готовится, когда по Краснодару трамвай Победы пойдет, и сезон чего в Атамане начался. В студии Юлия Сорока. Здравствуйте. Социальная сфера Кубани готовится к приему.

0: туристов. Этот вопрос обсудили на заседании, которое провела заместитель главы региона Елена Воробьева. Краснодарский край уже стал круглогодичным курортом, однако летом традиционно принимает самое большое число туристов. Каждый в своей зоне ответственности должен быть готов. Это касается профильных ведомств и коллег из муниципалитетов. До конца месяца необходимо выполнить все поставленные задачи. Елена Воробьева подчеркнула отдельное внимание профилактике инфекционных заболеваний и поручила коллегам усилить информационную работу в этом плане. Необходимо принять комплексные меры от подготовки медучреждений до коммунальной сферы, чтобы наши жители и гости региона провели отдых безопасно и с комфортом, отметила вице-губернатор. Заселиться в гостиницу можно по цифровому ID в приложении «Макс». Об этом напомнил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный. Благодаря новому сервису сотрудники отеля смогут быстрее подтвердить личность гостя. Пока система работает в пилотном режиме, но сервис уже доступен при заселении в несколько гостиниц Краснодарского края. До конца года такая возможность появится в тысячах российских гостиниц. Возможность регистрации с бумажным паспортом остается, администратор вправе попросить документ для уточнения данных. Далее о Краснодаре. К 9 мая в городе проведут патриотические фестивали, концерты в парках. Ветеранов Великой Отечественной войны с праздником традиционно поздравят фронтовые бригады. С песнями военных лет у домов участников и детей войны, тружеников тыла выступят городские коллективы. Традиционно в преддверии 9 мая в кубанской столице проходит всероссийская акция «Георгиевская лента». А с сегодняшнего дня по 10 мая на площади памяти героев организовано несение почетной вахты памяти. 8 и 9 мая по улицам Краевого центра проедет праздничный трамвай Победы. На нем творческие коллективы исполнят военные песни. Сезон джигитовки в Атамане стартовал. Это не просто живая традиция от дедов и прадедов, это сила, ловкость и отвага, воплощенные в каждом движении всадника и лошади. Всех желающих увидеть джигитовку ждут в выходные в выставочном комплексе Темрюкского района. Казаки покажут перевороты в седле, прыжки, трюки на полном скаку и многое другое. Также будут танцы с холодным оружием и выступления лошадей. Что еще станет известно казаку, узнаете в 15 часов. Далее о погоде расскажу.
1: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
0: В кубанских морских берегах завтра солнечно, в Анапе и Темрюке до 18 тепла, на градус меньше в Геленджике, Туапсе и Ейске, в Новороссийске и Приморско-Ахтарске завтра до плюс 19, в Сочи до 15 выше нуля. Привет от синоптиков. Летит в село Кабардинка, 17 градусов, завтра без осадков и легкий ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды и приятных вам новостей. Юлия Сорока, радио Казак ФМ.
1: У вас катаракта? Санталь Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией, комфортный стационар с питанием, хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adegea.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей. Телефон передается от жены к мужу, от мужа к детям, а от детей к бабушке с дедушкой. Это наши соседи. Всегда помогут соседу в трудной ситуации. Только если не сильно устали. И завтра вставать не рано. И если сегодня не пятница. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Слушай, Русланчик, а что для тебя важнее, безглютеновые продукты или цифровой детокс?
1: Чего? Петрович, ты что, перегрелся или заболел?
0: Фух, все в порядке. А то я побоялся, что тебя новые соседи заразили этими...

0: Частушка для казака от Александра Лахтионова из Краснодара.
1: А что ж надо так случиться на восьмом десятке лет, чтобы в радио влюбиться, будто женщин в марине.
0: Реклама на Казак FM.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин. Убирай 120-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Кумушка, а поехали на природу?
10: Ой, здорово. А чем угощать будешь?
9: Да все будет. Разносолы всякие и шашлычки, конечно. Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
10: Огород? Это где?
9: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные. Пальчики оближешь. Так что собирайся. Скоро выезжаем.
10: Торговый комплекс «Огород».
9: Станица Елизаветинская, Степная, 490. 19.
10: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Каждый житель Краснодарского края может бесплатно получить юридическую помощь. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в консультации грамотного юриста, обращайтесь в Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Остерегайтесь мошенников, которые вводят в заблуждение и под видом бесплатных консультаций навязывают платные юруслуги. Помните, что государственная юридическая помощь квалифицированная и бесплатная. Наш официальный сайт – госюрбюро.краснодар.ру. Адрес центрального офиса для обращений. Город Краснодар. Улица Ставропольская, дом 78.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
12: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Твой лучший.

0: так похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит? Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак-ФМ. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Казак-ФМ! Казак-ФМ!

0: А ви бачили, що це?
1: Что на Кубани называли словом «дрот». Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Дрот. Похоже, я знаю, только одно, дротики были у римлян, а дрот я не знаю.
3: Ну, дрот, как парк или еще что-то.
4: Дрот? Возможно, так в древности называли подвал?
3: Дрот, дротик, это вот стреляют вроде бы что-то там.
5: Ну, это что-то типа проволоки. Ну, дрот – это дротик.
6: Дрот – это вот именно сапожники работают, вот говорят, я сейчас дротом прошью.
1: На самом деле дрот – это проволока. Иногда так называли спицу, вязальный пруток или иглу. Вот это так.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Звонит жена мужу на мобильник.
2: Ваня, ты где?
3: Я это где я? Ну, на охоте, ты же помнишь, я же на охоте.
2: Да? А кто это у тебя там рядом так громко дышит?
3: Так это, как его, этот, кто это? Медведь это, да медведь у меня здесь дышит.
2: А, медведь, да? А чё он тогда стонет?
3: Так это, ранил я его? Да, вот, ранил, лежит, стонет теперь.
2: Угу, ранил, значит. А почему у него голос женский?
3: Ну, ты знаешь что? Я вообще-то охотник, а не ветеринар.
0: Частушка для казака от казачки Татьяны из Краснодара.
4: Василёчки голубые, соберу в один букет. На Казак ФМ отправлю всем подруженькам. Привет!
0: Реклама на Казак ФМ.
5: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
6: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
5: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Мотоцикл, квадроцикл, мопед, мощный самокат. Мечта любого подростка. Не задумываясь, родители мечту исполняют. Пусть резвится, гоняет, привыкает к технике. А потом семья попадает в статистику. Вот она, сухая и страшная. За прошлый год на Кубани в дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 1189 детей. В 90% случаев индивидуальные средства передвижения были подарены родителями. Полученные травмы, сломанные судьбы, не каждая опасная мечта должна сбываться.
7: При поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского
8: края. Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Маяк ФМ.
1: На Кубани 15 часов. К этой минуте Казаку стало известно, как придорожные ярмарки будут развивать, куда помощь из Новороссийска отправили и где гимнасты со всей страны собрались. В студии Юлия Сорока. Здравствуйте. На Кубани будут развивать придорожные ярмарки с местной продукцией. Также усилят контроль за качеством услуг и санитарным состоянием таких объектов. На планерке в законодательном собрании края обсудили, как сделать удобнее для жителей и туристов объекты дорожного сервиса. Их на Кубани более 5500. Заправки, кафе, магазины и станции техобслуживания вдоль трасс. По словам председателя кубанского парламента Юрия Бурлачка, за последние годы формат обслуживания туристов изменился. Отдельные кафе и заправки сменяются комплексами, где можно получить все необходимое. В регионе увеличивают число таких комплексов, потому что комфорт путешественников – безусловный приоритет. И, конечно, необходим мониторинг. Особое внимание будут уделять многофункциональным комплексам, где есть заправка, СТО, кафе и даже детские комнаты. Мониторинг состояния объектов продолжится до конца высокого сезона. Колонна с гуманитарной помощью из Новороссийска отправилась на передовую. Посылки собирали в рамках патриотической акции «Все свои» в преддверии Дня Победы. Ее участниками стали жители российских городов – Новороссийска, Тула, Рязани и Махачкалы. Военные получат продукты, воду, медикаменты, инструменты, снаряжение, а также детские письма с поздравлениями и пожеланиями. Акция «Все свои» прошла уже в пятый раз. В феврале эстафету Новороссийску передал город-герой Волгоград, а следующий – город Махачкала, который в годы войны стал прифронтовым ключевым промышленным центром. В Кунепском районе дорогу ремонтируют. Работы ведут на трассе Краснодар-Ейск в районе станицы Стародеревянковской. Обновляют участок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году специалисты убрали старое асфальтобетонное покрытие, выровняли просадки и подготовили основание дороги. В текущем году подрядная организация занимается укладкой выравнивающего слоя из асфальтобетона и ремонтирует трубы, которые пропускают воду и защищают от размыва дорогу. Закончить ремонт планируют до конца ноября. На Южном берегу проходят всероссийские соревнования по спортивной гимнастике среди студентов. Более 100 лучших представителей студенческого спорта со всей страны собрались на федеральной территории «Сириус». Участников принимает город-отель «Бархатные сезоны». Его генеральный директор Елена Помилова отметила особую значимость события. Задача отеля – создать для атлетов атмосферу второго дома, где качественный отдых и развитая инфраструктура помогают настроиться на высший результат. Город-отель традиционно выбирают для размещения спортивных делегаций благодаря уникальной близости как к морю, так и к современным спортивным объектам, наличию широкой инфраструктуры для отдыха, восстановления и подготовки, что необходимо профессиональным атлетам. Что еще станет известно Казаку, узнаете в 16 часов. Далее о погоде расскажу. В Краснодаре завтра потеплеет, утром 11 градусов, днем до 22, вечером будет плюс 14 и возможен слабый дождь. На Кубани в целом завтра градус подрастет, в Абинске, Славянске, на Кубани, Апшеронске, Горячем Ключе, Крымске и Лабинске до плюс 20, слабый дождь возможен, 19 тепла, завтра будет в Армавире и Белой Глине, в Белореченске, Каневской, Кореновске, Тихорецке и Услабинске до 20 градусов, в Кропотке, Некущевске и Тимашевске до 21, в Мостовском завтра будет плюс 19. Привет от синоптиков. Улетает в станицу Успенскую Белоглинского района. 20 градусов завтра днем будет на улице без осадков и легкий ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды и приятных вам новостей. Юлия Сорока, радио «Казак-ФМ».

0: Русска для казака. От казачки Андреевой из станицы Засовской.
1: Танцы на Казак ФМ, дискотека дома всем. Пляшем весело и дружно, никуда идти не нужно.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
9: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.

0: становится намного веселее, если представить, что тебе уже не пятый десяток, а все еще первая сотня.
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из

0: Рюкзак FM. Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, Петрович, здорово, ты чё такой веселый? Ребята, там еще у меня новость такая. У меня жена сына родила, сына, представляете? Сын, у меня сын. После 6 дочек у меня наконец-то сын, ребята, вот это вот радость и счастье. Сын у меня, понимаете? Ух ты, круто. Поздравляем, на кого похож-то? Похож? Да мы как-то в лицо еще не смотрели. Главное, сын, сын, понимаете?
0: Частушка для казака от Светланы Левиной из Крыма.
2: Ты костер мой казачок, ты как сердце огонек, с первых звуков зажигаешь и на сутки заряжаешь.
0: Реклама на Казак ФМ.
3: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
4: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
5: О, Мартин. Убирай тут парень 391 24 93 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Душа многонационального юга. Казак ФМ.
1: Добрые соседи. Ни дня без песни. Это не поговорка, а главный жизненный принцип селькупов, одного из исчезающих народов Севера. Во всей России их едва ли наберется 4000. Большая часть живет в Тюменской и Томской областях, немного в Красноярском крае, где с каждым днем селькупов становится все меньше и меньше. Однако где-то убыло, а где-то прибыло. И несколько лет назад жителями Кубани стали 7 представителей этого уникального этноса. А 7 – это уже одна большая семья. Так что внимательно посмотрите на своих соседей. Вдруг это именно селькупы. Они невысокого роста, очень спокойные, тихие, светлокожие, темноволосые и с азиатским разрезом глаз. Говорят ваши соседи, скорее всего, на двух языках – селькупском и русском. А вот поют наверняка только на родном. Песня лежит в основе жизни и воспитания этого народа. Именно благодаря тому, что уже с колыбели народные мелодии сопровождают селькупов, им удалось сохранить свою национальную самобытность. От песен других народов Севера селькупскую песнь отличает устойчивая рифма, которая опирается не на междометие «ай», «уэй», а именно на окончание слов. Кроме того, особые песни сопровождают любой труд. Чем бы ни занимался селькуп, ловил бы рыбу, шел на охоту, чинил в сети или строил дом, он поет. Поет хозяйка, оберегая очаг, приготавливая запасы на зиму или обед для добытчика мужа. Отцы поют о детях, которые выросли и стали самостоятельными, но ему неизвестно их будущее, и он беспокоится о них. Матери поют о воспитании детей и необходимости обеспечить их будущее. Подростки поют о том, чему им предстоит научиться. Влюбленные девушки – осуженных, сравнивая свои чувства с быстроногими оленями, которые бегут так быстро, что их никто не догонит. Песни эти сохранились с того времени, когда селькупы жили в землянках на высоких берегах северных рек. Сегодня они строят современные дома, такие же, как у соседей русских, но традиции свои помнят и бережно.

0: 12 часов к этой минуте КЗАКу стало известно, как выплаты ветеранам поступают, что в Краснодаре к Дню Победы обновляют и где кубанские акробаты отличились. В студии Юлия Сорока. Здравствуйте. Выплаты ветеранам к Дню Победы поступают автоматически. Для зачисления средств коды из СМС не требуются. А если звонят неизвестные и просят уточнения по поводу выплат, то кладите трубку. Как сообщили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта, мошенники обманывают ветеранов под предлогом зачисления выплат к Дню Победы. Аферисты предоставляются сотрудниками социального фонда и просят назвать код из СМС. В итоге ветераны могут потерять не только средства, но и персональные данные. Поэтому будьте бдительны. Далее о Краснодаре. К 9 мая в городе обновляют мемориалы. В порядок приведут 39 памятников военной истории. Среди них 17 объектов культурного наследия. Благоустройство завершат до Дня Победы. На памятниках меняют или восстанавливают гранитные плиты, ступени и бордюры, очищают бетонные элементы, красят металлические ограждения и постаменты. Если необходимо, меняют тротуарную плитку. Параллельно у мемориалов устанавливают декоративные элементы, алые звезды, флаги и праздничные инсталляции. Краснодарский край в числе лидеров по заявкам на грантовый конкурс Росмолодежи. Всего поступило 17 тысяч заявок. Победители получат до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов. А это могут быть инициативы в сферах технологий, спорта и туризма, проекты международного сотрудничества. Победители конкурса станут известны до 19 июня. Наиболее активными регионами по числу поданных проектов стали Краснодарский край, Башкортостан и Татарстан. В завершении о спорте. 36 акробатов защищали честь Кубани в Великом Новгороде. Там прошло первенство России в спортивной акробатике. По итогам наши ребята стали абсолютными победителями в трех дисциплинах в тройках и обладателями трех наград в выступлениях смешанных пар. В Волгодонске завершились всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек от 12 до 17 лет, а также среди мужчин и женщин. Турнир был посвящен годовщине Победы. Краснодарская команда заняла второе место, а среди мужчин и женщин третье место. Успешно выступили и кубанские конники на всероссийских соревнованиях в Ростовской области. Спортсмены из Динского района показали высокий уровень подготовки и завоевали несколько призовых мест в дисциплине конкур. А в Краснодаре завершился Кубок России по BMX фристайлу. Наш спортсмен Арсений Любешкин вновь на первой ступени пьедестала. Что еще станет известно КЗАКу, узнаете в 17 часов. Далее о погоде расскажу.
1: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
0: На кубанских морских берегах будет солнечно. Завтра в Анапе и Темрюке до 18 тепла, на градус меньше в Геленджике, Туапсе и Ейске. В Новороссийске и Приморско-Ахтарске завтра до плюс 19, в Сочи до 15 градусов. Привет от синоптиков летит в станицу Голубицкую Темрюкского района. 18 градусов завтра, без осадков и легкий ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды и приятных вам новостей. Юлия Сорока, радио Казак ФМ.
1: У вас катаракта? Санталь Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией. Комфортный стационар с питанием. Хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня. Всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adygea.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут вытирать ноги о коврик соседской квартиры, несмотря на то, что у своей точно такой же. Это наши соседи. Место под посудомоечную машину выбирают дольше, чем место под баню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты чего такой радостный?
1: Я, Петрович, понял, что с людьми надо быть мягче и добрее. Мои соседи прошлой ночью слушали музыку из 2000-х, но я им Высоцкого на всю громкость и включил.
0: А они что?
1: Не поверишь, тишина, здороваются, я высыпаюсь, красота.
0: О, уважают.

0: Реклама на Казак-ФМ.
1: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
6: Тогда важно, где проект собираете.
5: И где?
6: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
5: То есть можно собрать весь проект сразу?
6: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8-800-2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
8: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: на свадьбе друзей побежала ловить букет. Потом опомнилась, вернулась. Видели бы вы глаза моего мужа.
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от Надежды Галушкиной из Краснодара.
2: Я с казак-ФМ волной провела весь выходной. Я не шила, не стирала, только пела и плясала. Ой!
1: Реклама на казак-ФМ.
3: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18.00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а сколько сейчас времени в Москве?
3: Столько же, как и у нас, Нина.
0: А в Петербурге?
3: Тоже. Мы в одном часовом поясе находимся с этими городами.
0: Поясе? Это что за пояс такой?
3: Такой термин придумали люди, когда договорились разделить земной шар на 24 часовых зоны. Наша планета вращается, и везде разное время. Где-то сейчас день, а где-то ночь. Раньше каждый город или поселок использовал местное солнечное время. То есть полдень там наступал тогда, когда солнце находилось прямо над головой. Это было достаточно удобно, пока люди мало путешествовали. Но когда появились железные дороги в 19 веке, нужно было договориться о каком-то стандартном времени. Иначе составить расписание их движения было бы практически невозможно. Вот люди и придумали часовые пояса.
0: А что они подпоясывают?
3: Всю нашу планету, от Северного полюса до Южного, земной шар разделили на 24 равные части, а точкой отсчета стал нулевой меридиан. В России 11 часовых поясов. Представляешь, какая большая наша страна? Когда в Москве и Краснодаре полдень, на Урале, в Екатеринбурге, уже 2 часа дня, а на Камчатке аж 9 часов вечера. Когда люди на Дальнем Востоке просыпаются, мы только засыпаем.
0: А кто живет в одном с нами времени?
3: В одном часовом поясе с Краснодаром вся центральная часть России. Некоторые арабские и африканские страны, например, Саудовская Аравия, Эфиопия и даже Мадагаскар.
0: Тот, что в мультике, что ли?
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются два приятеля. Один недавно женился, и вот первый, значит, спрашивает у него, как, мол, жизнь твоя?
2: Ой, ты знаешь, дружище, жизнь с женой – это как партия в шахматы.
3: Почему?
2: Куда ни ходи, все равно все матом закончится.
4: Частушка для казака. От Валерии Низенко из Тимошевска.
5: Ты на Казак ФМ пришла? Ох, красавица весна! Радио как соловей! Сделай громче поскорей!
4: Реклама на Казак ФМ.
6: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
7: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
6: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-200-23-00. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
8: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? Выходной же!
9: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
8: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
9: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Привози свою продукцию и торгуй.
8: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни, нынче в моде продавать в огороде!
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
10: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Маяк ФМ.
1: На Кубани 17 часов. К этой минуте казаку стало известно, какие правила в крае действуют, кто профессиональный праздник сегодня отмечает и где памятник участникам специальной военной операции откроют. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. На Кубани ввели ограничения на пребывание граждан в лесах. До 21 мая въезд транспортных средств на территории лесов запрещен. Разрешено передвигаться только автомобилем лесопожарных, пожарных и аварийно-спасательных формирований, лесной охраны, оперативных служб, добровольной дружины и спецтехники. Гражданам посещать леса разрешено только пешком. При этом нельзя разводить костры, использовать мангалы и любой открытый огонь. Нарушители ждут серьезные штрафы.

0: 9 мая во всем мире отмечают День акушерки. Специалистов, чья работа связана с одним из значимых событий в жизни каждой семьи. В Краснодарском крае трудится свыше 2500 акушерок. Именно они помогают малышам появляться на свет, сопровождают мам на всех этапах беременности, родов, оказывают психологическую поддержку. В профессии трудятся как молодые кадры, так и опытные специалисты. В регионе вопросы поддержки материнства и детства являются приоритетными. Для повышения качества медпомощи обновляют учреждения и оснащают их современным оборудованием. В рамках национального проекта «Семья» только за прошлый год открыли 5 новых женских консультаций в Белоглинском, Кавказском, Новопокровском, Брюховецком районах и Краснодаре. Для них закупили 259 единиц медоборудования, а для краевых перинатальных центров еще 158 единиц. Кроме того, обновляются роддома. Завтра в станице Тбилисской состоится важное событие – открытие памятника участникам специальной военной операции. Торжественная церемония пройдет в 16 часов в сквере напротив администрации района. Затем на площади Тбилисского районного дома культуры пройдет тематическое мероприятие «Позывной Победа». Для жителей и гостей района будут работать тематические площадки, в том числе посвященные специальной военной операции. Зрители ждут выступления творческих коллективов. 95-летний юбилей сегодня празднует ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла из Туапсе. Осиген Баскулян родилась в Туапсинском районе. Во время войны девочка трудилась в колхозе. После войны Осиген продолжила учебу в школе и также помогала в колхозе. Позже устроилась на работу в водолечебницу и проработала там много лет массажистом. Осиген Арутовна имеет множество наград за свой труд, а также как ветеран Великой Отечественной. У именинницы есть дочь, внучка и правнучка. Что еще станет известно казаку, узнаете в 18 часов. Больше новостей на сайте казак.фм. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки оцениваются в 4 балла. Не разогнаться по западному обходу от Красных Партизан до совхоза Солнечного, по Красной Офицерской от Калинина до Ростовского шоссе. Придется постоять на Ростовском шоссе от Садового товарищества Подсолнечник до Красной и от железнодорожного моста до Ростовской. Скопился транспорт на Тургенева от Власова до Калинина и от Рашпилевской до Дзержинского. Скучают водители на 40-летие Победы от Колхозной до Московской и на Коммунаров от Гаврилова до Офицерской. И дорожный затор на Дзержинского от Лузана до Гастелла. Водителям и пассажирам желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре завтра потеплеет. Утром 11 градусов, днем до 22, вечером плюс 14 и слабый дождь. На Кубани завтра градус подрастет. В Абинске, Славянске, на Кубани, Апшеронске, Горячем Ключе, Крымске и Лабинске до плюс 20. Слабый дождь. 19 тепла будет завтра в Армавире и Белой Глине. В Белореченске, Каневской, Кореновске, Тихорецке, Усть-Лабинске до 20 градусов. В Кропоткине, Кущевске и Тимашевске до 21. В Мостовском завтра будет плюс 19. Метеопривет отправляется в хутор Энгельс Новокубанского района. У вас завтра ясно, термометры покажут плюс 20. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».
1: «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи не ходят в бассейн, потому что там грязно, но беззаботно купаются в пруду. Это наши соседи так часто кладут деньги под матрас, что тот научился начислять процент. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да.
0: А что, по твоему мнению, более обидно? Когда сын похож больше на жену, чем на тебя? Или когда дочь одно лицо с женой?
1: Ой, обидно, когда у детей характер один в один, как у тещи. А остальное все терпимо, Русланчик.
0: Ну и на соседа главное, чтоб похож не был.
1: А это точно.

0: из станицы Новотидоровской.
1: Я частушек много знаю, и хороших, и плохих. Хорошо тому послушать, кто не знает и никаких.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Какой знакомый вкус, оригинальная кола?
4: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй, кола от Мартина, вкус настоящий голый. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
5: О, Мартин, убирай тут палец 391-2493. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
7: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
4: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
9: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
10: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
11: Тогда важно, где проект собираете.
10: И где?
11: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
10: То есть можно собрать весь проект сразу?
11: Да, «Профимолл» – когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: Реклама на Казак-ФМ.
1: Лазерная коррекция зрения в Новороссийске. 20 тысяч рублей за оба глаза. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Мы рядом на Видово 16. Звоните 790303. Сайт clkz123.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акции действуют до 31 мая 2026 года.
4: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
5: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
4: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК «Мебель». Кухни АСК «Мебель» — это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Казак ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Кубани 18 часов. К этой минуте казаку стало известно, как край к приему туристов готовится, где военные мемориалы в порядок приводят и какую дату сочинский нацпарк отмечает. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Социальная сфера Кубани готовится к приему туристов. Этот вопрос обсудили на заседании, которое провела заместитель главы региона Елена Воробьева. Краснодарский край уже стал круглогодичным курортом, однако летом традиционно принимает самое большое число туристов. Каждый в своей зоне ответственности должен быть готов. Это касается профильных ведомств и коллег из муниципалитетов. До конца месяца необходимо выполнить все поставленные задачи. Елена Воробьева подчеркнула отдельное внимание профилактике инфекционных заболеваний и поручила коллегам усилить информационную работу в этом плане. Необходимо принять комплексные меры от подготовки медучреждений до коммунальной сферы, чтобы наши жители и гости региона провели отдых безопасно и с комфортом, отметила вице-губернатор. Председатель законодательного собрания края провел рабочую встречу с главой Лабинского района. Юрий Бурлачко и Владимир Забураев обсудили социально-экономическое развитие района. Сейчас там реализуют 11 госпрограмм. Особое внимание социальной сфере. Ремонтируют дома культуры, строят новый офис врача общей практики на 10 тысяч пациентов и центр единоборств. Не забывают и о ЖКХ. Реконструируют очистные сооружения, продолжается газификация населенных пунктов. Район видит перспективы в туризме. Ежегодно туда приезжают 70 тысяч гостей. Эту сферу мешает транспортная доступность. Но есть идеи по развитию железной дороги и малой авиации. Юрий Бурлачко отметил хорошую динамику района и подчеркнул, для дальнейшего роста важно использовать все возможности, которые дает край и федеральный центр.

0: Италия, Краснодаре. К 9 мая в городе обновляют мемориалы. В порядок приведут 39 памятников военной истории. Среди них 17 объектов культурного наследия. Благоустройство завершат до Дня Победы. На памятниках меняют или восстанавливают гранитные плиты, ступени и бордюры, очищают бетонные элементы, красят металлические ограждения и постаменты. Если необходимо, меняют тротуарную плитку. Параллельно у мемориалов устанавливают декоративные элементы. Алые звезды, флаги, праздничные инсталляции. Сочинский национальный парк день рождения отмечает. Ему сегодня 43 года. В 1983 году он стал первым национальным парком в истории России. Его создание – результат усилий ученых и экологов, которые стремились сохранить уникальные природные комплексы Сочинского Причерноморья. Парк занимает территорию площадью более 190 тысяч гектаров, охватывая предгорья Большого Кавказа и прибрежные зоны Сочи. Там находятся редкие экосистемы, включая колхидские леса, множество водопадов, пещер и других природных достопримечательностей. 20% животных, птиц и растений национального парка внесены в Красные книги. Что еще станет известно казаку, узнаете в 19 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе начинают собираться. 6 баллов в краевом центре. По Красной не разогнаться от Калинина до Авроры, по западному обходу от Красных партизан до совхоза Солнечного. Придется постоять на Гаврилова от проезда Ватутина до Красной и на Северной от Красной до Передовой. Скопился транспорт на Ростовском шоссе от Ростовской развязки до Красной и на Коммунаров от Путевой до Офицерской. Скучают водители на Тихорецкой и Восточно-Кругликовской от Северной до 40-летия Победы и на Тургенева от Рашпилевской до Дзержинского. Очереди из машин на Московской от Ахтарской до Солнечной и на Российской от Проточной до Гаражного переулка. Водителям и пассажирам желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
0: В Кубанских морских берегах завтра солнечно. В Анапе и Темрюке до 18 тепла. На градус меньше в Геленджике, Туапсе и Ейске. В Новороссийске, Приморско-Ахтарске завтра до плюс 19. В Сочи 15, выше 0. Метеопривет отправляется в село Возрождение под Геленджиком. У вас завтра ясно, термометры покажут плюс 18. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио Казак-ФМ.
1: У вас катаракта? Санталь Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией, комфортный стационар с питанием, хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией, внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adigea.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый. Только наши соседи используют чат подъезда как сайт для знакомств. Это наши соседи по автомобилю на парковке могут определить не только его расход топлива, но и кто владелец, в каком подъезде живет, сколько зарабатывает, есть ли семья и дети. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: строить?
1: Да.
0: Ты что, весь день из лифта не выходишь?
1: Да вот вчера узнал, сколько я за лифт плачу, понял, что не пользуюсь им на эту сумму, понимаешь? Вот, наверстываю упущенное. Русланчик, заходи, заходи, покатаю.
0: Подвинься.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
5: Режу на компот айву, кто поет там, не пойму. Веселятся у нас люди в праздники и даже в будни.
4: Реклама на Казак FM.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации. Не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта

0: Привет!
1: Мы группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
3: Слушайте нашу новинку на волнах.

0: а работать мало. Спрашиваю у мужа. А он мне: ты лучше думай, как потратить мало, когда немного зарабатываешь.
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от Валентины Устюжаниной из станицы Менгрельской.
2: На Кубани родились мы, на Кубани мы живем. Малой родиной гордимся, песни мы о ней поем.
1: Реклама на Казак FM.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
8: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
9: Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки? «Геоснап Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8 861 292 97 76. Скажи «Казак FM», получи скидку.
10: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
11: Коль, а Коль, давай попробуем взять торговое место в огороде.
12: Где?
11: Ну, в огороде.
12: Да ты шо? Там же аренда. Ого-го будет.
11: Да не. Кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Каждое место оборудовано, никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй. Коль, ну поехали, а?
12: Торговый комплекс «Огород». Звони 8 861 205 15 25.
11: И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
13: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
14: Тогда важно, где проект собираете.
13: И где?
14: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
13: То есть можно собрать весь проект сразу?
14: Да, «Профимолл» – когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, ну почему вы мне не разрешаете смотреть мультики с утра до вечера?
3: Потому что это вредно, Нина.
0: Хм, что в них такого вредного? Они же интересные.
3: Интересные, но далеко не все. А вредно много смотреть мультики даже не из-за их содержания, хотя это тоже важно, а по другим причинам.
0: По каким?
3: Во-первых, если ребенок проводит много времени перед телевизором, то он мало двигается, а должен бегать и прыгать для нормального развития. Во-вторых, младенец постоянно осваивает новые навыки и развивает новые умения. Ему важно общаться с близкими людьми, слушать человеческую речь, смотреть по сторонам, изучать мир. А мультики для ребенка до 2 лет – это просто двигающаяся картинка, на которой он залипает, но ничего на самом деле не понимает. В-третьих, ребенок должен научиться проводить время наедине с собой, и ему не должно быть скучно. Для этого существуют конструкторы, карандаши, фломастеры и другие игрушки. А мультики не дают возможности научиться играть и развлекаться самостоятельно. Ну и, наконец, из-за долгого просмотра мультиков могут возникнуть проблемы со зрением. Вот поэтому мы с тобой договорились, что в день ты будешь смотреть мультики 2 раза по 30 минут.
0: А мои подружки смотрят больше.
3: Нина, мы твои родители, и в нашей семье правила устанавливаем мы. 1 час мультиков в день для твоего возраста – это разумная норма.
0: Ну ладно, папочка, включай давай мою норму сегодня.
2: Папа знает.
4: Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Папа, папа, скажи, пожалуйста, а как разговаривает змея?
2: Папа в этот момент медленно переводит взгляд на тещу и спрашивает: «Ну, Любовь Сергеевна, что мы молчим? Ребенок-то интересуется».
0: Частушка для казака от Алины Ведерниковой из станицы Беслинейской.
3: Мой приемник бился озимь, раз, наверное, 200. Я включу, а он играет. Казак ФМ на месте.
0: Реклама на Казак ФМ.
4: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
8: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
9: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
11: Товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
12: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
13: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
12: Подробности на сайте pds.napf.ru.
14: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: пішли нам гарною пісню. Казак ФМ.
1: Кубани 19 часов. К этой минуте казаку стало известно, как в акции «Бессмертный полк» онлайн участие принять можно, какой конкурс в Краснодаре проходит и где сезон джигитовки стартовал. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Завершается регистрация на «Бессмертный полк» онлайн. Подать заявку и разместить портрет ветерана можно до 6 мая. Добавить своего героя нужно на сайте и в социальных сетях проекта. В личном кабинете необходимо разместить фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной, труженике тыла или о тех, кто сражался за Родину. При необходимости можно воспользоваться функцией улучшения фотографии и сделать ее цветной. Онлайн-шествие начнется 9 мая в 12 часов на сайте проекта. Министром гражданской обороны чрезвычайных ситуаций по Краснодарскому краю назначен Станислав Камерный. Ранее он работал в министерстве в отделе государственного надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. С июля 2024 года до настоящего времени занимал должность заместителя министра ГОИЧС региона. Далее новость Краснодара. В кубанской столице проходит финал регионального конкурса «Сердце отдаю детям». В нем принимают участие работники сферы дополнительного образования. Финальные испытания продлятся до 7 мая. Сегодня участники прошли первое конкурсное задание. Профессиональное резюме, самопрезентация. Региональный конкурс «Сердце отдаю детям» организовали при поддержке Министерства образования и науки Краснодарского края. Сезон джигитовки в Атамане стартовал. Это не просто живые традиции дедов и прадедов. Это сила, ловкость и отвага, воплощенные в каждом движении всадника и лошади. Всех желающих увидеть джигитовку ждут в выходные в выставочном комплексе Темрюкского района. Казаки покажут перевороты в седле, прыжки, трюки на полном скаку и многое другое. Также будут танцы с холодным оружием и выступления лошадей. Что еще станет известно казаку, узнаете в 20 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе такие же, что и час назад. 6 баллов в краевом центре. По Гаврилову не разогнаться от Ключевского переулка до Красной, по Рашплевской и Дзержинского от Гаражной до Бирюзовой. Придется постоять на Западном обходе от Красных Партизан до совхоза Солнечного, на Красной Офицерской от Буденного до Ростовского шоссе. Скопился транспорт на Тургенева от Гагарина до Дзержинского и от Власова до Калинина. Скучают водители на Промышленной, Седе, на Крестьянском переулке и Коммунаров от Ливаневского до Офицерской и на Северной от

0: Вазовской до Передовой. Очередь из машин на Промышленной от Володарского до Северной и на Кубанской набережной от Мира до Кожевенной. Водителям и пассажирам желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре завтра потеплеет. Утром 11 градусов, днем до 22, вечером плюс 14 и слабый дождь. На Кубани завтра градус подрастет. В Абинске, Славянске, на Кубани, Апшеронске, Горячем Ключе, Крымске и Лабинске до плюс 20. Слабый дождь. 19 тепла будет завтра в Армавире и Белой Глине. В Белореченске, Каневской, Кореновске, Тихорецке, Усть-Лабинске до 20 градусов. В Кропоткине, Кущевске и Тимашевске до 21. В Мостовском завтра будет плюс 19. Метеопривет отправляется в поселок Красноармейский Новопокровского района. У вас завтра облачно, без осадков. Термометры покажут плюс 19. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».
1: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар.

0: Ча-ча-ча.
1: Частушка для казака. От казачки Татьяны из Краснодара.
2: Я сегодня рано встала, сразу радио включала. Жду хороших новостей и концерт родных людей.
1: Реклама на Казах-ФМ.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Лечение катаракты за один день в Новороссийске. В наличии все виды искусственных хрусталиков от бюджетных до премиум-класса. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Новороссийск, улица Видова, 16. Телефон 79-0303. Сайт clkz123.ru.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
7: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
3: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
11: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. «Геоснап Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8 861 292 97 76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
12: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
14: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Жители Кубани в 2026 году могут пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Заявление подается на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также за консультацией можно лично обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.

от русских городов и весей, от русских бед и русских мук. Парили молча в высоте, уже не вестниками блага, и лишь один тихонько плакал, какой-то маленький в хвосте. И я бежал за ними вслед, и я протягивал к ним руки. Куда ж вы мчитесь, божьи слуги?

просто стоял, поникши духом. Когда, прокравшись по плечу, мне кто-то прошептал на ухо, мне кто-то прошептал на ухо: не бойся, я не улечу. Не бойся, я не улечу.

0: Реклама на Казах-ФМ.
1: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно. Это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин. Убирай 102-500-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский. То, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Качури – этнический армянский танец. Дословно переводится «храбрый мужчина». Изначально он являлся боевым танцем перед сражением для привлечения удачи. Исполнители танцуют качури сомкнутым рядом по кругу, держась за руки или плечи друг друга. Движения напоминают скачки рогатых животных по скалам. Колени пригибаются и быстро выпрямляются. Танцоры подпрыгивают, поднимаются на носок и тут же спускаются на всю ступню. Торс отклоняется назад, будто при размахе, а затем резко подается вперед, словно пытаясь боднуть невидимого противника. Фигуры танца меняются резвыми поворотами по взмаху платка или возгласу ведущего. Темп варьируется от умеренного до очень быстрого под аккомпанемент духовых и ударных. Для того, чтобы научиться танцевать качури, не требуется специальная подготовка. В этом случае единение с командой гораздо важнее чувства ритма. Сегодня в круг допускаются и женщины. Они украшают танец. Но все-таки он мужской, победный. Май 1945 года. Капитуляция Германии. Воины армянской 89-й таманской стрелковой дивизии в Берлине перед Рейхстагом собрались в полукруг и плечом к плечу исполнили древний танец победы – качури со слезами на глазах. Он – душа армянского народа, его суть, его сердце.
1: По пути с Казак-ФМ.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
3: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
4: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Маяк ФМ.
1: На Кубани 20 часов. К этой минуте казаку стало известно, как в Туапсе прибрежную зону от нефтепродуктов очищают, где вечный огонь газифицировали и каких успехов кубанские спортсмены добились. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. В Туапсинском округе завершили работу на 4 из 6 локальных участках, где зафиксировали выбросы нефтепродуктов на берег. Работы выполнены в поселках Новомихайловском, Южном и Весна, сообщает краевой оперативный штаб. Сотрудники Кубаньспас уже вывезли загрязненный грунт. В селе Небук сбор также завершили. Грунт еще вывозят. Основные работы за пределами Туапсе сейчас продолжаются в поселке Тюменском. Из-за труднодоступной местности мешки приходится перемещать, в том числе с помощью плавсредств, туда, откуда их может забрать техника. Работы по ликвидации локального выброса нефтепродуктов также ведут в селе Ольгинка. В Тимашевском районе подвели газ к вечному огню на мемориальном комплексе в поселке Советском. Мероприятие провели в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы». В торжественной церемонии принял участие заместитель губернатора Евгений Пергун. Он отметил, что сегодняшнее событие не просто техническое достижение. Это момент, особенно значимый в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. «Вечный огонь – это наш долг тем, кто отдал самое дорогое – свою жизнь, чтобы мы сегодня могли жить в свободной стране», – подчеркнул Евгений Пергун. Ранее «Вечный огонь» в поселке зажигали по памятным датам от газового баллона. Теперь мемориал переведут на постоянное горение. Для газификации памятника построили газопровод, переоборудовали чашу «Вечного огня», установили газовую горелку и прибор учета газа. В завершении мероприятия гости и жители поселка возложили к «Вечному огню» цветы. Завершается капитальный ремонт дороги на улице Заречной в селе Пшада под Геленджиком. Уложили асфальт на площади порядка 900 квадратных метров. Осталось отсыпать обочины щебнем и установить дорожные знаки. Из местного бюджета на капремонт выделили почти 2,5 миллиона рублей. Параллельно идет капитальный ремонт и в хуторе Бетта на улице Школьной. Задача – успеть до начала летнего курортного сезона. В завершении о спорте. 36 акробатов защищали честь Кубани в Великом Новгороде. Там прошло первенство России по спортивной акробатике. По итогам наши ребята стали абсолютными победителями в 3 дисциплинах в тройках и обладателями 3 наград в выступлениях смешанных пар. В Волгодонске завершились всероссийские соревнования по рукопашному бою. Краснодарская команда заняла 2 место среди мужчин и 3-е в женском турнире. Успешно выступили и кубанские конники на всероссийских соревнованиях в Ростовской области. Спортсмены из Динского района показали высокий уровень подготовки и завоевали несколько призовых мест в дисциплине конкур. А в Краснодаре завершился Кубок России по BMX-фристайлу. Наш спортсмен Арсений Любишкин вновь на 1-й ступени пьедестала. Итоги дня подведу в 21 час. Больше новостей на сайте kazakh.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе начинают разъезжаться. 3 балла в краевом центре. По Гаврилову не разогнаться от Гаражной до Красной, по Тургеневу от Рашпилевской до Дзержинского. На Восточно-Кругликовской придется постоять от Тихорецкой до 40-летия Победы, на Красной Офицерской от Бабушкина до Ростовского шоссе. Скопился транспорт на западном обходе от Красных Партизан до совхоза Солнечного и на Российской от Петра Метальникова до Гаражного переулка. Скучают водители на Кирилла Росинского от 1 мая до Переяславской и на Коммунаров от Гаврилова до Офицерской. Очередь из машин на Дзержинского от Покрышкина до Бирюзовой и от Лузана до Гастелло. Водителям и пассажирам желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».

0: Самарских морских берегах завтра солнечно. В Анапе и Темрюке до 18 тепла. На градус меньше в Геленджике, Туапсе и Ейске. В Новороссийске, Приморско-Ахтарске завтра до плюс 19. В Сочи 15, выше 0. Метеопривет отправляется в станицу Ясенскую Ейского района. У вас завтра облачно, без осадков. Термометры покажут плюс 19. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».
1: У вас катаракта? Сантель Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией. Комфортный стационар с питанием. Хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня. Всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adygea.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Доброго вечера и хорошего настроения желает вам радиостанция «Казак-ФМ». Звоните, это «Варенички», мы в прямом эфире до конца этого часа, плюс 7-928-401-2020. Пишите в «Макс», плюс 7-928-401-2020 или на вареник@казак.фм. В студии Виктория Никитюк, приветствую, говорю здравствуйте, подключайтесь к перекличке, поздравляйте, приветствуйте, заказывайте песни, звоните. Друзья, сегодня 5 мая, день кубанской журналистики. От радио «Казак-ФМ», дорогие коллеги, поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вдохновения, сил, только интересных тем, неравнодушного читателя, слушателя, зрителя, большого личного счастья, мирного неба над головой, крепкого здоровья. Всегда работать с чувством, что ты на своем месте и служишь людям в первую очередь и нужен людям. С праздником. И вижу сообщение, которое прилетело для генерального директора радио «Казак-ФМ» Яны Валентиновны Старожук и ее коллектива. Наша постоянная радиослушательница Евгения Федоровна Казарис из Хадыженска поздравляет дорогую Яну Валентиновну и весь коллектив радиостанции с Днем журналистики и с наступающим Днем радио. Сколько сил и энергии вы вкладываете в свою повседневную работу? Стараетесь как можно доступнее, ярче преподнести людям любых профессий и возрастной категории свое тепло. Пусть ваши добрые сердца всегда освещают путь ко всем дорогам жизни, людям нашей родной Кубани и России. Всех вас и жителей Хадыженска, своих родных, поздравляю с наступающим великим Днем Победы. Ваша Евгения Федоровна. Евгения Федоровна, сердечно вас благодарим за поздравления.

0: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
6: Вареночки! На Казак-ФМ!
7: Ваши приемники настроены на волну радиостанции Казак-ФМ. Это вечерний выпуск «Вареничков». Жду ваших звонков. Я, Виктория Никитюк, плюс 7-928-401-2020. И, конечно же, пишите. У нас потеплело слегка, но дни дождливые. Уже так, знаете, не скажешь, как вчера холодно. Сегодня намного теплее, говорят, на следующей неделе. До конца этой 25-26 градусов будет, чему мы несказанно рады. А пока небо было хмурым целый день, дождик то накрапывал, то шел, гулял так легонечко по улицам Краснодара. Рассказывайте, как у вас. Пишите, если удобно, на вареник@казак.фм. Есть первый звонок. Раиса Давыдовна из Старовеличковской. Добрый вечер.
8: Добрый вечер, Викулечка. Добрый вечер, все слушатели. Хочу поздравить сегодня с Днем журналистики и с наступающим День радио весь Казак-ФМ, всех их работников, с Яной Валентиновной, всем счастья, здоровья, успехов. Самое главное, чтобы все было хорошо. И самое главное – здоровье. А друзьям по эфиру, всем с наступающим 9 мая, и всех слушателей, кто меня знает, всем с наступающими праздниками. За ленточку приветик всем. Хай возвращаются все живые. Все было хорошо. Спасибо, Виктория.
7: Раиса Давыдовна, спасибо вам за поздравления и коллективу, и всем нашим радиослушателям. Знаете, вот прямо мне захотелось назвать какой-то прямо радиоволчок. Появился, наши слушатели дозваниваются в эфир, а он вот тут нам мешает немножечко, подвывает. Не обращаем на это внимания. Все хорошо. Пусть у всех все будет хорошо. Звоните. Плюс 7-928-401-2020. Наша программа продолжается. Гимн Казак-ФМ. Мария.

0: Варенички на Казак ФМ.
1: Продолжаются варенички на Казак ФМ. И, конечно же, мы в ощущении праздника и 5 числа, 5 мая. Май нам дарит такие журналистские дни. Сегодня день кубанской журналистики, 7 мая, день радио. Это так приятно. И мы знаем, что вы, наши дорогие радиослушатели, всегда спешите нас поздравить. И не только в сообщениях и звонками. И от всего сердца мы все это слушаем. Мы все это чувствуем. Мы знаем даже те, кто... Очень же разные у нас слушатели. Есть те, кто постоянно пишет сообщения. Кто-то звонит и пишет сообщения. Кто-то только звонит. А кто-то только слушает. И каждого из вас мы очень любим. Мы приветствуем этим вечером и говорим вам спасибо за то, что вы у нас есть. Любовь Александровна из Нововладимирской дозвонилась в программу. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемая ведущая. Любимая наша программа, с которой я 2 месяца не выходила. Сейчас хочу от всей души, от всех моих родственников, от всех наших поздравить наших героев, детей наших, чтобы скорее был у нас мир на земле, чтобы нашу Россию, мать Россию, защитили наши дети и все наши, что находятся за ленточкой. И 2 словами хочу сказать. Всем здоровья, всех, кто меня слышит, всех поздравляю. С Днем Победы.
1: Любовь Александровна, ну знаю, что ждете сыночка, Владимир защищает родину и пошел с твердым убеждением, мы с Любовью Александровной поговорили за эфиром. Хочется вам, как маме, пожелать сил, терпения. Всем вашим родным передадим привет за Володю, как и за всех наших защитников, за ленточкой, за тех, кто бережет нашу с вами страну. Молимся и ждем с победой.

0: аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. КазакФМ.

0: 98,2 FM в Геленджике. Уключай!
1: Казак-ФМ! Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Вот эту песню второй раз внимательно слушаю. Максим Круженков «Плясать». Вот прям передает компании такие уже, когда разогрелись, когда уже наговорились, и когда уже действительно пора поплясать. Ну вот, во всяком случае, мелодия такая. Вижу все ваши сообщения, они летят сегодня на Макс. +7 928 401 2020. Но вы можете пользоваться и сайтом казак.фм. Находите форму под перышком, да, кликните на перышко вверху в правом в странице. И, пожалуйста, пишите ваше сообщение, если так удобно. Ну, на вареник собачка казак.фм. И дозвониться очень даже можно. +7 928 401 2020. Добрый вечер, любимое радио Казак.фм. Читаю я сообщение. Хочу передать привет и поздравить с наступающим праздником, с Днем Победы, 9 мая, всех военных с позывными, служащих, ну и в частности воинскую часть 126, Валентина, Суету, Толика, Щербину, Зеленого, Завхоза и Ялту. Всю нашу любимую Россию с наступающим. Победа будет за нами. От счастливого. От счастливого вам, все ребята. Всем за ленточку привет. Всем тем, кто защищает Родину, стоит на страже нашей с вами России. Эта песня.

0: штучки на Казак ФМ.
1: И никто не хочет перекликнуться этим вечером. Плюс 7-928-401-2020. А я-то вас тут жду в майской весенней студии радио Казак ФМ. Здравствуйте! Хочу передать привет маме Марине и тете Тане. Простите, Боднор, да. Наверное, так? Они поставили ударение. Хочу сказать, как очень-очень-очень их люблю. И что бы ни случилось, они всегда за меня стоят горой. Хочу сказать им огромное спасибо за поддержку, чтобы были рядом всегда. Пожелать крепкого здоровья. Мои мамочки, я вас очень люблю. Для ваших мамочек Валентина, Тейси Павали, мама-мамочка для всех мам.

0: Частушка для казака от казачки Ольги из Краснодара.
1: Ой, вы, девоньки, подружки, вы послушайте меня. Полюбила гармониста, всех счастливее меня.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс успокоин. Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
12: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
13: О, Мартин, Убирай 102 500 391 24 93 142 455 Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
14: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
15: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
16: Кумушка, а поехали на природу?
17: Ой, здорово! А чем угощать будешь?
16: Да все будет! Разносолы всякие и шашлычки, конечно! Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
17: Огород? Это где?
16: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные. Пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выезжаем.
17: Торговый комплекс «Огород».
16: Станица Елизаветинская, Степная, 419.
17: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
19: Казак ФМ.
20: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Специальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
21: Вареночки! Вареночки! На Казак ФМ!
22: Друзья, ну хочу вам напомнить, что день радио 7 мая сегодня, день кубанской журналистики. Вот почему-то молчит телефон, плюс 7-928-401-2020. Но вспоминаешь к таким праздникам, каждый год мы в коллективе вспоминаем какие-то истории. И тут вот позвонили мне меж эфиром, говорю, давайте выйдем в эфир. Нет, женщина позвонила, Валентина ее зовут, из Ейска, и говорит: Виктория, я вспомнила, как-то вы давали интервью, рассказывали историю смешную, а помните вы ее? И она напомнила, честно говоря, я уже не помнила. Это, перед, значит, после Нового года пришло письмо, и мужчина пишет, наш радиослушатель, что, ну, никогда не писал, не звонил, но он говорит, я всегда слушаю, вот именно о тех радиослушателях сейчас расскажу, которые вот всегда слушают, но не звонят. И, ну, мы не знаем их, но мы знаем, что они с нами, да? Вот. И к Новому году все разъехались, его родные, и, в общем, дом на него оставили, жена уехала с детьми, один он остался. По-моему, это было так, но в сути я вам расскажу. И он сказал перед Новым годом, вечерний выпуск «Варенчиков», причем «Варенечки по вашим письмам», 31 число в 6 вечера тогда шли, ну, да, как по праздничным дням, как сейчас, по вашим письмам, в 6 вечера. И вот он говорит, я сел, у меня, мне там наготовили, оставили все дочки, по-моему, там полный холодильник заполнили, пап, никуда не идешь, ну и оставайся один. Вот, да, так было. И он говорит, я себе что-то послушал программу открытия с наступающим Новым годом. Говорит, Виктория, вы поздравили. Такой весь радостный, все, судочек за судочком, накрыл себе стол в 6 вечера, беленькую приготовил. И вот он говорит, вы говорите, кого-то поздравляете, а я... Мне хорошо. И еще один тост, сказал ведущий, но я-то письма читала. И вот он говорит, проснулся я 1 января под утро. Ну, в общем, уже Новый год проспал, но зато варенички по письмам любимую программу послушал. И вот я, Валентина, благодарю вас за то, что в сердцах остаются эти истории. Это вот как Алиса недавно мне, я тоже читаю, в кабине стою ваши письма на записи, и вдруг говорю, и ваша дочь Олеся в одном письме, и Алиса, робот, говорит из этого компьютера, а я здесь. Я говорю, Алиса, мне там дописать осталось совсем, до свидания. А я говорю, ну что же ты мне помешала работать? Она на что нам не сказала? Так, сели, подышали, успокоились и ведите себя прилично. Я вот так вот, я вам уже говорила, восстание машин, это, знаете, как уже не миф, они с нами спорят. Мы сегодня были в гостях у человека, которому 100 лет, Владимир Ильич, быть может, слушает нашу программу, быть может, нет. Вот он нам сказал, я Алису убрал. Мы говорим, вы что, а как же Казаков? У меня на кухне радио. А почему так? Да потому что я ей сказала, давай с тобой поговорим. Она говорит, не хочу, я ни о чем нам разговаривать. Ну вот так, друзья мои. Ну напишите что-нибудь из ваших историй, жду. +7 928 401 2020. Это Казак ФМ и продолжается вечерний выпуск «Вареничков».

0: Шутки на Казак FM.
1: Брат Иван передает сестре Дарье большой привет. Краснодарцы, вижу, пишет, не грустите, скоро будет тепло. Да мы и не грустим, мы с Верой в самое лучшее, с надеждой. И надеюсь, что кто-то еще позвонит. Вижу, какую песню вы заказали. Ну, кстати, я ее недавно тоже расслушала, Иван. Александр Добронравов, «Жизнь». Там такое хорошее пожелание, надо радоваться. Надо не грустить, когда какие-то неприятности, все проходит. Ходит. И опять, помните, колечко царя Соломона. Все пройдет, пройдет и это. Не нужно об этом забывать. Все хорошо. Плюс 7-928-401-2020. В Макс можете что-то написать. Дозванивайтесь. Хорошего настроения. И если слушаете Казак FM, вот идет звонок, с удовольствием прислушайтесь к этой песне. Хорошие слова.

0: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
1: Какую историю интересную я сейчас услышала. Вот в Ставрополе, в Новоалександровском районе, сидят Иван да Марья, пьют чай и слушают радио Казак-ФМ. И вдруг Мария говорит своему Ивану: а давай, Ванечка, я тебе песню закажу на Казак-ФМ. Все-таки 65 лет вместе уже. А давай. Вот, дорогая Мария из Ставрополя дозвонилась. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Ну, значит, наверное, даже мы 55 лет.
1: А, во, обязательно. Я вам нагадала прямо в эфире.
2: Да, нагадали. Да, вот такой вечер хороший. Слушаем вашу передачу. Радуемся, что так вы красиво говорите. Всем людям.
1: Спасибо.
2: Я мира желаю всем людям. Здоровья. Люди, да мы такая сила, да мы как ахнем песню. И всем тошно будет, кто нас не любит. Не дождутся они нас.
1: Точно.
2: Ну, в общем, все хорошо. Все хорошо. Всем здоровья, мира. И сейчас мы с мужем послушаем эту песню. Это нас касается. Точно, точно.
1: Ох, как много пар нам говорят мы с тобою, как птицы. Людмила Якушева поет про нас. Вот прямо про нас. И в письмах мне пишут: Виктория, вы знаете, она прямо про нас поет. Да дай бог, Мария. На 65 идем. Иван, обязательно.

0: Мареночки на Казак-ФМ.
1: Вот так и пролетел час нашей программы. С вами Варенички на Казак-ФМ. Досматриваю ваши сообщения. Сейчас дочитаем. Вот в конце программы любите. Я всегда с вами. Мое любимое радио, пишет наша Ларисочка из Германии. С вами Виктория. Привет, Ларис. Хочу передать поздравления с наступающим праздником, с Днем Победы 9 мая, всех ветеранов мирного неба над всеми нами. Лариса, полностью присоединяемся. Поздравляем с наступающим. Всем-всем слушателям Казачка, коллективу, добрейший вечер, наилучшие пожелания. Узнаю стиль письма Анатолия из Литвы, да. К нам и правда приходит весна, пишет он. Пару дней было выше 25. Сады бушуют, зацвело все сразу. Правда, очень сухо, обещают дождик. Будем надеяться. Еще раз всем всего самого наилучшего. Анатолий, они так давно говорили.

Ставрополе, Германия с нами, это очень приятно, Лариса. Лариса мне говорит, я каждый вечер с вами. Я даже нисколько не сомневаюсь. И Анатолий тоже, он не всегда пишет, но я знаю, что он с нами. Влад Павлицов, «Еду», песня «Еду к миленькой» завершает программу. Меня зовут Виктория Никитюк. Завтра обязательно услышимся на Казак-ФМ. Пока-пока, всего самого доброго каждому вашему доброму сердцу.

0: Зак ФМ.
1: На Кубани 21 час. В ближайшие минуты узнаете, чем запомнился казаку этот день. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Министерство экономического развития России фиксирует рост бронирований туров в Анапу, сообщает ТАСС. Как отметили в ведомстве, турпоток может вырасти на 25% при готовности береговой линии и вернуться на высокие показатели в 2027 году. По информации Роспотребнадзора, три песчаных пляжа получили положительное заключение. Это стало возможным благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка. Региону надо максимально ускорить работу по отсыпке, чтобы вся береговая линия была готова к высокому сезону, сообщили в пресс-службе ведомства. Председатель законодательного собрания края провел рабочую встречу с главой Лабинского района. Юрий Бурлачко и Владимир Забураев обсудили социально-экономическое развитие района. Сейчас там реализуют 11 госпрограмм. Особое внимание социальной сфере. Ремонтируют дома культуры, строят новый офис врача общей практики на 10 тысяч пациентов и центры единоборств. Не забывают и о ЖКХ. Реконструируют очистные сооружения, продолжается газификация населенных пунктов. Район видит перспективы в туризме. Ежегодно туда приезжают 70 тысяч гостей. Развивать эту сферу мешает транспортная доступность. Но есть идеи по развитию железной дороги и малой авиации. Юрий Бурлачко отметил хорошую динамику района и подчеркнул, для дальнейшего роста важно использовать все возможности, которые дает край и федеральный центр. Колонна с гуманитарной помощью из Новороссийска отправилась на передовую. Посылки собирали в рамках патриотической акции «Все свои». Ее участниками стали жители российских городов – Новороссийска, Тулы, Рязани и Махачкалы. Военные получат продукты, воду, медикаменты, инструменты, снаряжение, а также детские письма с поздравлениями и пожеланиями. Акция «Все свои» прошла уже в пятый раз. В феврале эстафету Новороссийску передал город-герой Волгоград. Следующий город – Махачкала, который в годы войны стал прифронтовым, ключевым промышленным центром. Далее новости Краснодара. В преддверии Дня Победы в городе стартовали концерты фронтовых бригад у домов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В течение пяти дней артисты выступят для 225 ветеранов. Сегодня песни военных лет прозвучали у домов жительниц блокадного Ленинграда Анны Лялько и фронтовика Александра Пушкарева. Для Анны Ивановны артисты исполнили «Катюшу» и «День Победы», а она сама станцевала вальс. Концерты под окнами ветеранов продлятся до 9 мая. В городе также пройдут патриотические акции, телемарафон и другие мероприятия, посвященные 80-летию.

0: первой годовщине Победы. В кубанской столице проходит финал регионального конкурса «Сердце отдаю детям». В нем принимают участие работники сферы дополнительного образования. Финальные испытания продлятся до 7 мая. Сегодня участники прошли первое конкурсное задание – профессиональное резюме, самопрезентация. Региональный конкурс «Сердце отдаю детям» организовали при поддержке Министерства образования и науки Краснодарского края. Что еще станет известно казаку, узнаете завтра. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о погоде. В Краснодаре завтра потеплеет. Утром 11 градусов, днем до 22, вечером плюс 14 и слабый дождь. На Кубани завтра градус подрастет. В Абинске, Славянске на Кубани, Апшеронске, Горячем Ключе, Крымске и Лабинске до плюс 20. Слабый дождь. 19 тепла будет завтра в Армавире и Белой Глине. В Белореченске, Каневской, Кореновске, Тихорецке, Усть-Лабинске до 20 градусов. В Кропоткине, Кущевске и Тимашевске до 21. В Мостовском завтра будет плюс 19. Метеопривет отправляется в станицу «Спокойная Синюха» от Раднинского района. У вас завтра облачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 16. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».
1: Эх, люба, братцы, стой, три.

0: Частушка для казака от Шелудько Сергея из Майкопа.
1: А будет легкая рука, как ты слышишь, казака, будет радость и покой, когда казак ФМ со мной.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
5: Тогда важно, где проект собираете.
4: И где?
5: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
4: То есть можно собрать весь проект сразу?
5: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.

0: берегла на пороге ночка печальная.
1: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
2: Владимир Плешаков. Сказка о березовом полене и золотой рыбке. Березовое полено все лето жило в большой поленнице во дворе. Поленья напилили из больших бревен, раскололи большим топором на половинки, назвали их дровами и сложили в высокую горку около забора, чтобы просушить. Поленья были толстые, тонкие, кривые, с сучками и ровные, как большие белые цилиндры из блестящего алюминия. Дрова лежали на солнышке и рассматривали двор, где бегала большая собака, и ковырялись в пыли в поисках жучков куры и громкоголосый петух. Лежать было скучно, но иногда к поленнице приходили ребятишки и строили из дров замки, колодцы и даже иногда дворцы. Конечно, они были игрушечными и были совсем не похожи на настоящие, но дети верили, что там живут храбрые рыцари и непобедимые богатыри, прекрасные принцессы и незаметные золушки. Дровам было так весело и интересно изображать из себя крепостные укрепления и стены замков. А потом их опять укладывали в высокую поленницу. Всем поленьям нравилась такая жизнь. И лишь одно, сучком на боку, никак не хотело превратиться в башню крепости или лихого коня. Оно было кривое и глупое. Оно мечтало стать красивой мебелью или рамкой для картины. Но такое кривое и сучковатое, оно мало годилось даже на дрова. Иногда набегали тучи, и дрова недовольно ворчали. Опять дождь вымочит их белые мундиры. А так хотелось попасть под крышу, в сарай или прямо в дом. Пришла осень. Стало холодно, сыро и очень неуютно. Куры попрятались под крышей сарая, а собака все чаще забиралась в свою теплую будку, стоящую во дворе у калитки.
3: «А не пора ли нам затопить печку?»
4: «Ох, в доме стало очень холодно и сыро!»
2: Задали себе такой вопрос жители дома. И большая охапка поленьев попала в дом. Оказалось, что дом совсем не похож на двор. Здесь не бродила собака и не ковырялись в пыли куры. Но на стенке висели часы, которые непрерывно предупреждали. А иногда даже громко звенели, напоминая о текущем времени. Со стены на поленья смотрели картины и фотографии, на которых были изображены люди, кони, деревья и дома. Поленья терпеливо и молча лежали у печки, ожидая своей участи. И лишь одно полено с сучком на боку с любопытством оглядывало дом. Тут кривое полено увидело чудо. В большом аквариуме, лениво помахивая плавниками, плавала золотая рыбка. Настоящая. Такая, как в сказках. С большими красивыми глазами с поволокой, длинным, как вуаль, роскошным хвостом и прелестными прозрачными плавниками. Полена даже замерла от восхищения.
5: «Здравствуй, золотая рыбка! Как вы прекрасны! Как вам идет эта золотая вуаль хвоста? Как обворожительны ваши глаза!»
6: «Да, я очень красива»,
2: — ответила золотая рыбка.
6: «Только тебе ли полено говорить со мной? Ведь ты кривое, и с сучком на боку. Это так небрежно и негармонично. Ты мне не нравишься».
2: Но полено не обиделась.
5: «Вот кто меня превратит в рамку для картины», —
2: решила полено.
5: «Ведь золотая рыбка может все. Она же из сказки. Настоящая волшебница».
2: И решила поговорить с рыбкой.
5: «Слушай, золотая рыбка, а Преврати меня во что-нибудь прекрасное. Ну, например, вот такую фигурную рамку с фотографией. А я отплачу тебе за это. Сделаю все, что ты пожелаешь.
6: Хорошо. Здесь очень холодно. Можешь ли ты согреть меня?
2: Ответила рыбка.
5: Да, мы ведь дрова и призваны согревать дом. Поэтому для меня нет ничего проще.
2: Ответила Полина и прыгнула в печку. Огонь сразу же загудел в трубе. Теплом потянуло от стен печки, согревая весь дом. Полина с каждой минутой все больше превращалась в золу, но терпеливо ждало, когда согреется золотая рыбка и превратит его в фигурную красивую рамку. Полина не знала, что золотая рыбка не была волшебницей из сказки. Ведь не всегда прекрасная золотая рыбка является действительно всемогущей феей. Она просто маленькая рыбка в аквариуме, только с большим хвостом и огромными глазами.
3: Ну вот, и тепло стало в доме. В этом году у нас очень хорошие дрова на зиму. Березовые и дубовые.
4: Как хорошо они греют,
2: сказали люди, зайдя в комнату, где жила золотая рыбка. А золотая рыбка также лениво плавала в аквариуме. Ей стало тепло, и она сразу же забыла про кривое, но такое жаркое от любви полено. И она, развивая прекрасный хвост, стала опять разглядывать себя в стекле аквариума.
6: Какая я прекрасная! Какой у меня великолепный вуалевый хвостик!
2: Говорила золотая рыбка, но ее никто не слышал. Ведь Полина, которая так преданно и жертвенно любила рыбку и ожидала волшебства, сгорела от любви в печке, отдав тепло сердце глупой, но очень красивой золотой рыбке. Вот и сказки конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Сказочных тебе

0: для казака от Марины Егорченко из станицы Новоалексеевской.
1: А на Кубани проживаем, все традиции блюдем. Казака с утра включаем, с ним вовек не пропадем.
0: Реклама на Казак FM.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
4: Конечно. Это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
5: О, Мартин. Убирай 100 парень. 391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.

0: пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57

0: Частушка для казака. От Любови Резник из хутора Водного.
1: Ой, казак ФМ родной, ты моя отрада. Как послушаю тебя, всю неделю рада.
0: Реклама на казак ФМ.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства szn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

0: 22 часа. А ваш ребенок дома?
1: Казак FM.

0: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Жители Кубани в 2026 году могут пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Заявление подается на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также за консультацией можно лично обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.
1: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. Маленькие дети – большая ответственность. Открытые окна и ненадежные москитные сетки. Одна секунда – и может случиться трагедия. Детский замок на окно стоит всего 400 рублей. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
2: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
4: Эх, брат!

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Знаете, меня часто спрашивают: а ты ходишь в спортзал? Я отвечаю: конечно, каждый день. Мимо прохожу.
0: Шутки, прибаутки.

0: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
1: Доктор говорит пациенту: ну что, голубчик, анализы, в принципе, у вас хорошие. Спать лучше стали, а?
2: Да, доктор, вы знаете, спасибо. Теперь я считаю всего лишь до трех и сразу засыпаю.
1: Ой, голубчик, это очень хорошо. До трех — это прям здорово.
2: Не, ну, бывает, конечно.

0: Что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
2: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба казаки!

0: из первых уст на Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, меня зовут Алексей Орлов, это программа «Из первых уст». Сегодня поговорим о работе Кубанской ветеринарной службы. И мой гость в студии – руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос. Рад приветствовать вас, Роман Анатольевич. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые земляки.
1: Как бы вы в целом оценили текущее состояние ветеринарного благополучия нашего региона? Какие ключевые достижения департамента за последнее время вы бы особенно выделили?
2: Хороший вопрос. Касаемо достижений, знаете, работа ветеринарного врача – это каждодневное достижение. Каждый прожитый, проработавший день – это достижение в части обеспечения стойкого психического благополучия. Если ретроспективе посмотреть и проанализировать, то, конечно же, нам за последнее время удалось много сделать в части оздоровления нашего региона от такого хронического заболевания, как вирус лейкоза. Мы уже неоднократно с вами говорили в этой студии, с вашими коллегами на других площадках. Почему? Потому что, начиная с 50-х годов, наш край является стационарно неблагополучным, и в свое время насчитывались свыше 1000 неблагополучных пунктов вируса лейкоза. И знаете, как вот за последние, наверное, 5 лет мы активизировали, а удалось нам переломить ситуацию в части оздоровления. У нас сегодня гордимся, это, наверное, неправильно будет сказано, фиксируем то, что у нас 33 муниципальных образования уже на территории нашего региона абсолютно оздоровлены от данного хронического заболевания. Уровень инфицированности, если мы смотрели на начало 2015 года, у нас 22% инфицированности было поголовье крупнорогатого скота в крае, сегодня она составляет 0,2%. Это один момент. Самое главное, наверное, позитив в этой работе, то, что нам эту работу удается проводить без снижение численности поголовья крупнорогатого скота и с сохранением именно путем замены положительных животных на отрицательных животных, дабы сохранить баланс поголовья крупнорогатого скота. И с 2021 года на каждых совещаниях с районными ветуправлениями, с заместителями глав муниципальных образований городов и районов Краснодарского края я акцентирую внимание на проведении работ с владельцами животных, это будет общественный сектор, да, крупные животноводческие предприятия, либо личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства, чтобы, да, если собирается оздоровиться, только путем замены, чтобы у нас было понимание, откуда каких животных будет приобретаться, чтобы мы соблюли баланс. Конечно же, нельзя сегодня не упомянуть, наверное, о том, что за эти годы нам удалось, наверное, чуть-чуть подтянуть и провести капитальный ремонт зданий и сооружений. Мы за порядка 4 лет провели ремонт, капитальный ремонт 81 объекта, наших ветеринарных пунктов, лечебниц, участков. И, конечно же, сегодня 81 объект – это капля в море от тех объектов, которые необходимо ремонтировать. И, все-таки, когда начинали мы эту работу в части приведения в соответствие должным образом на вид, мы все-таки пошли не с точки зрения какую-то сумму элементарную, для того, чтобы окна поменяли, а для того, чтобы именно капитально отремонтировать, чтобы наш доктор приходил на работу с большим удовольствием, чувствовал важность своей профессии, чтобы пациенты с своими владельцами приходили и понимали, что они приходят в современное, нормальное, обустроенное помещение, где нет никаких сквозняков, нету каких-то элементов, связанных с неудобствами. Поэтому это большое дело сделано. И сегодня, конечно же, нам хочется, и мы эту работу будем дальше продолжать. Конечно же, немаловажным сегодня является то, что в эти годы нам удалось развивать нашу материально-техническую базу в части, в том числе, лабораторно-диагностического оборудования,

0: свыше 144 единиц сложного лабораторно-диагностического оборудования было приобретено, и сегодня она дает возможность конкурировать с другими федеральными центрами лабораторных исследований. Я вот уже говорил о том, что у нас краевая лаборатория есть, которая в том числе сегодня, она не только что там учитываются ее лабораторные исследования, но является уже, по сути, одним из референтов в случае тех или иных спорных вопросов для проведения исследований. Коллеги из Минсельхоза Российской Федерации обращаются к нам, в том числе для испытания и исследования тех или иных диагностических наборов, вакцин, сред, то есть статус данной лаборатории и других лабораторий, он вырос благодаря нашим кадрам, которые в свое время повышают квалификацию, не останавливаются на достигнутом и, конечно же, укреплению материально-технической базы. Если говорить о таких вот новеллах, то мы, конечно же, сделали и продолжаем это установление модульных ветеринарных участков. Зачастую есть отдаленные населенные пункты, и сегодня, конечно, идеально, да, построить здание, но построить здание – это сумасшедших финансовых средств стоит. И мы пошли по модели обустройства модульных ветеринарных участков, которые сегодня очень хорошо себя зарекомендовали. Средняя площадь порядка 75 квадратных метров, где есть в том числе помещение для отдыха после работы, душ для возможности привести себя в порядок, соответственно, там установка стиральной машины для того, чтобы спецодежду можно было постирать. Я уже не говорю о тех площадях и тех помещениях, где оказывается помощь нашим животным. Поэтому, кажется, работа такая многоплановая, и, конечно же, сегодня перед нами в том числе стоят, вот вы задали уже второй вопрос, да, который ключевой, и чтобы мы остановились внимание, да, конечно же, у нас сегодня остается в фокусе внимания, это оздоровление нашего региона от бруцеллеза крупного рогатого скота. Да, как бы ситуация, вот можно двояко смотреть на бруцеллез, кто-то говорит, вот выявляются. Хорошо, что мы выявляем. Если бы мы не выявляли, то болели бы люди. И, соответственно, вот раннее выявление этого карантинного заболевания, оно дает как раз-таки безопасность нашему населению, нашим жителям нашего края, нашим гостям. И, конечно, вот оперативно выявляем вновь ввезенные животные, проводим оперативные исследования, оперативно оставляем карантин и проводим оздоровление для того, чтобы беречь здоровье, в первую очередь, человека. Но зачастую, знаете, как меня удивляет, наверное, реакция некоторых источников СМИ, которые там под красными заголовками пишут, выявили страшное заболевание на территории такого-то района, пытаются нагнать какой-то жути для населения. И вот хорошо, что все уже начинают понимать, что как бы, ну, под страшными заголовками там ничего страшного не происходит. Происходит обычная, плановая, монотонная работа ветеринарного врача по обеспечению безопасности населения. В целом, вот ситуация, она в таком формате, и наш доктор ветеринарный, он держит на пульсе все ситуации, которые могут возникать. И, конечно же, зачастую кому-то, может быть, не нравится то, что мы выявляем заболевание. Но тут дело такое. Главное, мне кажется, не статистика, главное, это безопасность человека и здоровье человека.
1: Абсолютно.
0: Это первое. Второе, конечно же, и благополучие продовольственное и сохранение продовольственной безопасности нашей страны. Это тоже является. Будем в этом направлении дальше двигаться.
2: Роман Анатольевич, обязательно ли регистрация домашних сельхозживотных? И что будет, если этого не сделать? Расскажите.
0: Конечно же, животных необходимо в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства регистрировать. Более того, я скажу то, что у нас в Российской Федерации утвержден порядок идентификации животных, есть правила идентификации животных. И, соответственно, что необходимо сделать? Если вы приобрели животное, обратиться в районное ветеринарное управление для того, чтобы животное поставить на учет и, соответственно, получить идентификационный номер. Если вновь родившиеся животные у вас тоже появились в хозяйстве от ваших животных, а ранее те животные, которые у вас содержатся, тоже в том числе были идентифицированы, необходимо также обратиться для того, чтобы животное идентифицировать, и ваши питомцы, ваши животные, они находились на учете в государственной ветеринарной службе, чтобы под этих животных в том числе планировались необходимые диагностические исследования и соответствующие вакцины. Повторюсь то, что большая часть против особо опасных заболеваний вакцины не бесплатные. И как раз таки для того, чтобы воспользоваться вот этой вот бесплатной вакцинацией, необходимо, чтобы животные были поставлены на учет. Касаемо административной ответственности, она тоже предусмотрена. И я повторюсь всем жителям нашего края то, что в соответствии с законом Российской Федерации о ветеринарии ответственность за здоровье животных несут их владельцы. И, соответственно, за выполнение требований правил содержание животных несут владельцы, в том числе вот за идентификацию. Поэтому статья в КоАПе Российской Федерации в том числе предусмотрена. И призываю всех не нарушать либо не ветеринарное законодательство. Сегодня есть возможность обратиться в районное ветуправление, поставить на учет.
2: Как получить справку для продажи мяса или молока с личного подворья? Куда обращаться? Мне кажется, сейчас вот как раз логично в продолжении.
0: Да, животные в первую очередь должны быть идентифицированы путем нанесения там бирки, либо, соответственно, клеймо должно быть стоять. Но животные, помимо того, что должны быть идентифицированы, должны быть ваши животные занесены в информационную систему Хориот, для того, чтобы была прослеживаемость, что это животные ваши. Соответственно, для того, чтобы реализовать мясо, избытки, а по закону, да, он там, возможность реализации избыток, произведенных в личном подсобном хозяйстве на рынке, то есть обратно же избытки, надо понимать, чтобы это не коммерческая какая-то история была, это все элементарно просто. Районное ветуправление вас ждет, и там выстроена сегодня работа с каждым начальником районного ветуправления для того, чтобы быть максимально открытыми и быть полезными для населения, начиная от содержание животных, заканчивают для реализации.
2: Роман Анатольевич, вот о чем хочу с вами поговорить. Не так давно, в феврале-марте этого года, в Новосибирской области и ряде других субъектов России произошла вспышка пастереллеза и бешенства среди крупного рогатого скота. Я знаю, что у вас по этому поводу состоялась даже встреча с руководством ассоциации «Народный фермер», по итогам которой были сформированы рекомендации для всех сельхозпроизводителей нашего края. Расскажите, какие меры принимаются силами госветслужбы для сохранения эпизоотического благополучия в регионе? И какой все-таки процент вероятности заноса заболеваний в наш край? Потому что этот вопрос волнует очень многих наших животноводов.
0: Безусловно, вы знаете, вот учитывая то, что вы сейчас сказали, то, что вопрос он очень острый, очень актуальный, очень важный для нашего населения, я провел ряд мероприятий как раз таки для того, чтобы информационный вакуум заполнить полезной и нужной информацией для того, чтобы наши животноводы Краснодарского края были спокойны и понимали, что происходит. Я еще с января месяца текущего года начал проводить мероприятия, в том числе соответствующие указания, и провели потом контроль исполнения, их провели по усилению работы, по контролю за перемещением транспорта, учитывая то, что каждое заболевание, оно завозится с животными, транспортным средством, владельцами теми или иными. И на еженедельный контроль мы взяли, в том числе в формате ВКС я проводил совещание с начальниками районных ветуправлений для того, чтобы возможные тонкие места сделать максимально стабильными и те риски, которые возможны для возникновения, были минимизированы. В этой связи эту работу мы в части ветеринарного обеспечения провели и проводим. А касаемо информационного сопровождения, в том числе, правильно вы сказали о том, что мы с Денисом Васильевичем, это представитель народного фермера, встретились, обсудили, выработали такой алгоритм, понятный для каждого владельца крестьянско-фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя, порядка действий, что необходимо делать для того, чтобы не допустить возможности заноса заболеваний на территории своих хозяйств. Спустились мы на ступеньку ниже через районный ветуправление и администрации сельских поселений, администрации районов, довели в том числе в простом формате, понятный для собственника личного подсобного хозяйства, порядок действий по профилактике возникновения особо опасных карантинных заболеваний. И в том числе через вот эти вот группы поселенческие мне присылали, даже не подчиненные, не начальники районных ветуправления, а люди, которые говорят, вот гляньте, как классно у нас тут рассылается информация, такая памятка. Написано обычным человеческим языком, не казенным, как говорится, а обычным, чтобы каждый человек, владелец ЛПХ, понимал, что ему делать. Посмотрел, говорю, да, хорошо, это наша памятка, которую мы довели, и она распространяется. Касаемо крупных предприятий, это ступенька такая выше фермеров в плане количества животных одномоментного содержания. Да, мы провели большое совещание, такое прям максимально эффективное межведомственное совещание. Это департамент ветеринарии Краснодарского края, Россельхознадзор, наше Южное межрегиональное управление, Министерство сельского хозяйства Краснодарского края. В студии в Краснодаре были, соответственно, в студиях муниципальных образований. Это замглавы, главы муниципальных образований, начальники районных управлений ветеринарии городов и районов края, руководители крупных и средних животноводческих предприятий, где эти вопросы в том числе еще раз подняли, расшили, рассказали, где-то, может быть, усадили всех в одну студию муниципального образования, лишний раз создали возможность еще раз пообщаться. Вдруг кто-то где-то что-то не дошел, где-то что-то недопонял. Учитывая то, что с января месяца с периодичностью раз в месяц, а то и два раза в месяц я направлял соответствующие рекомендательные письма в хозяйствующие субъекты, что необходимо делать для того, чтобы обеспечить стойкое и психическое благополучие хозяйства. Все эти письма доводились, я в том числе в формате ВКС уточнил, получали ли, читали, ознакомливались. Ко мне на прием в том числе приезжали ряд руководителей животноводческих предприятий для того, чтобы еще раз сверить часы и понимание сформировать, насколько правильно все делается. Более того, после проведения масштабного этого большого совещания соответствующий циркуляр ушел в районный вид управления, также еще раз провести встречи с фермерами, индивидуальными предпринимателями, крупными предприятиями, для того, чтобы еще раз максимально довести до всех заинтересованных групп людей информацию по профилактике возникновения особо опасных карантинных заболеваний. Касаемо риска, риски всегда есть. Говорит о том, что служба сделала все и можно жить спокойно, нет. Благополучие зависит от каждого владельца животного. Какая бы служба ни была, какие бы мы меры ни предпринимали, но без ответственного подхода к своим животным, ответственного подхода к ввозу животных, соответственно, никаких профилактических мер не сработают. Когда мы рекомендуем, люди пытаются ввозить животных без документов. Ну, какие тут могут быть меры там, профилактики эффективными? Нет. Поэтому риск ввоза, он всегда остается. Риск возникновения, он всегда остается. Но хочется все-таки всегда, и пользуясь случаем, призываю и владельцев животных понимать о той важности сохранения стойкого эпизодического благополучия нашего региона как следствие продовольственной безопасности. Край аграрный, и нельзя подводить наш край и оставить без продуктов питания не только население Краснодарского края, но и в том числе тех субъект Российской Федерации, куда мы поставляем эту продукцию. Поэтому вакцинация проводится, вакцина в крае соответствующая есть, диагностические исследования тоже проводятся, и совместными усилиями, я думаю, что у нас все будет благополучно поддержано. Более того, я скажу о том, что в том числе мы на этом совещании предложили на 2 месяца, рекомендовали руководителям животноводческих предприятий, пока вместе из других субъектов Российской Федерации, не ввозить животных с целью содержания, разведения, так как все-таки можно приобрести животных благополучных, но перемещаясь с территории на территорию, где-то все-таки, конечно, что-то привезти на колесах транспортного средства, либо как-то еще. Поэтому сегодня мы находимся в таком состоянии внутренней мобилизации региона, и нам необходимо должным образом эту ситуацию пройти и удержать ситуацию, что сегодня есть.
2: Угу. Роман Анатольевич, расскажите, как часто должны проводиться прививки от бешенства в районах и где можно узнать график?
0: Хотел бы акцентировать внимание, что вакцинация против бешенства, она является абсолютно бесплатной. Угу. Проводится она раз в год, животные прививаются, соответственно, необходимо тогда обратиться в районное ветеринарное управление, записаться на прием или просто уточнить график и приехать привить своего питомца. Почему? Потому что бешенство это все-таки особо опасное антропозоонозное заболевание. Поэтому не подвергайте опасности ни себя, ни питомцев, которыми вы владеете, ни, конечно же, близких вам людей.
2: Ну и давайте расширим предыдущий вопрос. Где, в принципе, узнать, какие прививки обязательны для животных в нашем регионе? Есть же какой-то официальный список, да?
0: Конечно же, список он есть, и этот список формируется на календарный год. Называется это план диагностических исследований и противоэпизоотических мероприятий, где учтены все виды животных и соответствующие те обработки, которые должны быть проведены в отношении этих животных. Мы план корректируем в течение календарного года. Ежеквартально происходит корректировка на основании тех данных, которые вновь добавились, либо выбыли. И, соответственно, в случае увеличения количества животных, которые нам необходимо подвергнуть вакцинации, мы пишем доп. Заявку для получения федеральной вакцины. Получаем и, соответственно, проводим эти обработки.
2: Роман Анатольевич, хочу поговорить с вами вот на какую тему. Она, собственно, традиционная, когда мы встречаемся в этой студии. Сколько контрольных постов и мобильных групп на сегодняшний день работают на территории края? Какие их основные задачи и результаты работы за последний там, период, может, за последний год?
0: Касаемо работы мобильных групп, вот мы отвечали когда-то на вопрос по усилению мер. Угу. И здесь мы говорили как раз-таки одной из первых мер, которые мы проводили, это усиление работы. И тут надо дать должное и слава благодарность нашим коллегам, сотрудникам полиции. Соответствующие мои письма направляли. Я направлял начальнику ГАИ края для того, чтобы соответствующие указания дали по усилению досмотра. И эта работа проведена и проводится. И повторюсь, слова благодарности сотрудникам полиции, ГАИ, дорожно-постовой службы. Учитывая то, что межведомственная работа проводится, и она проводится с 2017 года на территории Краснодарского края. У нас работают 6 постов на границе нашего региона с другими субъектами Российской Федерации. И, конечно, 72 мобильные группы, которые по графику патрулируют муниципальные образования. Графики не согласованы. Не менее 3 раз в неделю такие группы выезжают для проведения анализа перемещения поднадзорных грузов и продукции. И в этой связи хотел бы акцентировать внимание на то, что с начала текущего года в рамках усиления уже досмотрено 25 тысяч транспортных средств. Выявлено 106 фактов нарушения требований ветеринарного законодательства при перемещении грузов и продукции. Недопущено перемещение 2439 голов животных и птицы и 38 тонн продукции животного происхождения, условно неблагополучного и небезопасного для употребления человеком. Группы эти показывают свою эффективность, и все-таки мы пытаемся ставить барьер для того, чтобы не ввозили к нам без документов. И есть определенные результаты. Конечно же, повторюсь, тут без совместной работы с другими полициями, ну, наша обработка, она, в принципе, была бы бесполезна, учитывая те полномочия, которые сегодня определены законодательством.
2: Роман Анатольевич, чуть раньше вы говорили о том, что те же лаборатории, они оснащены сегодня современным высокоточным оборудованием. Вот как раз я хочу с вами поговорить о цифровизации, о новых технологиях в отрасли ветеринарии. Какие современные технологии или, может быть, инновационные методы применяются в крае для диагностики и профилактики заболеваний животных?
0: Касаемо цифры ветеринарии, это вот у нас есть такая информационная система, называется ВЕТИС. В нее входит ряд компонентов информационных, в том числе, вот мы неоднократно говорили о Меркурии. Это компонент ВЕТИСа по выдаче ветеринарных документов. Вот мы уже сегодня с вами соприкоснулись, отвечая на вопрос по Хорио, то это компонент ВЕТИСа, где необходимо учитывать животных, их идентификационные номера и в том числе указывать на те обработки, которые были в отношении животных проведены для того, чтобы они синхронно работали с Меркурием, то есть выдается вид документ, исследования, они подтягиваются с другого компонента и, соответственно, уже упрощается перемещение и выдача веспроф документа. Касаемо других компонентов. У нас есть компоненты по проведению лабораторных диагностических исследований в случае. Все данные экспертизы, протоколы испытаний, они в том числе заносятся в информационную систему ВЕТИСа, которая также является таким вопросом контроля и синхронизации для выдачи. То есть сегодня вот такая, скажем так, инфраструктура, такой, может быть, микромир в части выдачи ветдокументов и перемещения контроля за здоровьем животных, он уже организован, просто проводится синхронизация модулей и компонентов. Куратором данного направления является Россельхознадзор в лице ВНИЗЖ, это Институт защиты животных, расположенных в городе Владимир, Владимирской области. Но мы в том числе являемся участниками и пользователями этих компонентов, где мы это все выдаем. Касаемо Новел в части каких-то цифровых исследований. Конечно же, мы говорим о том, что сегодня все больше и больше лабораторий диагностического оборудования, оно синхронизируется именно с теми компонентами и сразу производит после проведения соответствующих исследований выгрузка тех данных. И когда-то мне там начинают говорить, вот мы там не верим какие-то исследования, что-то еще. Я говорю, что вот, наверное, прошел тот век, когда можно было там кому-то что-то не верить. Сейчас все данные, которым проводятся исследования, автоматически они подгружаются на информационную систему, являются достоянием в том числе тех контрольно-надзорных органов в лице Россельхознадзора, где все это видно и референтно отражается. Касаемо развития тоже лабораторной сети, мы сейчас вот проводим работу, это такая долгоиграющая мероприятие в части капложения и достроительства Новороссийской ветеринарной лаборатории. Это такой долгострой, который еще был начат очень давно, и сегодня мы потихонечку, а учитывая требования законодательства в области строительства, оно которое меняется, и необходимо проводить актуализацию тех или иных строительных документов. Сегодня тоже работа проводится, тем самым мы расширим нашу лабораторную сеть. Это один из таких вот крупных лабораторных, в том числе, объектов будет у нас в крае, который мы сможем в том числе сделать и объективизировать ту работу ветеринарной службы, которую сегодня мы проводим.
2: Роман Анатольевич, знаю, что в крае существует обязательная регистрация и чипирование собак, и сегодня предлагаю напомнить, когда появилась эта программа и как она работает.
0: В Красавском крае, наверное, это один из таких прецедентов. 2016 года введена программа учета и идентификации мелких домашних животных. Угу. Нашим краевым законом от 2 декабря 2004 года 800 КЗ о содержании и защите домашних животных в Красавском крае. В 2016 году мы данный вопрос урегулировали, определив то, что необходимо животных там, после приобретения в течение 7 дней ставить на учет ветуправления, оформлять, получать ветеринарный паспорт. Если народился щенок, котенок, то в течение 3-месячного возраста также ставить на учет. При реализации, перепродаже, в том числе, соответственно, также определены элементы идентификации у нас региональным законом, учитывая то, что федерального законодательства сегодня в этом отношении нет. Чипирование путем имплантации микрочипа под кожу собаки либо кошки, либо нанесение соответствующей татуировки, которая сможет дать возможность верифицировать данные животные. Касаемо информационного обеспечения, сегодня мы используем ряд программ общего доступа, которыми работают в том числе и частные ветеринарные клиники. И мы заносим эти данные туда для того, чтобы, вот, в принципе, потеряшек, так называемых, можно было, сканируя, в этой базе найти и отдать владельцу. И в том числе, когда там сплют, попадают животные без владельца, в том числе владельческие, также можно сканировать их и передавать владельцам. Но обратно же это за самый выгул у нас тоже определена ответственность, административная ответственность, поэтому сотрудники департамента неоднократно привлекали к ответственности владельцев животных за самый выгул, потому что выпускают, а такие животные потом, конечно же, возможно, и наносят ущерб здоровью другим гражданам и другим животным.
2: Роман Анатольевич, могут ли волонтеры как-то сотрудничать с ветеринарной службой нашего региона? Можно ли, к примеру, получить льготные прививки для бездомных животных?
0: Волонтеры — это у нас такие вот действительно помощники и помогают во всех направлениях. Я вспоминаю события, происходящие в Анапе, когда действительно большое количество волонтеров со всей нашей большой необъятной страны приехали и оказывали помощь пострадавшим птицам. И за это им отдельные слова благодарности. Конечно же, также здесь волонтеры, они могут быть помощниками ветеринарных врачей, приходя на прием, в том числе оказывать те или иные мероприятия, но обратно же, где возможно, без получения соответствующего ветеринарного образования. Касаемо льготных моментов, связанных с вакцинацией, то я повторюсь, что вакцинация против бешенства собак, кошек, она является абсолютно бесплатная. И даже не является льготой, это является обязанностью тех владельцев животных. А если это животное без владельца, то у нас во всех приютах в рамках средств краевого бюджета выделяется финансирование на краски проведения вот мероприятий, связанных с реализацией закона об ответственном обращении животных, где животные без владельца получают ту необходимую вакцинацию против бешенства. Более того, в крае, наверное, уже порядка 4 лет как действуют меры поддержки для тоже групп волонтеров, для льготной стерилизации, соответственно, животных без владельцев, для вот НКОшек. И знаю, что у нас очень хорошо эта работа поставлена, в том числе и доводятся субсидии нашим районным ветеринарным управлением для проведения льготной стерилизации. Но брать это для организованных групп волонтеров, которые представляют собой какую-то организацию. Не просто там человек пришел со своей собакой и рассказал, что он является волонтером, а эта собака бездомная, и провел стерилизацию. Это действительно для тех животных, которые остались без владельца и которые, наверное, в перспективе найдут и должны найти владельца.
2: С приходом весны наши земляки и гости края стали часто посещать рынки и ярмарки выходного дня. Поэтому следующий вопрос, я уверен, вы слышите довольно часто. Как можно убедиться, что мясо и молоко на рынке качественное? Кто и как его проверяет перед продажей?
0: Тут, наверное, ничего сложного нет. Если вы пришли на рынок, это организованный рынок, не стихийная какая-то торговля, то вы должны понимать о том, что продукция, которая там реализовывается, она уже прошла через руки и глаза ветеринарного врача. А для того, чтобы убедиться, вы можете у продавца попросить предоставить выданные госвестслужбы по результатам ведомственной экспертизы заключения о пригодности продукции мяса, молока, меда, яйца, рыбы, растительной продукции к использованию для пищевых целей. Соответственно, такие заключения на рынке выдаются ветеринарным докторам, которые проводят эту работу. Если мы говорим о розничной торговле, то можно спросить у продавца наличие ветеринарных документов, которые подтверждают безопасность данной продукции. Правильный вопрос, и зачастую ко мне также обращаются мои знакомые, говорят, как вот убедиться, что мы покупаем там безопасную в ветеринарном отношении продукцию и качественную. Поэтому вот это как раз вот тот случай, когда вот этот вот вопрос, и Алексей, я вам благодарен, и радиостанции Казак-ФМ о том, что вот мы сегодня собрали вопросы, и они, может быть, маленькие такие, какие-то элементарные, простые, и, ну, абсолютно понятные, да, но они у людей в голове у всех есть, и они вот, наверное, вроде неудобно где-то там задать вопрос, где-то так вот там на большом совещании, вроде так, такая история мелкая, но она очень важная, поэтому в пользу случая мы как раз-таки проводим разъяснение людям, что, какие у них права есть и как они могут убедиться в том, что продукция действительно безопасна в ветеринарном отношении.
2: Роман Анатольевич, ярмарки выходного дня, те же правила, да? Абсолютно. Обязательно сотрудник госветслужбы.
0: Абсолютно. Угу.
2: Какие кадровые вопросы сейчас наиболее актуальны для ветеринарной службы Краснодарского края? Хватает ли специалистов? Как идет подготовка новых кадров, Роман Анатольевич?
0: Алексей, касаемо кадров, такая крылатая фраза «кадры решают все», она на все времена, наверное, остается актуальной. И когда-то, наверное, в начале своей трудовой деятельности в лице руководителя департамента я, наверное, во главу угла поставил вопрос кадров. И с районными начальниками ветеринарных учреждений, и на балансовых комиссиях приходилось, наверное, убеждать, где-то заставлять путем поручений, с последующим контролем исполнения поручений, необходимость заниматься целевой подготовкой кадров. Кто-то мне говорит, вы, наверное, там как-то угадали то, что может быть кадровый дефицит, напряженная какая-то ситуация с кадрами. Я говорю, я, в принципе, не пытался угадывать, не пытался там прогнозировать, просто-напросто я понимал то, что у нас средний возраст службы у людей был порядка 70 лет, я прекрасно понимал то, что рано или поздно у нас люди будут уходить на пенсию, и кому-то необходимо эти трудовые места замещать. Соответственно, мы начали заниматься целевой подготовкой кадров. Если мы говорить, вот я вам там обозвал, там порядка под 70 лет, да, там у нас средний возраст службы был, то сегодня он 43-45 лет, значительно омолодился, благодаря тому, то, что мы занимаемся сегодня целевой подготовкой. В среднем у нас ежегодно мы направляем там порядка 40 человек по целевому обучению наши ветеринарные вузы, аграрные вузы, не только Краснодарского края, там в лице Кубанского градского университета, но и Московскую ветеринарную академию, Санкт-Петербургскую, Донской ГАУ, Ставропольский аграрный университет. Только в 2026 году у нас 54 заявки размещено на портале «Работа в России». Это наши целевики, которые в текущем году будут поступать в ветеринарные и аграрные вузы. На 2027 год у нас уже сформировано 68 заявок наших целевиков. То есть это уже план тех людей, и финансирование уже планируется вузами на следующий год для того, чтобы набрать наших студентов обучиться. Я небольшую статистику вам приведу, что с 2021 года по 2025 год включительно у нас в учреждении было трудоустроено 305 молодых специалистов. Поэтому вот одномоментно сейчас у нас происходит обучение вот порядка там 27 ребят в вузах за пределами Краснодарского края учатся. Остальные учатся в крае. Вот. То есть работа по подготовке кадров, она является актуальной. Если вот так начало вопроса убежать, то там процентное соотношение кадрового обеспечения, там 98% укомплектованность, но она меняется. Где-то люди увольняются, где-то трудоустраиваются, текучка идет. Но благодаря тому фундаменту и той базе, которую мы заложили в виде целевых наших студентов, которые выпускаются, приходят на работу, даже вот там звонила к нам девочка там с Ростовской области, говорит, я вот только хочу в госслужбе работать, в учреждении. Конечно же, мы ее взяли на сопровождение, и после завершения обучения мы ее на работу возьмем, потому что кадры не всегда нужны будут. Насколько там цифровизация не будет развиваться, но без участия человека искусственный интеллект не научит и не вылечит ни животное, не обеспечит благополучие. Конечно. Должен быть человек, который будет управлять всеми процессами.
2: Ну и в продолжение вопроса кадров, Роман Анатольевич, если молодой человек хочет стать ветврачом, куда лучше поступать и когда правильнее всего, после 9 класса или после 11, расскажите.
0: Мы должны понимать и быть реалистом, если у нас ну, у всех разные способности. Если человек, ну, ребенок, он высокими способностями, возможностями проведения обучения, то, конечно же, я рекомендую после 11 класса на основании результатов ЕГЭ через районное ветуправление также получить целевое направление и поехать учиться. Начиная от Кубанской аграрной университета, заканчивая Московской ветеринарной академией, Санкт-Петербургской академией, я говорил о том, что вот даже находясь в Москве, я заезжаю в Московскую ветеринарную академию, я с проректором по образованию встречаюсь и спрашиваю, как наши целевики учатся, как они себя ведут, потому что, ну, это наши дети, это наши студенты, которые сегодня представляют Красноярский край, и где-то, я говорю, там, давайте, наверное, пройдем какую-то встречу, там, пообщаемся, если кто-то себя там хулиганит. Конечно же, сам я начинал свою трудовую деятельность и обучение с ветеринарного техникума, Армавирского зооветеринарного техникума. После 9 классов средней школы я пошел учиться. После, конечно же, начал понимать, что мне нужно высшее образование, и поехал учиться в Московскую ветеринарную академию. Поэтому это такая долгая, многоступенчатая система образования. И она, в принципе, у меня было затрачено 9 лет для того, чтобы стать ветеринарным врачом. А так можно и за 5 лет стать ветеринарным врачом, но в базе уже 11 классов. Бывает, смотришь различные интервью, там спрашивают, кем стать. И, стать надо наперво хорошим, достойным человеком, гражданином, патриотом своей страны и выбрать профессию, нужную для страны, которая будет полезной.
2: Роман Анатольевич, ну и в завершении нашей с вами встречи, что бы вы хотели пожелать владельцам животных и сельхозпроизводителям нашего края?
0: Алексей, хочется пожелать всем крепкого здоровья. Начиная от владельцев, пусть будут владельцы животных здоровы, а владельцев животных будут животные здоровы. Всем нам стойкого эпизодического благополучия, стабильной продовольственной безопасности и совместными усилиями вот все те вопросы, которые мы сегодня поднимали, о обеспечении благополучия нам, возможно, будут реализовывать. Спасибо большое.
2: Сегодня мы говорили о работе региональной государственной ветеринарной службы, и мой гость, руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос. Роман Анатольевич, я благодарю вас за интересный и обстоятельный разговор. Вам успехов и до новых встреч в нашей студии.
0: Спасибо большое, Алексей, вам, радиостанции «Казак-ФМ» и всем нашим жителям Краснодарского края, нашим гостям за то, что в том числе были на протяжении этого времени заинтересованы нашим с вами разговором о важной, нужной, необходимой профессии. Еще раз слова благодарности вам всем. Будьте здоровы.
2: Спасибо. Меня зовут Алексей Орлов. Всего доброго. Услышимся.
1: Из первых уст на «Казак-ФМ».

Казак-ФМ. Казак-ФМ. Когда душа поет. Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

и 3FM в белой глине. Включай. На Кубани час ночи. Казак FM.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба земляки!

0: о тебе.
1: На Кубани 2 часа ночи. Казак FM.

0: На Кубани 3 часа ночи. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: «Казак ФМ».